0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы будем еще раз сегодня благодарить нашего Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам возможность сегодня опять собраться здесь, чтобы помолиться, попросить благословения и послушать Слово Божие, которое является светильником для нашей ноги. И очень важно, когда мы будем внимательны, будем прислушиваться голосу своего сердца, чтобы оно воспринимало то Слово, чтобы оно не просто... Я сегодня для вас был, как помните, где-то написано в Иеремии, забавный певец с приятным голосом. Помните, что люди говорили? Пойдем, послушаем, какое слово вышло от Господа. Они приходят, садятся перед тобою и слушают, как забавного певца с приятным голосом. И всего лишь. А позже идут и делают то же самое, что делали до того дня. И это слово тогда может быть нам даже в осуждении. Потому что мы сегодня будем слушать слово. Если чего-то не знали, и еще раз Господь нам напомнит об этом, но пусть Господь благословит наши сердца всего, чтобы мы были внимательны к этому слову. Я просто немножко сделаю экскурсию в прошлый разбор и начну с этого сторожа. Помните, мы говорили? На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Ну, стена – это уже стена. Но стена без сторожа, когда враг приступает, он очень легко ее разрушить может. Стену тоже надо защищать, эту стену. И стену может защищать только... Ну, сегодня часовыми их называют, правда? На вышках стоят часовые и так далее, и так далее, которые очень внимательно наблюдают за пространством, которое впереди них лежит. И здесь Господь говорит: я поставил сторожей на стенах твоих, Иерусалим. Ну, стенами и люди могут называться. Ну, стена есть стена, но я немножко возьму другой текст Писания. Вы помните, кажется, 90-й псалом. «Щит и ограждение истины его». Стена – это тоже ограждение, мощное ограждение. Это не такое, как стоит у нас по краям улицы, чтобы пешеходам не задавили машины. Там что-то более серьезное – стена. Вы помните, стены Иерихонские были, наверное, три колесницы рядышком могли ехать по этой стене. Такие стены были. Но на этих стенах и сторожа еще стояли. И это было помощью сторожу стена. И вот эта стена сегодня для нас является истиной. Уже не люди. Хотя мы, как живые камни в церкви, мы тоже что-то должны знать. Тоже стена. Вы помните, я в прошлый раз напоминал этот текст Писания, когда невеста говорила жениху: «Я стена». Помните, я напоминал вам, что жена в доме как стена часто. И уют там держит, и мужа защитить может. Она как стена. И если мы сегодня как камни, вложенные в стену, бываем, ну, ненадежными камнями, с трещиной, то тогда может в ту стену тоже проникнуть. А вот истины держаться, это будет та именно стена. Щит и ограждение истины его. Если я не ошибаюсь, там следуют такие слова: не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опускающие плоть. Почему? Стена стоит. истина сцена. Вы помните место Писания? «Препоясавши чесла ваши, чеслом вашего истиною». Если разум наш припоясан истиною, тогда дьявол свое не может вложить. Но если мы не знаем вот истины твердо, значит, он все может по-своему вывернуть, истолковать по-своему. И тогда уже, ну, истина ту истина, но не знает человек этой истины, как должно. Поэтому на этих стенах Бог поставил сторожей. И если Бог поставил, это сторож на все 100% сторож. Но если сторож поставили люди, или сам стал, это уже не сторож. Потому что он не знает истины той, как надо знать. Если чувствует, что не по его, он может поднять ложную тревогу. А человек, который исполнен Духом Святым, он живо реагирует на то. Я однажды помню, я напомню один такой случай, как важно сердце, как барометр иметь, который реагирует на все, что говорят. Я однажды напоминал этот случай, когда приезжие братья были, и один проповедовал, второй проповедовал, но он одно место, ну, доктрина-то наша, но она не совсем точно доктрина, потому что доктрина есть доктрина, а Слово Божие есть Слово Божие. Почему сегодня доктрины разные в разных течениях христианских? Потому что по-разному понимают одно и то же место. Вот вам и доктрины выросли. И помню, когда он проповедовал, он говорил о Духе Святом, но все как сегодня говорят, но немножко не то. Ну, там не очень что-то страшное такое, но не то. Она подходит ко мне после служения и говорит: «Брат Николай, вот этот второй брат, который проповедовал, он что-то не то говорил». Сторож, но не понимал, что не то. Я спрашиваю, что он не то говорил? Вот то, что мы понимаем, все так. Но вот человек говорит, что-то не то. Я спрашиваю, что не то? Ну, не знаю, что не то. Вот как учили, все правильно, но не то. Спрашиваю, а что тогда у меня спрашивают? Так я сама не понимаю, что со мной происходит. Почему я не принимаю этого? Правильно, сестра. Не то говорю. Будь спокойной и свободной. Не то говорю. Вот понимаете, вот как важно нам сегодня понимать, вот то или не то. И сторож, хотя этот сторож, она не знала, что не то. Но все-таки тревога внутри не то. Я помню второй случай. Один из братьев проповедовал. В то время еще у нас церковь была автономной. И в другой автономной церкви он был. И проповедовал одну из мест Священного Писания, из книги «Бытие». Это было время потопа. Он очень сильно ошибся. Он прочитал: «Через 6 дней воды потопа пришли на землю». И толкует. 6 дней – это 6000 лет, и так далее, и так далее. Все «Аллилуйя» кричат, а я сам не знаю, что мне уже говорить. Там через 7 дней воды потопа пришли на землю. А не через 6. А вообще говорят, аллилуйя, слава Богу. Но не то, что надо. Почему? Вот не сторожа. Хотя там нечто безобидное довольно. Оно не может повлиять ни на что, наше спасение не может повлиять. Но тем не менее, если мы вникаем, но не то. Поэтому пусть Господь благословит нас в сегодняшний день, чтобы мы, ну, были исполнены Духом Святым, чтобы Дух не был у нас угашен. Если он угашен, то все нормально. Громко, шума много, и слава Богу. Значит, шума много, а не то, что надо, какая проблема? Кто-то не сторож, кто-то не знает так, как надо. Ну, кто-то не сторож. Поэтому нам надо быть сторожами. Но для этого все-таки надо знать Писание. Может быть, не глубоко. Мы на разном уровне знаем. И я не знаю его до тонкостей всех. Но насколько я знаю, я и говорю на сегодняшний день.

подобными, а ночью во сне грешили. Бывало такое? Ну, может, и не бывало, но бывает такое. Почему? Не бодрствовали ни днем, а ночью тоже, дверь открыта. Семя то посеяно, легло на сердце, а семя, посаженное в землю, оно дает плод. И плод какой? Породу его. И сирот избранный, царственное священство, бодрствующее, семя чистое будет ложиться. А если род не тот, что надо, значит, что будет ложиться? Нечистое. И после материализуется во сне. Говорит, ну как такое? Вот часы тоже сегодня нету. Я просто, когда вот этой книге, которую писал о пророках, я этот пример употреблял. Сегодня еще раз напомню, как нам важно бодрствовать и днем, и ночью. Я немножко чуть-чуть отвлекся вот этой генеральной линии здесь. Я чуть-чуть делаю отвлечение. Не параллельно, не точно иду по этому месту. А беру от этого места другие еще направления. Я просто расскажу еще раз этот случай. Когда, значит, два человека очень сильно рассорились. Значит, сестра хотела, чтобы ее брат взял замуж. Ну, вы знаете, сестры есть сестры, они очень восприимчивые. Один раз посмотрел, два посмотрел, уже точно замуж хочет брать. А он не собирался брать ее, просто по делам молодежным было такое общение, и не собирался брать ее замуж. Когда она узнала, что он берет другую, она сказала так, я ему так устрою, что его даже в нашей церкви никто за него не пойдет. Ну и устроила. Приходит сестра к ней, вот эта сестра. Она просто пошла к сестре к ней и говорит, ты знаешь, что об этом братья говорят? Ты говоришь, что? Она ей так рассказывает, говорит, ну, я говорю, не поверю. Я не поверю этому. А уже эта сестра передала ей не та, которая наклеветала, она приняла вот эту клевету. И уже рассказала, передала ее, клевету передала. И эта сестра ей рассказывает. Я, говорю, стала молиться, ночью, Господи, это было или нет, так или не так. И мне снится сон, точно это было? Точно так было, сновидение получилось. Было это, точно так было. А Вера говорит так. Но я, говорит, не верю этому, я тоже пойду молиться. Пошла молиться, а Бог ей говорит, не было этого, то клевета. Вы понимаете, насколько трудно разобраться? Одна услышала и другая услышала. Услышали то же самое. Ну, передается же это все. Она пошла молиться к Запрудской. Сама уже не знает, что получила. Вера сама. Пошла, а та говорит ей, сразу, сестра Запрудская, если мне нужна, вы вообще ее знаете, Запрудская, я тоже немножко знаю, хотя вскользь, редко с ней общался. Она говорит, раздели этих на три номера, дай каждому человеку номер. Она разделила. Первый номер дала той сестре, которая наклеветала. Второй номер дала той, которая приняла клевету. А самой третьей дала третий номер. А теперь говорит, слушай, первая оклеветала брата. Вторая приняла поношение, поэтому получила откровение во сне, как от меня, но не от меня, а от лукавого. А третья не поверила, пришла, и третья правильно сделала. Получила от меня, что такого не было. Вот вам и смотрите, что может быть в нашей жизни. Вот как надо бодрству принять или не принять. Пересказать еще раз, или вы поняли хорошо все? Кажется, я сам уже понял хорошо. Говорит, объяснял, сам понял, а они не поняли. Но я, наверное, понял неплохо, неплохо запомнил, но, тем не менее, вот сторожить надо свое собственное сердце. Истинными это является истина Божия. Вы помните предупреждение, кто может обитать на Святой Горе Его? Помните? Кто не клевещет языком своим, не принимает поношения на ближнего своего, как тут купили не то, что надо, вполне возможно, это выразится в сновидении, в откровении, в пророчестве. В чем хотите выразиться? Семя попало.

А семя дает жизнь. Какое семя, такую и жизнь дает. Какое семя попало, такой и результат будет. Поэтому пусть Господь благословит нас, что мы были теми сторожами. Я уже не говорю о церкви. Здесь должны быть сторожа, ну, диакона, пастыра, епископа, должны стоять на страже, на стенах этих. А иначе будут проблемы, будут трудности. Если я, допустим, ложный дам сигнал кому-то, ну, допустим, в битве что-то говорю, я скажу, ложь говорил. Все, это что же будет? Шум. Будет шум? Конечно, будем думать, а кто его знает, что он говорил? Но это будет ложный сигнал. Но кому-то он этот сигнал и ни к чему, а кому-то и достигнет сердца. Поэтому, пожалуйста, в этом смысле слова, давайте будем бодрствующими и теми сторожами, которые бодрствуют не по своему разуму, не потому, что им кажется, а по тому принципу, который предлагает Слово Божие, и что говорит Слово Божие, истинное ограждение его. Не будут молкать ни днем, ни ночью. Ну, здесь уже ночью немножко по-другому надо понимать. Сторож сторожит днем, не должен умолкать, быть бодрствовать. Но и ночью тоже должен бодрствовать сторож. Если он спит, что-то за сторож. Помните, я привел пример. Когда одна из сестер приехала в это собрание, она говорит, о, брат Николай, я, говорит, так и знала, что вы приедете. Она вы называла. Я вообще люблю, когда ты, когда просто. Ну, вы так вы уже, ладно, пусть будет вы. Я, говорит, работаю сторожем. И когда я спала, я снилась, что весь день ты приезжаешь и говоришь. Думаю, ну зачем ты говоришь, что ты спала? Ну, слушай, твое начальство, оно же тебе накажет. Я, говорит, работаю сторожем, и я спала. Ну, откровенно все сказала. Ну, что сделаешь? Ну, вот такое у нас, такие откровения мы часто выдаем о самих себе. Поэтому пусть Господь благословит нас. Я читаю дальше. «О вы, напоминающие о Господе, не о самих себе». Жалобы, ропот, клевета. А Господи, видите разницу? О себе напоминать постоянно и кому-то напоминать о Господе. Наверное, мы о себе немало напоминаем кое-кому и в церкви, но не о Господе. Иногда даже стыдимся и сказать о Господе. Вот о себе, пожалуйста. Но здесь написано, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним. Вот тоже надо обратить внимание перед Ним. Доколе Он не восстановит и не сделает Иерусалима славой на земле. Не умолкайте перед Ним. Что значит перед Ним? В чистоте, в святости, в хождении перед Ним. Если я сегодня что-то делал не то, что надо, я уже не перед Ним. Повернувшись спиною, ухожу от Него, боюсь Его. Какой я перед Ним тогда? А вот не умолкайте перед Ним. Не умолкайте перед Ним. Для чего не умолкайте перед Ним? Я другой текст Священного Писания еще приведу на память. Бог грешников что? Не слушает. А кто творит волю Его, того, кто слушает. Я выдумал этот текст, или он звучит так именно? Так? Так? Мы можем очень много просить, но если не просили у Господа прощать за соделанные грехи, если не разделяют нас с Ним, молитва эта будет до потолка. А вот когда мы покаялись перед Ним, сделали все, что возможно сделать, омылись Его крови, вот тогда можем молиться квалифицированно. Тогда не будет ошибок. Вот в чем сегодня проблема наша. Но я просто напомню один из случаев, когда действительно молитва может быть не услышана, если человек не на должном уровне находится, если не перед лицом Господним. Вы помните, Адам и Ева, которые согрешили, когда Господь пришел в Едемский сад, они пришли перед Его лицо и спрятались. Спрятались. Адам, где ты?
Он говорит, я не могу быть пред лицо твое выйти, потому что я наг. А кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? Он говорит, да, ел. Вот что я имею в виду пред лицом Господним и спрятался. Поэтому не надо прятать никакого своего греха. Какой бы он скверный ни был, надо называть вещи своими именами. Проходить к нему, исповедаться. И когда он прощает, тогда уже можно идти пред лицом. И молиться уже можно. А иначе Бог такой молитвы не слышит. Но у нас на сегодняшний день есть большое преимущество молитва Духом Святым на иных языках. Вот она никогда не будет ошибочной. Если я нахожусь во грехе, Дух Святой нас не оставляет так легко и просто. Он сражается за нас, он воюет за нас. Я помню один такой случай, когда некто из сестер отступил. И где-то он уже на 8-й год вот эта развязка пришла. Она отступила. Такое бывает часто в жизни нашей. И пьянство, и что только не было у нее. Но вы знаете, сердце ее тревожилось. Она иногда заходила в молитвенный дом на молитвы. Посидит, поплачет и пошла дальше. Потом последний раз, когда была молитва, она пришла туда. И Господь говорит Духом Святым. Она стала молиться Духом. И Господь говорит ей, и я стучал твое сердце 8 лет, а теперь ухожу. Раз, и все пропало. Ничего не стало. 8 лет стучал. Вы представляете, что значило жить в таком сердце? 8 лет воевал за нее. А теперь ухожу. В одно мгновение пропало все. Поэтому Дух Святой не так просто оставляет. Хотя иногда очень легко и просто подмена происходит. Я просто предупреждаю вас, чтобы не думали, что будете грешить и Дух Святой будет жить. Кто его знает? Вот там было так. А в другой раз гордость пришла, тут же подмена происходит, и тут же уходит, и получается обман, обольщение. Кто ты? Я дух гордости. Ты пророчествовал? Я. Я пророчествовал. Я тут конкретный случай говорю из жизни, со своей практики. У меня практика может быть не совсем, приятная для людей слушать это. Но это так. Я говорю то, что может быть. И даже не заметила, как у Самсона было. Помните, Господь отступил у него, он даже не заметил. Поэтому такое может быть. Поэтому, пожалуйста, будьте бодрыми. Как только что-то заметит, сразу на колени, Господь, прости, и все проблемы Господь снимет. Потому что если искреннее покаяние будет, если будет твердое решение следовать за Господом, тогда будет успех. А если так вот просто... Я помню, одна из сестер, кажется, в прошлом году мы были где-то в Витебской области, далеко, наверное, 400 км надо было ехать. Она исповедовалась, там у нее все было. А после, оказывается, где-то с братьями стала молиться, она решила так, исповедуюсь, и пойду опять напьюсь. Какой смысл тогда? Я не понял, почему она свободы не получила? Оказывается, вот оно что было. Зачем тогда эти вещи делать? Зачем тогда идти исповедоваться, и в себе есть намерение опять пойти напиться? Да зачем это делать тогда? Поэтому я просто обращаю на это самое серьезное внимание. Но я прорву эту мысль. Я вот о чем хочу сказать. Что Дух Святой так просто не оставляет нас. Если мы вместе с Ним воюем не против Него, а против греха, Он тогда не оставляет. А вот когда мы вот так вот, лишь бы как, тогда, конечно, о чем речь вести? И просто я обращаю на это самое серьезное внимание, чтобы обратили внимание и не поддались на эти уловки дьявольские, которые часто бывают в жизни, происходят. Поэтому я просто оставлю эту тему, может, опять вернусь к ней. Но я обращу внимание, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит, не сделает Его самой славою на земле. Вот до сегодняшнего дня, как трудно нас восстановить, когда мы где-то ошиблись и пошли назад. Вот как трудно восстановить. Я помню, одна из женщин пришла на прием, молодая, я не знаю, она уже замужняя была, все, но пришла несвободная была.
И она что сказала? Почему я пришла? Она говорит, я здесь в Баранвиче в воскресной школе училась. А потом отступила, не стала ходить в собрание и получила вот то, что сегодня есть. Но я, говорит, никогда не забывала, чему меня учили. Постоянно было в моем сердце, иди, покайся, ведь ты в воскресной школе получила вот этот задел, вот этот фундамент положенный был, вот и пришла теперь. Ну как это трудно восстанавливаться после? Кто не знал и делал, я повторяю не один раз этот текст Писания, то бит будет много. А кто, вернее, кто знал и делал, бит будет много. А кто не знал, то бит будет меньше. Я часто говорю, мало. Говорю, не мало, меньше. Мало не покажется. Мало не покажется. Как это мало? Не мало, меньше. А мало не покажется. И ты знал, и лез не туда, куда надо. Поэтому Дух Святой не оставляет. Но в таком состоянии бесполезно молиться за какие-то нужды другие. Я, допустим, в своем разуме могу молиться, Господи, дай милость, дай благодать, исцели того, сделай то, сделай то. Эта молитва будет до потолка. Когда я дам свободу Духу Святому молиться, он будет молиться, Господи, прости его. Вот как будет идти его молитва. Я вам приведу еще один пример, житейский. Этот брат еще жив, уже старец, пожилой, пастор. Когда, значит, я был у них в собрании, в богослужении, там была сестра, ее не называю по имени, не хочу этого брата позорить. Я вообще никого не собираюсь позорить. Я просто привожу примеры, чтобы не делали всего лишь. Не думайте, что я кого-то хочу унизить, кого-то потоптать. Нет. Я наоборот. Я не один раз... Я поставил памятник такому человеку, который эту всю грязь вылил. Это ж памятник ему надо поставить, не унижать его. Человеку рисуется так, меня унизить хочет, меня, да причем тут ты? Причем я просто говорю то, что на сердце, чтобы не было этого. И когда однажды, значит, были мы в собрании, это не в нашей местности, это где-то под Лунинцем, там недалеко от Лунинца, вышел брат проповедовать, исполнился духом и начал говорить на иных языках. Поговорил, истолкования нет, хотя истолкователь был. Он после богослужения подходит к ней, спрашивает, сестра, называет ее по имени, а почему ты не истолковала то, что за меня было сказано? Она посмотрит, говорит, слушай, а что я должна была истолковать? Что Дух Святой ходатай за тебя, что ты поссорился со своей женой, не примирился и пришел в собрание. Я что, должна была это истолковать? Покраснел с ног до головы. Он-то думал, что идет откровение свыше, истолковать надо. А было ходатайство не с неба, а с его сердца туда. Дух Святой никогда ошибок не делает. Он будет ходатайствовать за то, за что надо, а не за то, что нам кажется. У нас сейчас будет так много проблем, мы не знаем, с какой начать. И там плохо, и там плохо. И там мы идем, просим, братья, подскажите, как молиться? За что молиться? Расскажут, и сам не знаешь, за что ей подсказать. Говорю, ты молись духом. Он выберет ту нужду, пусть ты не знаешь, пусть тебе истолкования нету, но молись духом, вот молиться за ту нужду, за которую надо молиться. Что за проблема на сегодняшний день? А веры нету, вот уже другого веры нету. Молюсь, сам думаю, а кто его знает, о чем этот дух ходатайствует? Может, не, за то, что надо, не ходатайствовал? Может, он сам что-то выбрал? Да не то, что надо, выбрал. Ну, как такое может быть? Если Дух что-то выбирает то, что надо, не надо бояться этого. Поэтому пусть Господь благословит нас. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит. Что значит «восстановил»? Почерял мир, почерял покой, почерял что-то, до тех пор молись, покуда Бог не восстановит этот мир. А сколько молиться? Не знаю. Может, день, а может, два, может, час, а может, три, не знаю. Ведь написано, стучите, и будет отворено. Ищите, и найдете, так?
Написано, стукните, и будет вам отворено. Не будет, стучите. Если вы придете к какому-то дому и стукаете один раз в дверь, навряд ли кто-нибудь выскочит. Показалось что-то. А когда будет раз, два, три, ага, кто-то стучит в дверь, надо открыть. Но так я говорю или не так? Один раз стукнул и пастор, будет стоять целую ночь стоять. А кто тебе открывать будет? Может, что-то случайно почудилось? Ну, Богу-то не чудится ничего. Он знает, но говорит, стучите. Стучите до тех пор, покуда не получите помощь. Покуда Господь не восстановит. Стучите. Но к кому обращается речь? К тому, кто нужду имеет? Или к посторонним? К тому, кто имеет нужду. Если вам надо стучать, то стучите. Помогать будем. Но мы за вас стучать не будем. Понимаете вот логику? Если ты не хочешь и не стучишь, то почему я буду стучать? Помогать будем, сколько надо. Но стучать из-за тебя, из-за себя. Это раньше в советское время было такое, работать буду за себя и за того парня. Ну, такое было у нас расхожее. Вообще, за того, за себя и за того парня. У нас такого нету. Стучи за себя. Не хватает силы, будем помогать. Это пусть Господь благословит, чтобы мы стучали до тех пор, покуда не получим ответа. Чтобы искали, покуда не найдем. Что такое ищите? Это значит, не лежит наверху. Не лежит на поверхности. Ищите. Вы помните, эта женщина, которая драхму потеряла? Как она ее, эту драхму искала? Помните? Она выметала все. Казалось, эта драхма у мусора была. Но она не стала мусором, эта драхма. Она нашла, драхму нашла потерянную. Порадуйтесь со мною. Но искала, мела, вообще закоулком, наверное. Обычно, знаете, когда там монетка закатится куда-нибудь в угол, то трудно ее найти. Если бы она лежала посредине комнаты, то что ж тут искать? Обычно так закатится где-нибудь под диван или куда-то, что и трудно и найти, надо искать. Надо двигать что-то, надо прилагать усилия. «Доколе он не восстановит и не сделает Иерусалима славою на земле». Потому что жизнь на земле будет продолжаться. Для верующих есть новый Иерусалим, который где-то стоит во глубине вселенной построенный. Туда наши корабли космические не долетают. Но Господь доставит туда нас в свое время. Но, а на земле будет продолжаться жизнь. И чтобы на земле людям показать, что Бог может восстанавливать то разрушенное, надо восстановить этот Иерусалим. И Бог так и делает, показывает свою власть и силу. Ну как у нас сегодня? Много очень пустынь на земле. Почему эти пустыни? Написано, за беззаконие живущих на земле Бог делает пустыню. Пустыню... плодородную землю солончатую за беззаконие живущих на земле. И что? Пустыня, люди ушли в другое место. И сегодня находят вот те места, города, засыпанные песком. Где-то море покрыло, целые города находят. Почему люди ушли в другое место? Они не способны жить там, они не способны восстановить разрушенное. А Бог показывал, а я могу и разрушенное восстановить. И семью разрушенную, и здоровье разрушенное. Что еще может быть разрушенное? Психику разрушенную. Все может Бог восстановить. Люди этого не могут делать. Это очень трудно. И легче построить что-то на новом месте, чем расстарывать старый дом, да? Гораздо труднее. И мусор убрать, и так далее, и так далее. Это двойная работа, тройная работа. Но Бог обещает восстановить разрушенное. И не сделать Иерусалима славой на земле. Господь поклялся, это восьмой стих читаю, десницею своею и крепкою мышцею своею не дам зерна твоего, более в пищу врагам твоим.
и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Вот текст Писания или стих 8. Я буду по порядочку, насколько это можно. Господь поклялся десницею своею. Поклялся. Что такое поклялся? Не просто обещал, а поклялся. Чтобы это было очень сильно, чтобы это было неизменное. Клятва никогда, никем, нигде не нарушалась. А здесь Господь поклялся десницею своею. Знаете, десница, Господь написано, творит силу, она способна на все. Чего не есть руки, которые называются золотыми. У Бога в этом смысле слова золотые руки. Он все прекрасно понимает, все знает, специалист во всех вопросах. И медик, и механик, и так далее, и так далее, и так далее. Все прекрасно. Но он поклялся. Почему поклялся? Я обращаю внимание вот на что. Читаешь один текст Писания. Что это означает «поклялся»? Что ничто, и в том числе знание, что где-то будут препятствия на пути, где-то будет враг строить конь, будет разрушать его дело, он все равно сделает то, что обещал. Поклялся. Неизменно. Читаю еще один текст Писания. Псалом 109, 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты, священник вовек, по чину Мелхиседек». Почему Бог клялся? Он знал, пошлет на землю Сына Своего Иисуса Христа, Своему народу. Но они что делают? Примут Его или не примут? Не примут. Но Он поклялся. Он останется первосвященником все равно. Примут Его или не примут? Как к Нему не будут относиться? Он поклялся, я доведу начатое дело до конца. Вот, допустим, было с Илием, с Ильем священником дело. Там Бог ему обещание давал. А потом сказал, не будет так. Потому что ты на своем месте был. Как на своем месте сидел. Но ты не обуздывал своих сыновей. Они отвращали народ от жертвоприношений. Поэтому уже не будет так, как я обещал. А здесь Господь с клятвой обещал спасти все человечество. За что слава и благодарение Богу. Он есть совершенный в знаниях. Он знает наперед все и знал, что будет с Иисусом Христом, его сыном. Но он его для этого и предназначил, чтобы он умер за нас, чтобы взял на себя наши грехи и преступления. Я не знаю, мы своих сыновей отдали бы куда-нибудь, кого-то горнило, знающий, что с ними будет. Наверное, нет. Он поклялся, что не изменю своих намерений. Доведу начатое дело до конца, совершу спасение роду человеческого. И он это сделал. Бог и поклялся еще, чтобы слово было твердым. Десницей своей и крепкою мышцей своей. Ну, какая мышца у него? Дух Святой его мышца. Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит себя. Почему рождаемое святое наречется Сыном Божиим? Мышца его, Дух Святой. Нас мышца – это материальное явление, а у Бога мышца – это Дух Святой, это личность очень сильная. И он же и помог Иисусу Христу на Голгофе пострадать. Ну, как человек был. Он оставил всю славу неба. Он пришел в немощной плоти, поэтому Духом Святым принес себе непорочного Бога. Так написано? Духом Святым принес себя непорочного Богу. Не просто было это все сделать. Господь поклялся и выполнил все это, за что мы, конечно, благодарим Бога. И крепкой мысли своей. И вот что? «Не дам зерна твоего, более упишу врагам твоим». И сыновья чужих не будут пить вина твою, на котором ты трудился. Вот это интересное место Священного Писания. Не дам зерна твоего, более упишу врагам твоим. Бог делает так, что враги будут питаться своим зерном, а не нашим. Сегодня они очень часто пользуются нашим зерном.
Я поясню, что я имею в виду. Кто помнит, приезжали с Бердичева братья, и он рассказывал, когда он сидел в тюрьме за слово Божие, еще в сталинских лагерях. Мне кажется, в сталинских лагерях это было. А может и нет. Может быть, при Брежневе, может, при Хрущеве. Наверное, может, при Хрущеве уже было. Сидел в тюрьме. И когда однажды был такой случай, он был специалистом электрик. И его держали за что? Несколько раз были такие случаи, когда они не могли ничего сделать, оборудование не могли починить. Он в воскресенье никогда не ходил на работу. Притеснять притесняли, но не запрещали, потому что сказал, не пойду, если хоть меня расстреляете, хоть что хотите, я не пойду. В воскресенье я должен молиться. Они пользовались его зерном, его трудом. Однажды он рассказывает так. Пришло, значит, оборудование какое-то, сварочное оборудование пришло, и никак не могут наладить. А было время, когда, значит, были последние дни месяца, и надо было этому лагерному начальству давать отчет перед вышестоящими, что они сделали. Знаете, это был каторжный труд в то время. Заставляли узников делать, на износ работали, но план должны были дать. Привезли это оборудование, никак не могут наладить его. Ходили, говорят, зовите Олега. Пользуясь его зерном, его умением. Конечно, умение от Бога было. Он вот пришел, эту катушку проверил, все нормально. Включает оборудование, не работает. Не помню, сколько продолжалось время такое. Пошел, мать Господь говорит ему, все нормально, переверни эту катушку, показывает, верни катушку, переверни другой стороной, и все пойдет. Не той стороной катушка поставлена. Поставил, пошло оборудование сразу, заработало все. Враги воспользуются его зерном. Придет время, говорит, когда будут пользоваться своим зерном, не вашим зерном. Сегодня, насколько сегодня это ценят люди таких людей? Но почему? Выжать все соки с них. И все. Правда, в настоящее время нас никто не выжимает, слава Богу. Но было другое время, было такое время. Когда садили ни за что, заставили работать так, что действительно невозможно было выдержать. Если бы не Бог, то вообще костьми полегли бы. Но пользуясь этим зерном. И уважали. Почему? Потому что это был разум дан человеку. Уже не разум даже, а водительство Божие. Пришел, проверил прибором своим. Олег вот этот, я не помню, как его фамилия была. Все нормально, все на месте. Включает, не работает. А Бог говорит, поверни эту катушку. Обратной стороной поставим, и все пойдет. Не той стороной поставили. Поэтому до поры до времени. И мы, допустим, и не страдаем от того, что нас ценят за то, что Бог дал такие знания. Это его работа. Он обогащает наш разум. Он делает нас способными, отличает чем. Хотя вообще-то мы по общему уровню, наверное, отличаемся от других людей. Есть люди более умные, чем мы. Мы сегодня не говорим, что мы какие-то вундеркинды особенные. Но в некоторых случаях и их разум не работает. И тут как раз получается, что люди, которые с Господом имеют общение, они могут помочь. Пользуются. Ну, слава Богу, что пользуются. Мы сегодня тоже пользуемся много чем, что сами не делаем. Ездим на автобусах, летаем на самолетах, да? Но, тем не менее, придут другие времена. Десницей своей и крепкой мышцей своей не дам зерна твоего более пищу врагам твоим. Ну, и второй момент еще надо отметить. Мы сегодня тоже это довольно условно, такие вот рассуждения. Не за всю произведенную продукцию получаем деньги, что мы произвели. Наверное, 20-30 часть от того, что сделали. Это на комбинате там мы работали, там неизвестно, тонны продукции давали. А сколько там зарплата была? Ну, я понимаю хорошо, государству тоже надо. Но, наверное, на военную промышленность шло, я помню, когда 60% национального дохода шло.
Ну, туда пролетели на самолете, сожгли тонны бензина этого качественного. Это ж наша работа.

пользу были ею, но хотя мы, может быть, не были голодные, не ходили раздетые. Было что-то, но тем не менее, я однажды, помните, говорил, если бы все, что мы зарабатываем, было нам, то мы бы каждый по самолету имели, не только по «Жигули» какие-то или по «Ауди» на сегодняшний день. Ну, тем не менее, вот такое дело. Война, конфликты, мир. Ну, надо что-то, какие-то структуры силовые поддерживать, правильно. А что скажешь против этого? Потому что такая наша жизнь на земле. Грех, вражда, убийство и так далее, и так далее. Потому Господь сказал, придет время, когда я все по-новому построю. Сам буду царствовать на земле и не дам более врагам твоим зерна твоего. Они будут пользоваться своим зерном. А во время жилетнего царства люди тоже будут грешить. Вот почему-то будут грешить. Я ж не выдумываю ничего. Написано, помните, он говорит, 100-летний будет умирать юношею, а 100-летний грешник будет что? Проклинаем. Вот почему так, почему? По привычке. Сегодня Господь милует, не наказывает нас. Очень жестко. Знает, что дьявол искушает. А тогда не будет его. А люди все равно не пойдут на поклонение. Говорят, дождя не дам. Буду пасти их жезлом железным. Не дам дождя. Приходится и такие меры крутые принимать. Почему? Вот привычка такая у людей останется. Ну, это удивительно, вот почему так. Я как-то раньше не обращал внимания на то. Ну, тысячелетний царь, значит, все будет нормально. Оказывается, может, через 100 лет повымирает поколение, которое станет жить, может, и нормально будет все. Наверное, первое время, ну, трудно, чтобы было нормально все. По привычке. Как вы можете делать добрые, привыкшие? Это же не говорю, что одержимые. Привычка. По привычке. Не значит, что бесы живут. Привычка все-таки сохранилась. По привычке. Поэтому и от привычек тоже надо избавляться от некоторых, от этих привычек.

сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

эфире передача «Это интересно». Израильский царь Давид сложил множество псалмов. Это не только словословия, благодарения и плачи, но и откровения о Божьих тайнах. Так, в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что на горах станут воды. Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить, и слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор. Однако в 1872 году научная экспедиция Британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет. Исследования проходили под руководством океанографа Чарльза Томпсона. У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель. Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан. Экспедиция установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров. Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет. Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет». Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров. Эхолокация показала, что горная сеть шириной около километра проходит через середину не только Атлантического, но всех мировых океанов. По своим очертаниям, подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяны. Научные исследования показали, что воды Мирового океана действительно стоят на горах, как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до рождения Христова. Название знаменитой породы собак «Сен-Бернар» происходит от французского слова «Сент-Бернард» — «Святой Бернард». В XIX веке монах Бернард основал в Альпах горный приют для путников. Участок был расположен на перевале на большой высоте, в одном из самых трудных и опасных для путешественников мест. Лавины, сильные ветры, крутые горные переходы. Впоследствии обитель получила имя Святого Бернарда. Это же имя было присвоено и местной породе собак, которые обладали уникальными способностями, позволяющими монахам использовать их в качестве спасателей пострадавших от лавин путников. Необычный нюх этих собак позволял находить людей, погребенных под снежными лавинами. Сен-Бернары сопровождали монахов в долину. Их способность чувствовать приближение лавин часто спасала путникам жизнь. Самым знаменитым Сен-Бернаром был Барри. Этот пес, согласно некоторым источникам, спас жизни около 40 человек. Однажды Барри спас маленького мальчика и нес его на себе в монастырь несколько километров.

Почему были засекречены результаты переписи населения 1937 года? На то было несколько причин, одна из которых связана с графой «Религия». Дело все в том, что, несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, по своим масштабам жестокие гонения на церковь, многие не только не отвернулись от Бога, но и не побоялись об этом заявить. 56,7%, то есть более половины взрослого населения от 16 лет и старше, лица до 16 лет не заполняли эту графу, открыто заявили о своей религиозности. Такая картина, разумеется, не устраивала руководство страны. Это и стало одной из главных причин того, что результаты этой переписи были засекречены. Так называемый скандинавский крест, символизирующий христианство, на сегодняшний день присутствует на флагах сразу пяти государств – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Скандинавский крест имеет свою особенность – сдвиг в левую сторону. По одной из версий, такая особенность креста обусловлена тем, что изначально флаг был ориентирован вертикально. При переходе к современному виду флаг был повернут на 90 градусов, таким образом, что верх флага оказался слева.

Все еще со школы помнят, что в русском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Однако до 1918 года был еще седьмой падеж – звательный. Сами того не замечая, мы и сегодня продолжаем использовать некоторые слова именно в звательном падеже. Например, «Боже», «Господи», «Иисусе», «Владыка», «Отче». Именительный падеж звучит так: «Отец наш», звательный – «Отче наш».

Вспоминаю еще один случай, который произошел в том селе. Я приехала на поезде в поселок. Там мне нужно было сесть на автобус, но поезд опаздывал, и когда мы приехали, автобус уже ушел. Расстояние до того села было где-то около 13 километров, и дорога проходила прямо через лес, в котором водились волки, а они были очень голодные и злые, особенно зимой. Я пыталась попроситься к кому-то в дом, но куда я ни подходила, везде были знаки на заборах, что там были злые собаки, а другие не открывали дверей. Нигде не было места, где можно было бы остановиться на ночь. Поэтому я решила ходить всю ночь по местечку. Я начала молиться. «Боже, хочешь ли ты, чтобы я шла пешком туда? Защитишь ли ты меня? Дай мне это понять. Если ты наполнишь меня сейчас Святым Духом, тогда я буду знать, что ты хочешь, чтобы я шла. А если нет, то я буду просто ходить по этому поселку всю ночь». Дух Святой сошел на меня, и я поняла, что Бог доставит меня туда безопасности. Я также попросила Господа, что если волки окружат меня, чтобы я их не видела. И так я начала идти. Когда я вошла в лес, то сразу же услышала вой волков. Лес был с одной и с другой стороны, но с левой стороны он простирался намного дальше, и волков там было больше. Ветер дул справа, и волки могли чувствовать запах человека. Я молилась: «Господи, если они меня и окружат, дай, чтобы я не видела их светящиеся глаза». Я знала, что Бог силен сохранить меня даже в окружении волков. Бог сохранил меня, и я благополучно прошла через этот лес. При выходе из леса я увидела на расстоянии свет и пошла прямо туда. Дороги я не видела и провалилась в снег по плечи. Кое-как я выбралась оттуда и дошла до села. В том лесу находили многих людей, которых загрызали волки, но Бог благополучно провел меня этим опасным путем. Однажды мы приехали в Брест, областной город в Белоруссии. Мы остановились в доме верующей семьи. У них был 18-летний сын, сильно больной туберкулезом костей. Он не мог ни ходить, ни что-то делать. Иногда соседи приходили и помогали занести его в машину для того, чтобы отвезти его к врачу. В тот день, когда мы к ним приехали, его как раз нужно было везти в клинику. Его приемная мама плакала о нем. В разговоре с нами она сказала, что он уже болеет долгое время. Мы начали молиться. И мой муж подошел к нему. Взяв его за руки, он сказал: «Во имя Иисуса Христа встань!» Юноша встал и начал ходить. Все присутствующие исполнились радости, а его приемная мать и отец даже плакали от радости. Позже соседи пришли, чтобы помочь занести этого юношу в машину, но он уже не нуждался в их помощи. Он сказал, что сам пойдет на прием к доктору. Когда он пришел туда, медработники вначале не поверили, что это он, а затем спросили, кто его привез. Он же утверждал, что пришел сам. Он рассказал врачам о том, как Бог его исцелил. Но в коммунистической стране доктора не могли признавать Божье вмешательство, поэтому просто написали, что пациенту стало лучше. Это лишь один из нескольких случаев, когда Бог употреблял моего мужа в исцелении больных. Это не было духовное дарование, но иногда Бог использовал его, чтобы имя Бога было прославлено. В Почапинцах мы были свидетелями другого подобного чуда. Пожилой мужчина был сильно больной. У него была сложная форма воспаления нервов. Настолько сильной была его боль, что он даже плакал. Мой муж подошел к его постели и сказал: «Петр, во имя Иисуса Христа встань!» Он встал на ноги, и с того момента он выздоровел. Это укрепило поместную церковь, а также его семью, поскольку все знали, насколько мучительной была его болезнь, от которой Бог исцелил его. В Казахстане жила одна семья, родители которой ходили в лютеранскую церковь.
Они были религиозными, но не имели личных отношений с Богом. А два их сына и две дочери были пятидесятниками. Дети очень любили своих родителей. Их мама была тяжело больна и лежала в кровати, поэтому им нужно было ухаживать за ней. Дети пытались свидетельствовать родителям о Христе, но те думали, что в их духовной жизни все в порядке, и не имели никакого духовной жизни все в порядке, и не имели никакого желания приближаться к Богу. Их

физическое тело, а имеет дело с проблемами духовными. Хотя в медицинской школе я также училась. Они привели меня и представили, после чего отец вышел из комнаты жены. Пациентка лежала в постели и спокойно спала. Обычно она долго спать не могла. Дети волновались, потому что не хотели, чтобы я будила ее. Но я знала, что поскольку Дух Святой сказал мне пойти и засвидетельствовать ей, это было как раз нужное время для этого. Вскоре она проснулась, открыла глаза, и я сказала: «Здравствуйте, а я вас не знаю». Я напомнила ей, что когда я свидетельствовала ей о Христе несколько лет тому назад, она не хотела слушать. Но сейчас Бог еще раз послал меня к ней. Дух Святой так наполнил меня, что мое свидетельство было влиятельным и сильным. Она начала сокрушаться, плакать и просить у Бога прощения. Через время они отвезли меня домой. И когда они возвратились, дом наполнился сильным ветром. Отец и вся семья вбежали в комнату и увидели ее прославляющей Бога и молящейся на иных языках, как в день Пятидесятницы. Пережив это явное благословение, она умерла. Видя все происшедшее, отец отдал свою жизнь Господу, как и другие родственники, которые услышали о том, что сделал Бог. После похорон я планировала идти туда, где была моя семья. Когда я уходила, дочери взяли меня под руки и сказали, что они не позволят мне уйти, пока я не пообедаю. У меня были другие планы, но они меня не отпустили. На похоронный обед собралось много людей. В одной комнате был пастор лютеранской церкви, которую они посещали, и многие другие из той церкви, все они были немцы. В другой комнате — соседи и друзья. Они меня поместили в комнату с лютеранами. Дух Святой сказал мне встать и говорить, но я сказала Богу, что не могу, так как не разговариваю по-немецки, и я боялась. Дух Святой сошел на меня в силе и поднял меня на ноги. Я вынуждена была говорить. Сразу я оказалась в центре внимания. Я сказала: «Мир вам! Я не умею разговаривать на вашем родном языке, потому буду говорить по-русски». В тот момент Дух Святой взял меня в удел и начал говорить через меня к людям, которые там собрались. Все были тронуты тем, что говорил Святой Дух. В другой комнате меня могли тоже слышать, но когда я закончила, они хотели, чтобы я пошла и в ту комнату и говорила им. Там я говорила просто по Писанию, то есть не так, как перед этим. Бог коснулся каждого, кто был в этом доме, и я никогда еще такого не видела. Все до единого были в слезах. После собрания все меня обнимали и целовали, так как Дух Святой коснулся их. Однажды, когда мы прибыли в Казахстан, у нас не было ни одного адреса верующей той местности. Мы приехали туда по Божьему повелению и начали молиться и просить Бога, чтобы Он указал, куда нам идти. Я пошла, чтобы пройтись по городу, а мой муж оставался с детьми и багажом. Я нашла пожилую пару верующих в той местности. Они жили в маленьком домике, пристроенном к дому их детей, с маленькой кухней и одной спальней. Сразу я поняла, что мы не сможем там находиться, потому что у них не было достаточно места. Притом хозяйка была калека, она совершенно не могла ходить. Потому я попросила ее показать нам дома других верующих в той местности. Но она мне ответила: «Если Бог привел вас на это место и помог вам найти меня, то вы будете жить в нашем маленьком домике. Мы найдем для вас место». Когда мы пришли в их дом с мужем и детьми, она стояла на ногах и славила Бога. Она сказала: «В тот момент, как вы вышли из нашего дома, чтобы забрать свою семью, Бог полностью меня исцелил. Ей больше не нужна была инвалидная коляска». Некоторое время после этого мы находились с ней.

ними, и она все время радовалась о том, что Бог сделал для нее. Она постоянно служила нам и не разрешала мне ни в чем помогать ей, потому что была очень благодарна Богу за исцеление. В течение ряда лет мы много раз бывали в Ленинграде и видели, как Бог делал удивительные вещи. Там у меня была подруга по имени Мария. Ее дочери в то время было лет 5. Однажды мне было сказано пойти посетить их. Ее дочь была больна и страдала от высокой температуры. Я тоже тогда болела. Они жили в небольшом домике с одной комнатой и только одной кроватью. Всякий раз, когда я приходила к ним, ее дочь Ирина изъявляла желание спать около меня. Поскольку мы обе болели, то легли в одну постель. Только наши ноги были направлены друг к дружке, а Мария легла на полу. Я лежала и не могла повернуть голову из-за сильной боли. Я заметила, что Ирина была на самом краю кровати и вот-вот упадет. В это время я почувствовала, как кто-то стянул с нас простыни. Я подумала, что это Ирина, и опять накрылась. Но кто-то снова стянул простыни. На этот раз я посмотрела вверх, чтобы проверить, зачем Ирина это делает, и увидела ангела в белой льняной одежде возле Ирины. Он поднял ее, как перышко. В тот момент она начала во сне смеяться. Ангел положил ее обратно в кровать, заправил кровать и поправил подушку. Я лежала, опять положив голову на подушку. Ангел подошел и поправил подо мной простынь. Я чувствовала его руки и хотела опять взглянуть на него, но его не стало. Мария и Ирина спали все это время. Когда они проснулись, Ирина была полностью здорова, хотя я все еще имела головную боль. В своем разуме я помнила, что ангел прикасался к подушке Ирины, чтобы расправить ее. И я подумала, если я приложу ее подушку к своей голове, то буду здорова. Я так и сделала, и я стала полностью здорова. В другой раз я опять посетила свою подругу Марию и ее дочь. Однажды утром, когда мы проснулись, Мария стала рассказывать приснившийся ей сон. Во сне она увидела человека, одетого в черное, довольно высокого. Он водил руками по волосам Ирины и ее дочери и говорил с насмешкой: «А я твою маму заберу». Все, что она видела во сне, сбылось в тот вечер. Вечером мы с Марией и Ириной пошли на почту, чтобы позвонить миссионеру в Польшу. Я подошла к окну оператора, и она сказала, что соединит меня с Варшавой, только нужно немного подождать. Затем начала с кем-то разговаривать по телефону, описывая, как мы, то есть Мария, ее дочь и я, выглядим, так как в зале было много людей, которые ожидали переговоров. Как только она перестала говорить, с улицы вошел человек, посмотрел вокруг и направился к нам. Приблизившись, он уставился на нас взглядом. Одет он был во все черное, включая шляпу. Высокий, точно как Мария видела его во сне. Он подошел к Ирине и спросил, как ее зовут. Ирина обычно очень разговорчивая, но на этот раз ничего не отвечала. Он спрашивал, сколько ей лет, где живет, но она не отвечала ему ни слова. Было ясно, что он хотел побольше собрать о нас информации. И тогда, точно как во сне, он начал гладить Ирину по голове, приговаривая: «А я твою маму заберу», пытаясь запугать девочку, чтобы она что-то о нас рассказала. Но Мария твердо сказала: «Перестаньте». И он, выпрямившись, стал как мертвый, совершенно не двигаясь. В этот момент меня вызвали на переговоры с Варшавой, а он все еще продолжал там стоять. Когда разговор закончился, я вышла с кабины, а человек тот стоит, как и стоял. Мы быстро вышли с почты и вблизи увидели черную машину и в ней двух агентов КГБ. Дух Святой сказал нам бежать на трамвай. Мария вся дрожала от страха, боясь, что они заберут ее дочь и арестуют их вместе со мной.
Она настолько испугалась, что не могла найти пути. До этого она никогда ничего подобного не видела. Но я знала, что если Бог ведет нас, то никто нас не арестует. Дух Святой направил нас на остановку трамвая. Мы сели в трамвай и уехали. Через короткое время машина КГБ поравнялась с трамваем, и все три агента были в ней. Увидев нас, они ехали без всяких правил рядом с трамваем, зачастую заезжая на трамвайные пути. В тот момент Дух Святой сказал нам выйти из трамвая и стать возле каменной стены, которая была затемненная со всех сторон. Заметив, что нас в трамвае нет, они развернулись и поехали на ту остановку, где мы сошли. Мы видели их с того места, где мы стояли, где-то за 4-5 метров от остановки. Они вышли и начали искать нас по аллеям и улицам вокруг. Затем сели в машину и стали ездить вокруг, зная, что пешком мы не могли далеко уйти. В тот момент Дух Святой сказал нам, чтобы мы не шли обратно на трамвай, но пошли к дому Марии другой улицей. Это было больше часа ходьбы, но мы безопасно пришли домой. Зайдя в дом, мы прославили Бога и возблагодарили Его за охрану и водительство. Это укрепило веру Марии, которая убедилась, что Бог может выводить людей своих из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Дух Святой нам открыл, что когда агент КГБ выглядел как мертвый, Господь заблокировал его разум. Он как бы замер и не мог нас арестовать. Слава Богу за все!

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

День к концу подходил, и катилось уж солнце к закату. Смолкло пение птиц, становилось все тише кругом. Берег моря окутало влажной вечерней прохладой, и отчетливо слышен простых рыбаков разговор. «Иду рыбу ловить». Всем слова эти были знакомы, но сейчас прозвучали, как горький отчаянный крик. Рядом не было больше того, кого слушались волны, и ничто не могло эту жуткую боль заглушить. Он убит, их учитель, их добрый верный наставник. За 3 года впервые остались они без него. Жизнь бессмысленной и невозможной теперь им казалось, с его смертью погибли надежды. Закончилось все. Но они были живы и что-то должны были делать. Потому и решил Петр заняться своим ремеслом. Все друзья согласились и в лодку вошли за ним следом. Превратились они снова в самых простых рыбаков. Уж не раз они в море порою ночной отправлялись и не раз возвращались с богатым уловом в сетях. Но сегодня на лицах обветренных грусть и усталость. Труд напрасен, с пустыми руками вернулись назад. Занимался рассвет, лодка к берегу уж приближалась. Там стоял человек, одиноко, у самой воды. Это был Иисус, но они его вновь не узнали, погруженные в тяжкие грустные мысли свои. Он спросил у них тихо и ласково: «Есть у вас пища?» «Нет», — они отвечали, а в голосе слышалась боль. «Здесь по правую сторону лодки вы сети, закиньте». Иоанн понял все и воскликнул: «Ведь это Господь!» Без раздумья Петр прыгнул в воду, об этом услышав. Он не мог больше ждать. Слишком медленно лодка плыла. Нет, они не одни. Вот он, друг и учитель воскресший. Вновь на помощь пришел, и исчезли сомнения и страх. Когда в жизни моей солнце ласково светит и греет, когда чистый безоблачен над головой небосвод, очень просто тогда сердце в Божье присутствие верит. И я знаю, что рядом со мной Ты, воскресший Господь. Но когда в мою дверь вдруг нежданно беда постучится, когда света не видно и только лишь тьма впереди, как же трудно тогда мне с тобой, Иисус, согласиться, как же трудно поверить, что правы пути все твои. Ты однажды был распят, мой добрый, любимый учитель, на кресте умирал, был оставлен небесным Отцом. Но воскрес в 3-й день, чтоб одной никогда уж не быть мне, чтоб в любую минуту я видела: это Господь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Евреям 2 глава, 3 стих. Великое спасение. В этом стихе из Библии не говорится, как мы избежим, если отвергаем столь великое спасение или сомневаемся в нем. Здесь сказано, как мы избежим, если пренебрегаем им, то есть не обращаем на него внимания. Представьте ситуацию. Человека укусила змея, но есть сыворотка, которая может спасти его. Если он в ярости выбросит ампулу с противоядием или, случайно, будучи слаб, уронит ее, и она разобьется, тогда он умрет. Но он также умрет, если просто посмотрит на нее или подержит в руке. Нужно просто ввести сыворотку, и ничто другое не поможет. Спасение, которое предлагает Бог, освобождает от вины, господства и последствий греха. Это великое спасение, потому что велик тот, кто его дает, велико дело, посредством которого оно было достигнуто, велики его эффекты, масштабы. Невозможно описать словами, насколько высока была заплаченная за него цена, насколько бедственным было наше положение, из которого мы избавлены, и насколько богатыми мы стали. Не обязательно совершить какое-нибудь преступление, чтобы погибнуть. Если человек никак не реагирует на то, что говорит Иисус, если дверь его сердца остается закрытой, когда он стоит в ней и стучит, желая спасти, этого достаточно, чтобы быть потерянным. Но если поступать именно так, то как избежать суда? Кто тогда поддержит? И на кого в таком случае можно положиться?

Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Читаю книгу Бытие, глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали возле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных, и проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпи фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот я стою на берегу реки. И вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров, других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала, и я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, — это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром — это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской и истощит голод землю.
И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу, и пусть берегут. И будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Бытие, глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал:
«Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником земли той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им, «Откуда вы пришли?» Они сказали, «Из земли Ханаанской купить пищи».

сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатаи, вы как будто вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их Иосиф под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас это горе». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. И, взяв от них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеги, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал братьям своим: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатые в земли той». И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской». И сказал нам начальствующий над той землей: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные, отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей 2 моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Но он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Бытие, глава 43. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брат нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь“.

Обращайтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: «Приведите брата вашего»?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли этой и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Введи этих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввел их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей этих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров, раб твой, отец наш, еще жив!» И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне?» И сказали: «Да, и сказал: да будет милость Божья с тобою, сын мой!» И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо, и им особо.
и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и удивлялись эти люди друг перед другом. И посылал им кушанье, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Бытие, глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей». И когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо это вы сделали. Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему. Он сказал: хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты. Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начиная со старшего, и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то тот умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его доныне.
Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, вы сведете седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, «Если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

«На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица!» Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Псалом 10. Из этих стихов видно, что Давид боролся с искушением усомниться в Боге. И хотя конкретная ситуация, в которой он оказался, подробно не описана, очевидно, что она доставляла ему немало страданий. Возможно, когда он был еще при дворе Саула, ему посоветовали бежать в тот момент, когда его побег был бы истолкован как измена или доказательство трусости. Его тревожило то же самое, что тревожило Неемию, когда его враги, жаждавшие поймать его в ловушку, притворились друзьями и посоветовали ему спасаться бегством. Если бы он сбежал, у них появилось бы основание для обвинений. Неемия же смело ответил: «Может ли бежать такой человек, как я?» Давид, ведомый тем же духом, отказался от бегства. Он говорил: «На Господа уповаю! Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица?» Когда сатана не может одолеть нас при помощи самонадеянности, он хитроумно пытается погубить нас при помощи сомнений. Через наших друзей он пытается внушить нам, что доверять Богу не имеет смысла. Подтверждает это логическими доводами. И если мы не заявим о своей вере со всей твердостью, он превратит нас в пугливую птицу, улетающую на далекую гору при первой опасности. Как убедительно звучат эти слова: «Лук натянут, стрела вложена в тетиву. Улетай, улетай, о беззащитная птица, ибо только если скроешься, ты обретешь безопасность. Спасайся, ибо враги метят прямо в твое сердце. Быстрее, быстрее, ибо смерть близка». Этот призыв звучал для Давида очень убедительно, потому что он был обращен к его душе. Однако он не сдался. Ему проще было бросить вызов опасности, чем выказать недоверие Господу Богу. С одной стороны, Давид находился в реальной опасности. Его враги натянули лук и были готовы во тьме стрелять в него, а неправедный царь Саул разрушил основания закона и справедливости. С другой стороны, какое это имело значение для него? Ведь единственным его упованием был Господь Бог. Он мог бросить вызов опасностям, ускользнуть от врагов и противостать несправедливости, которая царила вокруг. На вопрос, что сделает праведник, он отвечает: «А чего он не может сделать?» Когда молитва привлекает Бога на нашу сторону, а вера гарантирует исполнение Его обещаний, тогда у нас нет причин спасаться бегством, даже несмотря на то, что нас окружают жестокие и могущественные враги. При помощи пращи и камня Давид поразил исполина, перед которым дрожали воинства израильские. Воистину, Господь, избавивший его от руки филистимлянина, мог избавить его и от царя Саула, и его приспешников. На языке веры нет слова «невозможно». Воинствующая благодать знает, как сражаться и побеждать, но не знает, как отступать. Господь во святом храме Своем, Господь престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых грядущие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Давид указывает на неиссякаемый источник своей твердости и мужества. Он находится на небесах, у великого престола Божьего. Бог христиан всегда рядом со своими детьми.
Он не только Бог горных цитаделей, но и Бог равнин и полей, на которых проходят ежедневные сражения. Господь во святом храме своем. Как небеса простираются у нас над головой, в какой бы точке земли мы ни оказались, так и Господь, Он всегда рядом с нами, в какую бы ситуацию мы ни попали. Это веская причина не принимать доводов сатаны, склоняющего нас к неверию. Великий ходатай непрестанно молит за нас Бога в небесном храме, взывая к своей драгоценной крови, пролитой за нас. А на престоле восседает тот, кто всегда слышит прошение своего Сына. Чего же нам бояться? Разве Господь не может разоблачить все человеческие замыслы? Без сомнения, сатана желает сеять нас, как пшеницу. Но если Иисус в святом храме молится за нас, может ли ослабеть вера наша? Что могут предпринять нечестивые, чего Господь Бог не увидел бы? А коль скоро Он пребывает в святом храме, радуясь жертве Своего Сына, разве не сокрушит Он всякую человеческую мудрость и не подаст нам благовременное избавление? Господь — престол Его на небесах. Владычеству Его нет предела. Все совершаемое на небесах, на земле или в аду происходит по Его определению и с Его ведома. Он — великий Царь над всей землей. Куда же нам бежать? Разве мало доверять Царю царей? Разве не может Он избавить нас? Разве нам обязательно трусливо убегать? Воистину, благословен Господь Бог наш, и мы можем приветствовать Его, как Иегову Ниси. В Его святое имя возносим мы свои знамена, и вместо того, чтобы бежать, снова поднимаем боевой клич. Очи Его зрят. Извечный блюститель никогда не дремлет. Очи Его не знают сна. Вежда Его испытывает сынов человеческих. Господь внимательно рассматривает их дела, а также слова и помыслы. Как человек, внимательно изучающий мелкий предмет, прищуривается, чтобы не видеть других объектов, так и Господь внимательно следит за людьми. Бог видит каждого человека так, как если бы кроме Него во всей Вселенной не было бы ни одного живого существа. Он видит нас всегда и никогда не выпускает из поля зрения. Он видит нас всецело, с первого взгляда проникая в самые недра нашей души. Разве это недостаточное основание для уверенности, недостаточный отпор соблазну отчаяния? Беды мои не сокрыты от Его глаз. Он знает мои тяжелые обстоятельства, и я могу быть уверен, что Он не позволит мне погибнуть, пока я возлагаю надежду только на Него. Зачем же мне брать крылья пугливой птицы и улетать от опасностей? Господь испытывает праведного. Господь не питает к нему ненависти, а только испытывает его. Праведные дороги ему, и потому он очищает их огнем испытаний. Никто из детей Божьих не избежит испытаний. Более того, пока мы в здравом уме, мы и сами не захотим избежать их, ведь они приносят с собой множество благословений. Избегая испытаний, мы избегаем благословения. Любящего насилие ненавидит душа его. Зачем же нам бежать от злодеев? Если Бог ненавидит нечестивых, то мне нечего их бояться. Аман был весьма велик при царском дворе, пока не впал в немилость. Но как только царь возненавидел его, с какой смелостью самые ничтожные слуги предложили вздернуть этого некогда страшного человека на его же собственной виселице. Ибо Господь праведен и любит правду. Господь не только стоит на страже правды, но и любит ее от всего сердца. Он отрекся бы от себя, если бы отказался защищать праведных. Справедливость — качество, присущее самой природе Бога.
Посему не страшитесь испытаний, но будьте праведны и не смущайтесь ни от какого страха. Бог оправдывает нас, а коль так, то какое нам дело до человеческого осуждения? Лицо Его видит праведника. На лице нашем не должно быть смущения, потому что лицо Господне осияло нас. Господь видит праведных, одобряет их и благоволит к ним. Он видит в них свой образ, образ, созданный им самим, и потому относится к ним с благодушием. Смеем ли мы прибегать ко греху, чтобы избежать испытаний? Давайте распрощаемся с окольными путями и хитроумными уловками. Давайте идти прямо стезей, освященной светом лица Господнего. Чувствуем ли мы соблазн спрятать свою свечу под сосуд, утаить свою веру от ближних? Нашептывает ли нам дьявол, как избежать креста и уклониться от поругания Христова? Давайте не будем внимать голосу обольстителя, а будем просить об умножении веры, чтобы нам сразиться с начальниками и властями века сего и выйти вместе с Господом за стан, неся его поругание. Мамона, плоть и дьявол, все нашептывают нам, улетай на гору вашу, как птица. Выйдем же им навстречу и бросим вызов. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Отступать некуда, да и зачем? Вперед! Да теснят врага наши отряды. Все в атаку, все силы, все побуждения души, вперед! Во имя Божье вперед! Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковлев.

Стих «Церковь Христова». Церковь Христова, слышишь, Бог сам зовет тебя. Он говорит: «Голубица, жду в небесах я тебя». Бурею злой ты гонима, беды, несчастье вокруг, но не печалься, родная, скоро к тебе я приду. Ветры палят нещадно, руки твои и лицо. Церковь родная, не бойся, под сенью моею укройся, я защищу тебя. Если ж уснешь, голубица, церковь Иисуса Христа, милость свою явлю я и разбужу тебя. В сердце вложу я жажду, будешь искать меня. Церковь моя, голубица, я не оставлю тебя. Духом Святым прикоснусь я, веру свою вдохну. Церковь моя, голубица, сильно тебя я люблю. Я не хочу, чтоб погибла ты от стрел сатаны. Бодрствуй, прошу, и молись ты, в небо тебя я введу. Доброй и кроткой всегда ты, будь, голубица моя. Миром тебя наполню, жизнь дам тебе навсегда. Труд мой, моя голубица, ты совершай на земле. С верой в небо стремись ты, светом моим будь везде. Кровью моей омывайся, падших спеши поднимать. Смело с врагом ты сражайся, чтоб души не смог он отнять. Трудно тебе порою в жизни бывает идти, но знай, голубица родная, на руки тебя поднимая, тебя буду сам я нести. О тайнах своих я буду через слово свое возвещать, чтоб ты была чистой, родная, тебя буду переплавлять. Поверь, ты гонимая бурей, как сильно тебя я люблю. В обителях вечного рая тебя с нетерпением жду.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Дорогие друзья, нет ничего ценнее, мы всегда говорим это, подтверждаем. Христос воскресший – это самое большое событие для верующих людей, для христиан, да и для всего мира. Это надежда человечества. Но я бы хотел сегодня обратить внимание на наше с вами воскресение. Итак, если вы воскресли со Христом. В последнее время меня как-то привлекла тема христоцентричности. То есть, когда не только в нашем служении присутствует сам Христос. Почему нам иногда не хватает полноты радости, полноты Божьего присутствия? По той причине, что место Иисуса Христа в жизни нашей может быть занято не Христом. Связано с религиозной деятельностью, церковной активностью, что-то другое, без чего мы не обходимся на сегодняшний день. Мы этим связали свою жизнь, мы как бы посвятили Богу себя. Но здесь, когда речь идет о христоцентричности, помазание, масло, о чем написано в Слове Божьем, или мы подтверждаем часто, когда речь идет о нашем самом дорогом ценностях нашей жизни, его невозможно заменить. Это самое важное. И без этого наше христианство не проявляется как христианство. 8 глава Римлянам с 38 стиха. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Это то, что невозможно забрать, лишить. Хотя, говоря о самой большой потере, многие уже потеряли. Казалось бы, без каких-то усилий, просто сдали свои позиции. И есть вещи, которые мы оставляем возле ворот, потому что они нам не нужны. Мы купили новую мебель, а старую куда деть? Ну, кому-то подарить, или, может быть, кто-то возьмет за фри, кому-то из бедных людей понадобится наш диван, который нам послужил лет 10. Ну, что-то такое. Во второй главе Ефесской церкви Господь говорит: «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Вы знаете, есть что-то ценное, потому что здесь сказано, кто отлучит нас от любви Божьей. А, друзья мои, пребывать в этом возможно, когда оно есть, находиться в нем. Вы знаете, что самые счастливые люди – это те люди, которые обладают, имеют, пребывают, находятся в эпицентре этого сокровища. Это не побочное явление, это его сердце. Вы знаете, мы иногда часто просим у Бога: «Господи, дай нам, Боже, помоги нам, Господи, защити наших детей, Господи, восполни мои финансовые затруднения, Господи, дай мне избавление от той или иной болезни, Боже, открой двери, волю Твою». То есть иногда мы ищем Его, потому что это нужно нам. Ищем Его ради себя. Кто отлучит нас от любви Божией? И дальше сказано, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Значит, эти предметы, эти вещи, эти названия, именно они посягают на нашу любовь. И как только коснулось человеческого сердца, жизни его, какие-то переживания из этого разряда, ты смотришь, уже и в церковь перестал ходить, уже соблазнился, переживание, христоцентричность страдает. Мы были в церкви, мы были возле служения, но мы не были в Нем, во Христе, Иисусе, Господе наш. Потому что, когда мы в Нем, уходите, приходите. На работе, в машине, куда бы вы ни шли, вы всегда с Ним. Вы всегда в Нем. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вы понимаете, что такое сокрыто? Когда вы защищены надежно от всех термоядерных угроз, от радиации. Это ваша иммунная система во Христе Иисусе защищает вас от всех вирусов. И христиане с сегодняшнего дня, которые призваны жить для Господа, не то что как бы заставляя, потому что людей можно заставить или говорить, вот если не хочешь, если ты не пойдешь, попадешь в ад. И Христос никогда не употреблял эти запрещенные приемы, которые употребляются сегодня часто в церквях. Люди говорят об этом. Господь привлек нас не силою меча, не угрозами. Он привлекает наше сердце сегодня своей благодатью и силой любви. И вот здесь сказано, кто отлучит нас от этой любви? Это большущая сила, благословение Божие, которое работает сегодня на все 100%. Это благодать Божья, которая объединяет сердца, соединяет семьи. Иисус в центре. Мы соединены с Господом через смерть. Так написано. Мы в смерти Его соединены с Ним. Поэтому через Его смерть имеем контакт, коннект, имеем отношения правильные с Господом. Я не знаю, что вас привело ко Христу, к Иисусу. Я не знаю также, что вас удерживает в Нем. Я не знаю вашу силу любви, которая переживает ваше сердце, и вы живете им, и вам интересно жить в любое время, в любом государстве, под любым правительством, где скорби или печали. Апостол Павел говорит, умею жить и в скудости, и в изобилии, и в Америке, и на Украине, и в России. То есть я могу жить везде, где Господь, там и я с Ним. Я в Нем, и Он во мне. Это христоцентричность, это центр нашей жизни. Потому что для многих людей Христос только в церкви, ну, 2 часа, ну, послушали. Но от 24 часа жить с Ним, пребывать в Нем, кому-то не понять до конца. Но именно это является объединяющей силой, благословением и благодатью для нас. Потому что как никогда мы нуждаемся в Его защите. Потому что одиночество в равной степени постигает всех, кто не находит этот центр. Потому что они ищут своего, а не того, что угодно Христу, своего удобства, комфорта. Но людей, боящихся Господа, которые говорят друг другу, пишется памятная книга. Для людей, которые призваны к благодати Божией, к Вышнему Иерусалиму, которые воскресли со Христом, для них жизнь на земле прекратила свое существование, которое связано с нашими интересами только, я имею в виду. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта в безопасности. В то же время, смотрите, нас каждый день умерщвляют. На нас могут клеветать, можем, как апостол Павел говорит, позорищем для мира. И каждый день считают, как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Понимаете, друзья мои, что вы никогда не сможете покорить сердца ваших собственных детей, если вы не будете обладать этим секретным оружием, силою любви Божий. У нас есть своя любовь. И методы, которые мы пытаемся воздействовать на людей, на человека, но это наше. И оно приходит, в конце концов, к расточительству. Оно заканчивается. Светильники наши будут гаснуть, если не будет этого масла. Имею против тебя, что ты оставил, предпочел другому господствовать на моем месте. Место мое остается и должно оставаться незанятым, как некогда было сказано Давиду при встрече с Иоаннафаном. То есть место твое, место Господа в твоем сердце должно быть незанято. Когда мы занимаем место Господа в своем сердце, реагируете как неверующие люди на любые раздражители, как люди, не знающие Бога, иногда говорят, как это может быть, верующий человек, и вдруг он сорвался, потому что место Христа, место Иисуса занял он сам. Апостол Иоанн говорит об Антихристе. В храме воссядет он, выдавая себя за Христа. Чтобы мы никогда не выдавали себя за Христа, который хочет управлять, но не быть под управлением. Он хочет быть благословением для нас. Он любит нас. И его оружие, которым он победил мир, это его любовь на Голгофском кресте. В Деяниях апостолов мы читаем, что Петр обращается к народу, говорит, вы распяли начальника жизни. Вы отреклись от святого и праведного, но, впрочем, братья, вы сделали это по неведению. Когда человек не знает, не ведает, что делает, Господь молился о таких на Голгофском кресте. И когда их сердце коснулось это слово, они говорят, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Веруй в Иисуса Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом. Кто будет веровать так, как написано. А написано, как вы слышите сегодня, что Он умер за тебя. Он производит и желание, и хотение по воле своей. Ты имеешь что-то сокровенное, Божий человек, и поэтому ты спокоен. Огромной суммой обладаешь, и тебе не угрожает нищета, потому что Господь с тобою. Все во всем. Тебе не нужны осколки или какие-то медные гроши. Он для вас, верующих, драгоценность. Не только внутренне радоваться, но можем другим рассказать, да и показать, потому что это жизнь наша, это помыслы наши, это наши разговоры, это то, чем мы хвалимся, это наши лица, в конце концов, преображены.

Это слово пребывает в нас. Это слово обрабатывает наше мышление, и вся наша внутренность заполнена этим словом. Нам хорошо с Господом, без слов. И когда мы радуемся этой центричности, когда мы радуемся тому, что Он призвал нас во внутреннюю комнату, за завесой, Он сказал: «Закрой двери за собой, Отец твой, видящий тайное, не рассказывай никому о твоей тайне». Человек, который нашел сокровище на поле, от радости скрыл, никому не рассказал. Иначе бы он лишился бы этого сокровища в одно мгновение. Услышали, узнали бы интересующиеся этим полем, этим сокровищем, и никогда бы не заняли ему деньги для того, чтобы купить ему это поле. Но есть вещи, которые мы не должны раскрывать и рассказывать. Есть вещи, которые нужно скрывать. Только Дух Святой вам покажет и расскажет, что мы должны скрывать. Некоторые вещи мы раскрывали. Мы открывали наготу брата. А теперь соберите перья, которые пустили по ветру. Нам приходится отчитываться не перед людьми, а перед живым Богом. И придется, и Господь любит нас. И Его цель – показать нам, чтобы наши уста, которые говорили о Господе, о Христе Иисусе, достойны славы. Когда мы жили сегодня по плоти, Бог по милости Своей готов простить нас. О горнем помышляйте, но не о земном, когда Христос находится в центре нашей жизни. Христоцентричность. Запомните это слово, друзья мои. Когда Христос в центре моих помыслов, моей жизни. Господи, какова Твоя воля? Потому что нет другого основания. Это основание, на котором мы строим свою жизнь. Это каменное основание, твердое. Это сам Господь Иисус Христос в центре моей жизни, в моем доме. Написано: «И стало слышно, что Он в доме». Это будет слышно везде и всюду, и для твоих близких, и дальних. И все знают, узнают такого христианина. Он ходит перед Богом. Они узнают его, что он боится Бога, благоговеет перед Богом, потому что братья Иосифа боялись его, они не верили в свое прощение. А Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Не бойтесь тех людей, которые боятся Бога. И патриархи говорили, думали, что на этом месте нету Божьего страха. Друзья мои, когда страх Божий потерян, это глубокая тьма, глубокая пропасть. Недавно я слышал свидетельство одного человека, который абсолютно не знал Бога, был очень богатым человеком. Он возомнил о себе, как Навуходоносор. А его мама покаялась, обратилась к Богу и стала христианкой, и начала молиться о нем. Здоровье сильное, телосложение спортивное, и он даже и не думал ходить к врачам никогда. И вдруг он заболел так внезапно, и заболел так сильно, что мгновенно его нужно было оперировать в госпитале. Это очень интересная история. Когда он увидел настоящее, вечное будущее, что ожидает человека, ад и рай, вы знаете, он пришел в такой ужас. У него дрожали колени, он переживал, и он не мог уснуть, вернувшись оттуда. Постоянно перед тем, как ложиться спать, употреблял бутылку водки, иначе он не мог уснуть. Он боялся, он в страхе был, он Бога-то не знал. Но Бог показал ему и рай, чудесное пение, Бог показал ему и другую сторону. Это первый раз в жизни он увидел, может быть, по молитве его матери. Мать просила его: «Приди в церковь». «А где ваша церковь?» «Вот там, в каком-то помещении светском, в Волгограде». «Нет, это полуподвальное помещение, это не церковь. Церковь – это с куполами, видное здание». И в конце концов мама говорит: «Ну, завтра же 8 марта, ради меня сделай мне подарок». Говорит: «Мама, только один раз, завтра только пойду ради 8 марта, больше ты меня не зови туда». Он туда зашел, после этого уже оттуда не вышел, он покаялся. Но самое главное, он рассказывает, что меня привлекло. Когда я зашел в церковь, я услышал, как славит Бога, и вдруг я вспомнил, что это было там, где мне Бог показывал рай, где Бог показывал ангельское пение,

где Господь показывал мне эту радость вечную, тот свет неизреченный и слова, которые он слышал там. Слава Богу, что в вашей церкви есть пение. Вы сами поете то в машине, не слушая только кого-то, а вот сами прославляете Бога. Давид говорит, я радостно буду петь Господу, радостно пойте Господу, славьте Бога. Но снова же, славить Бога и петь радостно может только новый человек, у кого Христос в центре, кто находится во Христе, водим сегодня Духом Божьим. Вот славить Бога. Вы проверьте себя, насколько вас привлекает Слово Божье, насколько вас привлекает не просто праздники, столы и застолья, не просто внешняя атрибутика, насколько вас привлекает Иисус, рожденный в яслях. Не имеет ни вида, ни величия. Сегодня в глазах неверующих, да и верующих тоже, быть может. Потому что мы привыкли смотреть на христианство с высоты. Смотреть на христианство посредством восхищенности человеческим. Не я ли этот город Вавилон? Я же построил его. Но Господь сказал, 7 периодов пройдешь, а потом вернешься. Друзья мои, и Господь дал такую чудесную песнь в устах этого Навуходоносора. Прочитайте, и вы увидите в 4 главе Даниила, вы увидите, как он славит Бога, что нет равных тебе, никто не должен занять место Бога в сердце и в жизни человека, кроме Бога живого. Господь любит нас, но эта любовь, она дана нам, чтобы нам пребывать в ней и быть защищенными и благословенными. Иногда христианство для нас может быть вот запреты. Вот это не смотри, вот к этому не прикасайся, это нельзя, это смотри, не одевай, не делай так. Для кого-то это святое святых. Но когда мы видим, что Иисус твоими глазами смотрит на эти обстоятельства, когда ты можешь плакать и переживать за тех, которые непокорны Богу, прославляешь Господа, и когда другой не прославляет, даже выражение его лица свидетельствует против него, и тебе печально. Как апостол Павел говорит, умею жить, повторяю, и в скудости, и в изобилии. И что бы я ни делал, словом или делом, я делать буду для славы Божьей. Наша жизнь такая короткая. И вы вспомните, что на этой земле дана была возможность поставить Христа в центре своей жизни, в своем сердце, чтобы я хвалился Иисусом, Господом, чтобы я искал лица Его, чтобы я радовался и утешался Богом, и Он исполнит мои желания, потому что мои желания в Нем, потому что мои желания в Господе утешаться, и ни в ком другом нет другого утешения под солнцем, под небом, нет другого имени, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. О горнем помышляйте, а не о земном. Бог спасает. И вы не спасете, друзья мои, никого, но Господь вас спасет, и Бог спасает ваших детей, и в нем вы находитесь в безопасности. Ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. То есть это невозможно отнять у вас. Отнять сегодня любовь Божью, отнять Иисуса Христа у Божьего человека невозможно. Его убьют, его могут распять, его могут уничтожить и сжечь. Но то же самое Господь будет говорить и напоминать ему, что ты жив, потому что ты во мне, потому что ты умер для этого мнения, человеческое мнение. А что обо мне скажут люди? Многие думают, что вот это главное, чтобы, не дай Бог, плохо о тебе говорили. Умри для этих убеждений и пониманий. Это у тебя невозможно забрать, когда ты со Христом и во Христе. Благодарю Бога, я что-то имею больше, чем я могу рассказать вам. Этим живу. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Иисус, я только хочу быть с тобою. И тогда ты ничего не потерял. Жив наш Господь, слава Ему!

0: Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.
1: Что будет делать человек, когда, прожив без Бога век, пред райскими вратами станет и запертыми их застанет? Наверное, будет он стучать и громко Господу кричать: «Открой, Господь, меня впусти! Ты должен место мне найти! Достойно жизнь я проводил, я не украл, я не убил, трудился я, не уставал, в поту свой хлеб я добывал, построил дом, сад посадил, семью создал, детей взрастил, не забывал я и о нищих, одежду им давал и пищу. Я честно и открыто жил, а ты мне двери, брать, закрыл. На суд твой правый я явился, скажи мне, в чем я провинился?» Как страшен Господа ответ: «Теперь тебе спасенья нет. Я жизнь тебе затем не дал, чтоб в жизни ты меня искал. Я так хотел, чтоб без меня не починал бы ты и дня. Я рядом был всегда с тобой. По милости великой мною тебе дарована семья, и дом тебе построил я. Я сад твой щедро поливал, я сыновей тебе давал, не упускал тебя из виду, не позволял тебя обидеть. От зла тебя я ограждал и терпеливо долго ждал, когда суетность отстраня, найдешь ты место для меня. Но ты меня не призывал, ты свое время отдавал друзьям, работе и семье, кому угодно, но не мне. Ко мне с повинною прийти ты время не сумел найти. Мне мало твоих добрых дел, ты опоздал, ты не успел. Тобою время благодати упущено, Христа печати на тебе нет. Вини себя, уйди, не знаю тебя. Быть может, Бог несправедлив? О нет, Он добр и милостив. Он любит миловать, прощать, Он продолжает призывать. Уйти от жизни грешной, ложной, искать Христа, пока возможно, творить добро, любить и верить, чтоб райские открылись двери.

Момент творения. Выдвижные усики комара. Многие люди знают, что кровью питаются только самки комара. Рацион же самцов состоит из сока растений. У многих видов комаров различить самца и самку довольно легко. У самцов отчетливо видна пара усиков. Если у самки комара усики едва заметны, то у самца они похожи на два разветвленных пера, растущих из головы. И если бы не одна особенность, то эти усики создавали бы комару большие трудности при полете. Каждая антенна-усик расположена в углублении, возле которого находится подушечка, состоящая из особого белка. На самом деле это своеобразный гидравлический двигатель. Во время полета усики комара прижаты к голове, но приземляясь, он поднимает их, чтобы слышать. Для поднятия усиков из тела комара в подушечку выделяется небольшое количество воды, за счет чего ее размер увеличивается на 25%, и усики выдвигаются вперед. В природе существует такое множество чудес, и каждое из них было создано Богом, чтобы пробудить в нас желание все больше узнавать о нем, а главное – узнавать из его слова о том, что он стремится к общению с каждым из нас через своего Сына Иисуса Христа. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Я надеюсь, что все написанное мной на тему, как я готовил проповеди, братья воспримут как выражение искреннего и доброжелательного отношения к ним ради же их пользы. Я всегда положительно воспринимал критику в свой адрес и считал ее проявлением благосклонного отношения ко мне. Сейчас я уже пожилой человек, и многое из того, что касается моих методов, известно публике. Думаю, будет уместным поделиться моим пониманием и опытом подготовки проповеди. Однажды член Верховного суда, обращаясь ко мне, поделился своими мыслями на эту тему. Он сделал следующее замечание. «Служители не проявляют здравого смысла, обращаясь к людям. Они боятся повторений. Они используют язык, непонятный простым людям». Приводимые ими примеры взяты не из повседневной жизни. Конспекты проповедей написаны тяжелыми фразами и читаются без повторений. Поэтому люди их не понимают. Если юристы последуют их примеру, то погубят и себя, и свое дело. Когда я представлял дело в суде, и передо мной находились почтенные мужи общества, которые составляли группу присяжных, то считал само собой разумеющимся повторять основные позиции столько раз, сколько было присяжных. Я понимаю, что если не буду приводить примеры, повторять, проговаривать основные позиции закона и доказательств снова и снова, то проиграю дело. Наша цель, когда мы обращаемся к присяжным, склонить их к принятию нужного решения, еще до того, как они покинут скамью присяжных. Мы не можем выступить с речью, которую они поймут лишь наполовину. Наша цель заключается не в том, чтобы выставить на показ свое красноречие. Мы находимся там, чтобы вершить правосудие. Поэтому мы должны быть понятными и стараемся действовать методом убеждения. И если у них есть какие-либо сомнения по поводу закона, мы объясняем все так, чтобы эти сомнения развеялись. Если бы и служители так делали, то воздействие проповеди было бы, несомненно, другим. Но они изучают вопрос и пишут проповедь. Затем выходят за кафедру и читают ее. Но те, кто слушает, плохо понимают. Многих слов паства не может усвоить, пока не пойдет домой и не посмотрит в словаре. Служители обращаются к людям, неубедительно призывая сделать выбор в пользу Христа. Они, видно, не ставят перед собой такой задачи. Скорее, их цель заключается в том, чтобы создать блестящее литературное произведение, продемонстрировав свое красноречие и богатый язык. У меня никогда не было негативного отношения к братьям, которые часто грубо со мной обходились. Я знал, что они хотели помочь и действительно полагали, что если я приму их взгляды, то принесу больше пользы. Но у меня было другое мнение. Можно привести много фактов, раскрывающих взгляды этих служителей и их отношение ко мне. Когда я проповедовал в Филадельфии, послушать мою проповедь пришел известный лектор. Он был разгневан моей манерой проповеди, утверждая, что за кафедрой так себя вести недопустимо. Беседуя с мистером Паттерсоном, с которым я в то время трудился, он настаивал, чтобы мне запретили проповедовать, пока я не получу должного образования служителя. Он говорил, что мне необходимо поехать в Принстон и изучать там богословие, чтобы получить представление о том, как должно проповедовать Евангелие. Мне не хотелось, чтобы у учителей сложилось впечатление, будто только мои взгляды и методы идеальны. У меня не было такой мысли. Я осознавал свое несовершенство и то, что не имел блестящего образования. Я избегал большого скопления людей и никогда не стремился собирать толпы народа, а ехал в новые поселения и проповедовал Евангелие тем, кто его отвергал.
но уже в первый год своего служения с удивлением заметил, что мои проповеди были приемлемыми и назидательными для образованных слоев населения. Это было больше того, что я ожидал, чего ожидали братья, и больше того, на что смел надеяться. Я всегда старался усовершенствоваться в том, в чем находил себя несведущим. Но чем больше я проповедовал, тем меньше было оснований думать, что я заблуждаюсь. Чем больше я приобретал опыта, тем яснее видел положительные результаты моего метода проповедования. Чем больше я общался с представителями разных социальных классов, с людьми образованными и необразованными, тем больше убеждался в том, что меня вел и обучал Бог, давая мне правильное представление в отношении способа приобретения душ. Я уверен в том, что сам Бог меня обучал. И это правда, потому что я никогда не получал этих знаний от человека. Я часто думаю, что могу совершенно точно сказать, как говорил Павел, что был обучен Евангелию Христа не человеком, а Духом Святым. Считаю своим долгом сказать это, ибо до сих пор убежден, что учебные заведения очень портят служителей. Сегодня у проповедников есть все возможности получить информацию по любому богословскому вопросу, и они более осведомлены в области богословия и истории, нежели в любой другой предыдущий период времени. Тем не менее, они не знают, как использовать эти знания. В конце концов, они подобны Давиду в доспехах Саула. Человек никогда не научится проповедовать, пока не начнет это делать на практике. Но если в чем современные служители и нуждаются, так это в искренности. Если они будут лишь заботиться о своей репутации, то их служение не принесет никакого плода. Много лет назад один мой знакомый пастор, которого я очень любил, по состоянию здоровья оставил кафедру на время и предоставил это служение молодому человеку, который только что закончил семинарию. Этот молодой человек писал превосходнейшие проповеди, но жена пастора осмелилась ему сказать: «Ваши проповеди парят над головами людей. Верующие не понимают вашего языка и ваших примеров. Вы приносите слишком много знаний, выходя за кафедру». На что он ответил: «Я молод и развиваю свой стиль. Моя цель — подготовиться к проповеди за кафедрой и окружить себя культурным приходом. Я не могу опускаться до уровня ваших людей и потому должен развивать возвышенный стиль». Я долгое время наблюдал за этим человеком. Не знаю, жив ли он еще, но я никогда не слышал, чтобы его имя было связано с теми великими пробуждениями, которые происходили тогда и происходят сейчас. Я мог бы назвать имена тех служителей, которые до сих пор живы и находятся уже в преклонных годах, которым было очень стыдно за меня, когда они слышали мои проповеди. Согласно их мнению, я был недостоин стоять за кафедрой, поскольку использовал простой язык и обращался к людям с простодушной прямотой. Но моей целью не было блеснуть богатством языка или поддержать достоинство кафедры. Эти братья были мне очень дороги. Я всегда относился к ним хорошо и не помню, чтобы хоть раз огорчился на них за то, что они мне говорили. С самого начала я знал, что с их стороны будет противление и что между нашими взглядами и практикой большая пропасть. Как мне стало известно, в начале моего служения пастыря считали, что если я достигну успеха в служении, то это нанесет непоправимый ущерб учебным заведениям. Люди не будут поддерживать их финансово, если увидят, что человек может стать успешным проповедником и без образования. У меня же никогда и не возникало подобной мысли. Однако, как тогда, так и сейчас, придерживаясь мнения, что колледжи или богословские семинарии в некоторой степени

студентов требует писать то, что преподаватели называют проповедями, читать их перед классом или наставником, которые, в свою очередь, критикуют эти проповеди или делают какие-то замечания. Эти так называемые проповеди, пройдя определенную обработку, превратятся в литературные сочинения, которые не принесут никому пользы. Определяя литературные запросы определенного круга людей, они далеки от духовного назидания и не отвечают на нужды души. Они не рассчитаны на приобретение душ для Христа. Студенты лишь учатся развивать утонченный и возвышенный стиль письма. Разумный человек поймет, что совершенно неуместно, проповедуя с кафедры, употреблять высокие образцы познания и риторики, обращаясь к бессмертным душам, которые стоят на грани гибели. Когда горит город, начальник пожарной части не читает своим работникам сочинений и не демонстрирует утонченный стиль риторики, а кричит и руководит их действиями. Это порой вопрос жизни и смерти. Он хочет, чтобы каждое его слово было понятно. Он говорит с ними всерьез. И каждый понимает, что критика относительно тех оборотов речи, которые он использует, просто не к месту. Так происходит всегда, когда люди имеют искренние намерения. Их язык прост и понятен. Фразы в их речи коротки, убедительны и мощны. Призыв направлен к действию, и, следовательно, все проповеди эффективны. Вот почему в прошлом малообразованные методистские проповедники и ревностные баптистские служители достигли гораздо больших положительных результатов, нежели самые образованные богословы и священнослужители нашего времени. Пылкое высказывание простого увещевателя повлияет на людей больше, нежели добротный образец ораторского искусства. Красивые проповеди несут славу проповеднику, но проповеди, в которых звучит истина, прославляют Творца. Наши богословские школы приобрели бы большую ценность, если бы больше внимания уделяли практике. Я слышал, как один учитель богословия читал лекцию о важности импровизации проповеди. Его взгляды относительно этого вопроса теоретически были правильными, но на практике неприменимы. Казалось, он хорошо изучил этот вопрос и досконально разработал практическую его сторону. Но сам никогда в жизни не применял то, чему учил. Я не знаю ни одного из его студентов, кто практически воплотил бы его идеи. В нашей школе в Берлине студентов постоянно учили тому, что они должны писать проповеди. Лишь очень немногие из них имели смелость полностью импровизировать во время проповеди. Но им снова и снова говорили: «Вы не должны думать, что можете подражать Финею. Вы не можете быть Финеем». Служители не любят говорить с людьми по-простому. Согласно их пониманию, я никогда не говорил проповеди. На самом деле, мне часто говорили: «Почему вы не проповедуете? Вы же просто разговариваете с людьми». Один мужчина из Лондона вернулся домой после одного из наших собраний глубоко облеченным. Он был скептиком, и его жена взволнованно спросила: «Ты слушал проповедь Финея?» Мужчина ответил: «Я был на собрании мистера Финея. Он не проповедует, а только объясняет людям то, что проповедуют другие. Это, по сути, то, что я слышал много раз. Одни говорили мне: любой может проповедовать так же, как и ты. Ты просто разговариваешь с людьми, так, как бы говорил с ними дома или сидя в гостиной». Другие говорили: «Создается впечатление, будто мистер Финей отвел меня в сторонку и беседует со мной лицом к лицу». Служители обычно избегают таких проповедей, которые воспринимаются как слово, обращенное прямо к аудитории. Они проповедуют о других людях, о грехах, распространенных в соседней округе, вместо того, чтобы прямо обратиться к слушающим их. Они не говорят: «Вы виновны в этих грехах.

и Бог от вас требует следующего. Они зачастую проповедуют о Евангелии, вместо того, чтобы проповедовать его. Они старательно избегают такого обращения, при котором могло бы создаться впечатление, что речь идет о ком-то из присутствующих в зале. Но я всегда считал, что обязан следовать другим курсам, и в действительности шел в другом направлении. Я часто говорил: «Не думайте, что я говорю о ком-то другом. Я имею в виду вас, вас и только вас». Сначала служители говорили мне, что люди этого не примут. Они встанут, уйдут и больше никогда меня не будут слушать. Но они ошибались. Многое зависит от того, в каком духе все это говорится. Если люди видят, что вы говорите в духе любви и желаете им только добра, что ваше сердце свободно от злости, а ваши обличения правдивы и имеют целью принести им спасение, тогда очень немногие будут продолжать противиться. Я часто говорил людям, когда видел, что они обиделись: «Сейчас вы возмущены и уйдете», заявив, что никогда больше не придете туда, где я проповедую. Но вы вернетесь. Ваша собственная совесть на моей стороне. Вы знаете, что сказанное в ваш адрес — правда, и что я сказал это для вашего же блага. Вы не сможете продолжать негодовать из-за этого. Так всегда и случалось. Мой личный опыт показал, что самая лучшая политика в жизни служителя — это честность. Если он хочет сохранить свое влияние, доверие, уважение и привязанность людей, то он должен искренне заботиться об их душах. Он должен показать им, что не добивается популярности, но пытается привести к спасению их души. Люди не глупы и не будут глубоко уважать человека, который выходит за кафедру и начинает им льстить. В глубине души они это презирают. И пусть никто не думает, что можно заработать уважение людей, не став послом Христа и не заботясь добросовестно об их душах. Изучая Евангелие, я старался как можно лучше его применять. У меня не было привычки уделять много времени написанию проповедей, но я всегда размышлял над истинами Евангелия и лучшим способом их применения. Я шел к людям и изучал их нужды. Затем в свете Святого Духа выбирал тему, которая бы отвечала их настоящим потребностям. Усиленно размышлял над этой темой и много молился, наполняя ею свой разум. А затем шел и обращался к людям. Если проповедь написать, существует одна большая опасность. Человек не очень много о ней размышляет после того, как записал текст. Он молится совсем немного. Возможно, прочитает свою рукопись в субботу вечером или в воскресенье утром, но не испытает нужды в мощном помазании, которое откроет его уста, освежит память и побудет проповедовать от глубины сердца. Он будет чувствовать себя спокойно, так как ему нужно использовать только свои глаза и голос для того, чтобы проповедовать. И неважно, написана эта проповедь несколько лет назад или только вчера, в воскресенье в ней не будет ощущаться свежести. Она не проявилась как что-то новое, как помазанное послание Бога к сердцу проповедника и через его сердце к людям. И я готов торжественно заявить, и думаю, имею на это право, что обучился значительно большему, не записывая свои проповеди. Я был обязан сделать предметом своей проповеди то, о чем размышлял, чем наполнялся, и только потом шел к народу и говорил ему. Обычно я записывал названия тем, которых хотел коснуться, используя общие фразы, набрасывал порядок их изложения и те просьбы, которые хотел бы высказать. В нескольких словах я помечал те примечания и заключения, используя которые хотел бы сделать вывод.
О своем методе подготовки к проповеди я говорил и раньше. В начале своей проповеднической деятельности и в последующие 12 лет моего раннего служения я и слова не написал. В основном мне приходилось проповедовать без какой-либо подготовки. То, что получал в молитве, было моей подготовкой. Очень часто я выходил за кафедру, не зная, о чем буду говорить. Я зависел от Святого Духа, потому что Он давал мне место Писания и раскрывал в моем разуме всю тему. Ни в какие другие годы я не имел такого успеха и силы в служении. Если бы меня не вдохновлял Святой Дух, то не знаю, как бы я проповедовал. Во все годы своего служения тема, на которую я собирался проповедовать, открывалась для меня самым удивительным образом. Казалось, я мог видеть с интуитивной ясностью именно то, о чем должен говорить. Мысли, слова и примеры приходили настолько быстро, что я только успевал их озвучивать. Когда впервые начал делать записи, то делал их после проповеди, чтобы сохранить те мысли, которые дал мне Господь. Вскоре я обнаружил, что не мог произносить повторно те проповеди, которые я тезисно записывал. Лишь получив от Святого Духа свежее помазание тех мыслей, я мог с вдохновением употребить их в моих следующих проповедях. Я почти всегда получаю слово в молитве, стоя на коленях перед Богом. Обычно, получая тему от Святого Духа, нахожусь под таким сильным впечатлением, что она проникает до атомов моего сознания и овладевает мною настолько, что я не могу даже записать ее. Слово, которое дает мне Бог, проходит через мое тело и душу. Всего за несколько мгновений я могу сделать набросок, чтобы удержать мысль, данную Святым Духом, и вижу, что такие проповеди всегда звучат с великой силой. Когда я был в Берлине, идеи для самых впечатляющих проповедей получал после того, как слышал звон церковного колокола и был вынужден идти и излить их из глубины своего сердца. У меня не было времени набросать даже кратчайший план того, о чем я должен был сказать в проповеди. Говоря об этом, не хвалюсь, но истинно отдаю всю славу Богу, а не своим талантам. Пусть никто не подумает, что те мощные проповеди были результатом труда моего разума или исходили из моего сердца без помощи Святого Духа. Это было не мое, но полученное от Святого Духа, который во мне. И пусть никто не говорит, что эта высшая степень вдохновения недоступна другим. И я верю, что все служители, призванные во Христе на проповедь Евангелия, могут и должны получать такое вдохновение — проповедовать Евангелие Святым Духом, посланным с небес. Не это ли Христос имел в виду, когда говорил: «Идите и научите все народы, и се я с вами во все дни до скончания века»? Что Он подразумевал, когда говорил о Святом Духе? «От Моего возьмет и возвестит вам, напомнит вам все, что Я говорил вам». Что означали Его слова? «У того, кто верует в Меня, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого верующие в Него имели принять. Все служители должны так исполняться Святым Духом, чтобы слушающие их были убеждены, что Бог истины с ними. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с надеждою, что все невзгоды кончатся, вечность бесконечную вступить. И легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом изумлении: «Господи, какой хороший день! Что нас ожидает у причала? Не увидеть в самых лучших снах, даже если на земле печальной столько было светлого у нас, будто отблеск будущего счастья, братских отношений чистота и возможность убеждаться чаще в радостном присутствии Христа. И друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество, но к себе небесный край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Мы часто просим Бога, чтобы Он не оставлял нас в час испытания и искушения. Но, к сожалению, мы также часто забываем, что об этом нужно молить Господа всегда. Ни одну секунду нашей жизни, какой бы праведной она ни была, мы не можем обойтись без Его помощи. При свете дня или во тьме, общаясь с Христом или испытывая искушение, нам одинаково необходимо обращаться к Богу с молитвой: «Не оставь меня, Господи! Поддержи меня и спасусь!» Малышу, когда он учится делать первые шаги, необходима помощь няни. Корабль, покинутый рулевым, немедленно сбивается с курса. Мы не можем обойтись без постоянной помощи свыше. Поэтому обратитесь сегодня к Богу. «Не оставь меня! Отче, не оставь дитя Твоего, чтобы не пасть ему от руки врага, чтобы не отбиться ему от спасительного стада. Великий жених, не оставь цветок Твой, чтобы не увянуть ему и не умереть. Не оставь меня, Господи, сейчас, и не оставляй меня ни на одно мгновение во все дни мои. Не оставляй меня в радости, чтобы ей не завладеть сердце моим. Не оставляй меня в скорбях моих, чтобы не возроптать мне против Тебя. Не оставляй меня в день покаяния, дабы не лишиться мне надежды на прощение и не впасть в отчаяние. И не оставляй меня в день расцвета веры, дабы вера моя не обратилась в самонадеянность. Не оставляй меня, ибо без Тебя я слаб, но с Тобой я силен. Не оставляй меня, потому что на пути моем много опасностей и ловушек, и мне не обойтись без Твоего руководства. Наседка не оставляет своего выводка, и Ты накрой меня своими крыльями, чтобы укрыться мне под ними. Не удаляйся от меня, потому что скорбь близка, а помощника нет. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Да пребудет во мне Дух Твой вечный, да очистятся наши сердца, и в природе моей человечной возведи храм для Бога Творца.

«Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахии 1:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В конце второй главы книги «Деяния» о молодой церкви, только что начавшей свое существование, сказано, что она находилась в любви у всего народа. В третьей главе говорится об исцелении хромого, а четвертая глава начинается арестом Петра и Иоанна. Начальники стражи накладывают на них руки и арестовывают их. Да, недолго суждено было юной церкви наслаждаться покоем и миром. Внезапно враг обрушился на нее со всею яростью. Но давайте лучше прочтем первые 7 стихов из 4 главы книги «Деяния». Звучит это место так. «Когда они говорили к народу, к ним, то есть к Петру и Иоанну, приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каифа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставивши их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Затем последовал ответ Петра. И ответ его оказался новой проповедью, то есть третьей проповедью апостола, записанной в книге «Деяния». С этой третьей проповедью мы ознакомимся попозже, в другой раз. А сейчас подробнее рассмотрим, как и с чего началось это первое преследование. Учтите, что после этого первого гонения церковь почти без передышки испытывала притеснение со стороны противников Евангелия. Но, возлюбленные, никогда не забудем это маленькое божественное «но». Но параллельно с гонением и яростью врага церковь росла и число ее членов умножалось. Ее пределы расширились даже до края земли. Чем больше враг притеснял ее, тем она становилась сильнее и больше. Вы заметили, даже здесь, в прочитанном нами тексте сказано, многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Как раз в разгаре этого первого преследования уверовало еще 2000 мужчин. Так написано в подлиннике «мужчин». В это число не входили женщины и дети, так что, возможно, обратилось несколько тысяч. В следующей главе упомянутой женщины, там сказано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что гонение не смогло остановить роста церкви. Наоборот, оно способствовало ее росту. Такова история всей книги «Деяния». Заметьте, как начинается эта четвертая глава. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи». И в третьем стихе сказано «и наложили на них руки и отдали их под стражу». По-видимому, они уже закончили главную часть проповеди, но беседа еще продолжалась, и вдруг они арестованы. Из последнего стиха третьей главы мы можем сделать вывод, что Петр успел все же сказать самое главное. Его последние слова были «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». После того, как это было сказано, священники и начальники стражи перебивают их и накладывают на них руки. Их вывели из храма, и хоть им не позволили сделать призыв грешникам, тем не менее сказано, Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000. После первой проповеди в день Пятидесятницы Петр делает призыв. Сказано, что со многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Но на этот раз обстоятельства не позволили ему сделать призыва. Как будто врагу удалось поставить преграду. Однако враг не учел силы Духа Святого, ибо многие же из слушавших слово уверовали. Слава и благодарение Господу! По-видимому, люди уже каялись во время проповеди Петра. И в то время, когда служителей Божьих арестовывали, люди обращались к Господу. И согласно тексту, по крайней мере, обратилось 2000, если считать только мужчин. Как иначе назвать это, как не победой Евангелия? Воистину, для Слова Божия нет уж. Господь не позволил перебить проповедника до тех пор, пока он не закончил и не сказал того, что существенно для благой вести. Да, дорогие мои, мы знаем, кто это, который ненавидит Христа и ведет непримиримую борьбу с любящими Господа. Это сам дьявол, сатана. Это его кровавая рука причиняла и причиняет страдания и горе детям Божьим. Начиная с убийства праведного Авеля и вплоть до наших дней, агенты его преследуют детей Божьих. И эти агенты, через которых он совершает свое гнусное дело, могут быть самыми разными. В данном случае они были религиозниками, священники и начальники стражи при храме, то есть церковная милиция и саддукеи. Нужно отметить, что римское правительство было безбожное правительство. Его возглавлял кесарь-диктатор. В области же религиозной жизни Израиля оно передало всю власть религиозникам, начальникам народа, то есть священнослужителям. Они даже имели право вынести смертный приговор, когда дело касалось религии, как, например, в случае убиения Стефана и Иакова. Эти религиозные лидеры рука об руку работали с властями. Право действовать они получили от самого кесаря, так что в основном это они, религиозные лидеры, преследовали церковь. Вы заметили, кто они, эти люди, стоящие у власти, которые одним словом могли лишить свободы верующего или даже вынести смертный приговор? Каких убеждений придерживались эти люди? Из истории нам известно, что в это время большинство членов Синедриона были саддукеи. Фактически первосвященник Анна был саддукеем, и он окружал себя своими родственниками и друзьями. Так что религиозная верхушка состояла из людей, придерживавшихся учения саддукеев. Вы помните, как во время земного служения Иисуса Христа они, то есть саддукеи, как книжники, так и фарисеи, всегда были во вражде и враждебно настроены против учений Иисуса Христа. И хотя между ними были разногласия, и притом очень острые, в своей оппозиции к Господу они были единодушны. В этом вопросе у них была полная гармония. Ненависть к Спасителю объединяла их. С одной стороны, мы видим ортодоксальных учителей закона, которые дословно верили Писаниям, а с другой стороны, саддукеев, которые хотя и верили в Бога, но отрицали все сверхъестественное. Они не верили в существование ангелов и духов, отрицали воскресение мертвых и существование потусторонней жизни. В этот утренний час они поспешно собрались в Иерусалиме, как сказано, начальники и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каифа, и Иоанн Александр, и прочие из рода первосвященнического. Да, должно быть, была очень важная причина, если собрались такие высокопоставленные люди. Вы понимаете, здесь собралась религиозная верхушка, бывшая в то время у власти. Они собрались, чтобы решить, что делать с этими простыми, некнижными рыбаками из Галилеи. Вы понимаете, какое серьезное преступление должно быть совершили эти рядовые, обыкновенные люди, что необходимо было созвать такое важное общество людей? И по всей вероятности, стоя перед этими людьми, Петр и Иоанн вспомнили слова Иисуса: «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Все то сделают вам за имя мое». В основном состав суда был тем же, что и во дни, когда был вынесен смертный приговор Иисусу. И возможно, что происходило это в том же здании и теми же людьми. Так что Петр и Иоанн, по всей вероятности, вспоминали тот день, когда в последний раз они вместе находились в этом же зале, и того, который был на месте подсудимого. А теперь они сами очутились в таком же положении. Да, последний раз, месяца три тому назад, Петр был здесь. Но тот раз, помните, как он с клятвою и божбой отрекся от Христа, когда девочка-служанка указала на него пальцем? Да теперь он сам стоит перед обвинителями, перед тем же судом, состоящим из тех же религиозных лидеров. Чем же объяснить такую поразительную перемену в жизни Петра? Только одним. Она объясняется той чудной вестью, за которую сейчас он был арестован. Об этой причине ареста Петра и Иоанна мы читаем во втором стихе этой четвертой главы, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Вот что разозлило врага. Они проповедовали Иисуса Христа. В заключение сегодняшней проповеди я хочу еще раз возвратиться к этой чудной вести Петра, которая так возмутила властей. Фактически, что сказал Петр? Вся его проповедь была, во-первых, сосредоточена на личности и дело Иисуса Христа. Но помимо самой проповеди, необходимо обратить внимание и на другие обстоятельства. По всему

он говорит, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса. О, какая чудная весть! И он заканчивает свою проповедь этими чудными словами, полными милосердия и любви к тем, которые убили начальника жизни Иисуса. Слушайте, Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Да, тем, которые совершили самый ужасный грех, им первым проповедуется Евангелие. Вы понимаете? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Дорогие мои, нет такого большого грешника, которого не могла бы спасти благодать Божия. Глубина Божьей любви непостижима человеческому уму. Казалось бы, этот народ стоит лишить любви Божией. Ведь Израилю дано было больше, чем кому-либо другому. Он, Иисус Христос, Сын Божий, сперва пришел к Своим, к народу израильскому. Он сам сказал, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Все Его земное служение было сосредоточено на этом народе. Они были этим привилегированным народом, которому Бог открыл Себя, который Он избрал, которому Он послал Своих пророков и, наконец, Своего Единородного Сына. После 3,5 лет служения среди них, после того, как Иисус благословлял их, наставлял и исцелял их, Он был распят этими людьми. «Долой Его!» – кричали они. «Дай нам Варавву!» И вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. «Кровь Его на нас и на детях наших пусть будет!» – кричали они. «Распни Его! Распни Его!» И Он был распят ими. Да, начальника жизни они убили. И за это следовало бы раз и навсегда лишить этот народ любви и благодати Божьей. Но нет, кто так думает, не знает благодати Божьей. К ним как раз, к этим людям, Петр обращается со своей первой проповедью в день Пятидесятницы. И в результате этой одной проповеди любви и благодати Божьей 3000 человек покаялись и обратились к Господу. Подумайте, 3 месяца тому назад большинство этих людей кричали «Распни! Распни его!». И теперь в своей второй проповеди Петр обращается к тем же, еще не покаявшимся в день Пятидесятницы, убийцам Сына Божия. Им он предлагает теперь полное прощение и спасение. Им он говорит «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. К вам первым послал его благословить вас Бог, отвращая каждого от злых дел ваших». И снова сказано, что многие из слышавших слово уверовали. О, какая чудная благодать! Разве это не милость Божия, дорогие мои? Мы можем только вместе с апостолом Павлом воскликнуть: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его!» Правда, дорогие мои, не все приняли эту благодать Божию. Некоторые ожесточили свои сердца и отказались от предлагаемой им милости. Это и были те, которые обрушились теперь на Петра и Иоанна. Но, возлюбленные, я думаю, что позже даже среди них были обратившиеся к Господу, так как после этого первого преследования Слово Божие еще больше распространилось. И в 7 стихе 6 главы книги Деяний сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Вы заметили, в Иерусалиме, там, где распяли Иисуса Христа, там, где началось первое преследование, именно там благодать Божия не переставала действовать. Слава и благодарение Ему. Да, среди самых ярых противников были те, которые обратились к Господу. Из священников очень многие покорились вере, сказано. Победа Иисуса Христа. Даже возможно, дорогие мои, что среди них

были и те, которые привлекли к суду Петра и Иоанна. По всей вероятности, и из этой религиозной верхушки были обращенные к Господу. Почему я так думаю? А ведь кто-то должен был рассказать о том, что произошло на их секретном заседании, когда принято было решение посадить этих двух служителей. А то как мог Лука знать об этом? Лука ведь детально описывает их заседание и то, о чем шла речь. Кто-то ему это должен был сказать, правда? Но перелистните пару страниц книги «Деяния», и вы прочтете о событии еще более чудном, о победе воскресшего Христа. Вы прочтете о том, как самый ярый преследователь верующих, Савел Тарсянин, обращается к Господу. И помните, как этот Савел, теперь Павел, после многих лет следований за Спасителем, после многих переживаний, гонений и страданий за Христа, будучи в заключении в узах, пишет своему юному сотруднику Тимофею: «Помни, что для Слова Божия нет уз». Правда, я сам в узах сейчас, как бы говорит он. Я нахожусь в бетонном мешке. Я страдаю, как злодей. Но Тимофей, сын мой, никто и ничто не может заставить замолчать Слово Божие. Нет таких кандалов, нет такой тюрьмы, нет такого лагеря, который мог бы упрятать Слово Божие. Проповедника можно посадить, можно убить, но вместо каждого такого служителя Бог воздвигнет новых. Читайте историю, и вы убедитесь, что именно так всегда и было. О чем говорит нам этот пример с первых страниц истории церкви? Он подтверждает, что любовь Божия всеобъемлюща. Нет такого грешника, которого Бог не сможет спасти, ибо всякий, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий – это одно из самых замечательных слов Библии. Оно объемлет и тебя, мой дорогой друг, кем бы ты ни был, ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос сказал: «Всякий просящий получает». О, мой дорогой друг, любовь Божья беспредельна, она всеобъемлюща. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит Слово Божие. Таково Божье желание. Этого Он хочет. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот почему Иисус Христос сказал Своим ученикам накануне Своего восхищения: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Благая весть для всех, дорогие мои. Христос не умер только за отдельных личностей. Он не умер только за израильский народ. Хотя израильтянам первым было проповедано Евангелие, Христос умер за грешников. А мы все грешники. Сегодня, да не отходя, мой дорогой друг, от твоего радиоприемника, ты тоже можешь примириться с Богом благодаря заслугам Иисуса Христа. Ты должен покаяться, исповедовать свой грех, и Он загладит даже и твои грехи. Тогда придут времена отрады от лица Господне и для тебя, и Он пошлет предназначенного тебе Иисуса Христа. Подумай, мой дорогой друг, тебе предназначен Господь Иисус Христос, чтобы благословить тебя и спасти тебя. Можешь ли ты отказаться от такого дара? Те, которые отказались от Него после многих и многих возможностей, настолько ожесточили они сердца свои, что уже не способны были каяться. И Слово Божие предупреждает об этом. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, говорит Господь. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Это Слово Господне обращено к тебе, мой дорогой друг.

Уходят жизни, уходят люди, уходят старенькие, немощные бабули, уходят дедушки с седою головой, а вот ушел совсем уж молодой. Уходят маленькие, даже не родившись, уходят средние, по сути не нажившись, уходят те, кому бы жить и жить. Увы, уходят, все уйдут, так должно ведь быть. Уходят, оставляя только след, след памяти или сделанной работы. И кто бы ни был ты, профессор или поэт, все остановится в звучании прощальной ноты. Жизнь, банально говорить, она кратка, она же пар, она как лист зеленый. Жизнь — противоположность смерть. Здесь на земле мы только час определенный, мы только на чуть-чуть, на несколько мгновений, на несколько пределанных этапов, на несколько уроков, а затем проверка, а затем экзамен и оценка, поставленная Богом. Все так просто, мы об этом знали, мы об этом слышали не раз. Но зачем же горни променяли на так скоро проходящие от нас? Уходят жизни, уходят люди. Быть может, завтра и мы уйдем, оставим след, каким он будет и что с собой мы заберем. Мы привыкли, что люди умирают, что некоторых нет уже среди нас, но мы совсем не замечаем, что пусть все наш короче и все ближе час. Ведь стрелки двигаются быстро, и с каждым ходом мы идем вперед. Остановиться нереально, время никого не счет. Так создан мир, из праха взят и в прах вернешься, но ведь душа, она же вечна, когда и гроб закроют, и землей покроют, она живет в пространстве бесконечном. И здесь вопрос, по сути, очень прост, и знаем мы, что каждый дасть отчет, свернем налево или направо, переселиться жизни в жизнь, или ее осуждение расплата. А может быть, пред нами несколько мгновений, или урока в школе Бога, а затем экзамен, а затем проверка и оценка, нам поставленная Богом. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Блаженны все уповающие на Него. Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца. Исаии, 30 глава. Исаия говорит: если будете надеяться на Господа, покаетесь и начнете опять доверять Ему, Он сделает для вас все, о чем я сейчас сказал, и даже больше. Господь скажет одно слово, и враг пошатнется, ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. Исаия, 30 глава. Нет ни одной проблемы, которую не смог бы решить наш Отец, ни одной битвы, в которой Он не победит, если только захочет. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Исаии 30:33. Однако доверять Господу абсолютно во всем не так-то и просто. Однажды я спрашивал Бога о Его воле касательно приобретения церковного здания в Нью-Йорке. В конце концов я сказал: «Отец, я знаю, что это Твоя воля, и не собираюсь волноваться ни о чем». И Он ответил мне: «Дэвид, я удивлен тем, что ты доверяешь мне в отношении жилых помещений, а также земельных участков, денег и других экономических вопросов. Но по части своего физического здоровья сомневаешься во мне». Что ж, дорогие Божьи святые, Господь хочет, чтобы вы отдали в Его руки все-все — и здоровье, и семью, и свое будущее. Он хочет, чтобы вы жили спокойно, уверенно и беззаботно. Итак, исправьте свой путь с Господом. Он обещал: «Когда тебе нужна будет моя подсказка, ты ее услышишь». Не теряй этой уверенности. Истинный верующий все отдаст в Божьи руки и успокоится в уповании.

Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов — повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов — чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов — проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов — повторение чтения книги. И в 10 часов — проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание к Коринфянам, глава 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упростится, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, глава 14. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите, вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все да будет к назиданию. Ибо кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком, или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. Первое послание к Коринфянам, глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божией есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится — смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все.

какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 16. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут».

Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтоб он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью. Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых. Приветствует вас церкви Осийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашнюю их церковью. Приветствует вас все братья, приветствуйте друг друга святым целованием. Мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Евреям 2 глава, 3 стих. Великое спасение. В этом стихе из Библии не говорится, как мы избежим, если отвергаем столь великое спасение или сомневаемся в нем. Здесь сказано, как мы избежим, если пренебрегаем им, то есть не обращаем на него внимания. Представьте ситуацию. Человека укусила змея, но есть сыворотка, которая может спасти его. Если он в ярости выбросит ампулу с противоядием или, случайно, будучи слаб, уронит ее, и она разобьется, тогда он умрет. Но он также умрет, если просто посмотрит на нее или подержит в руке. Нужно просто ввести сыворотку, и ничто другое не поможет. Спасение, которое предлагает Бог, освобождает от вины, господства и последствий греха. Это великое спасение, потому что велик тот, кто его дает, велико дело, посредством которого оно было достигнуто. Велики его эффекты, масштабы. Невозможно описать словами, насколько высока была заплаченная за него цена, насколько бедственным было наше положение, из которого мы избавлены, и насколько богатыми мы стали. Не обязательно совершить какое-нибудь преступление, чтобы погибнуть. Если человек никак не реагирует на то, что говорит Иисус, если дверь его сердца остается закрытой, когда он стоит в ней и стучит, желая спасти, этого достаточно, чтобы быть потерянным. Но если поступать именно так, то как избежать суда? Кто тогда поддержит и на кого в таком случае можно положиться?

Ты превыше всего, что мне душу тревожит, и куда вознесется в полете душа. Ты превыше всего, Ты, прекрасный Сын Божий, в созерцание Тебя мои мысли спешат. Через вечность смотрю я на призрачность мира, понимаю, пройдет все, чем я дорожу, не ваяю себе никакого кумира, лишь Тебя, как сокровище в сердце держу. Ничего на земле без Тебя мне не надо, а с Тобой хорошо, а с Тобой так легко. Я прошу, подари мне смиренье в награду, чтоб мечтать о себе не смогла высоко. Не давай нищеты, чтобы сердце роптало, и богатства не дай, чтоб смотреть свысока. Веру в сердце умножь, чтоб оно трепетало, чтоб Тобой вдохновлялась и эта строка. Стань у сердца дверей Ты охранником Божия, чтоб в него не вползла, как змея, клевета. И от лжи сохрани, и от зависти тоже. Не впусти осуждения туда никогда. Когда сплетни сразить меня враг мой захочет, Ты нарушить не дай мой сердечный покой. Когда стрелы лукавый искусно заточит, отрази их своею всесильной рукой. Научи не судить, чтоб не быть осужденной, и прощать научи, как умеешь лишь Ты. Я склонюсь пред Тобою душой сокрушенной, и букет этих строк подарю, как цветы. Как весной обновляешь земле Ты одежду, надевая наряд неземной красоты. Облеки мое сердце в живую надежду, наряди мою душу в весон чистоты.

верую, он в третий день воскрес, он распахнул врата небес для нас всех. Верую, он в сомне ангел.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Бог очень доволен, когда мы доверяем Ему в безнадежной ситуации. Иисус сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел Меня, но блаженны не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. Блаженны те, кто верит без всяких доказательств, верит, когда нет ответа на молитву, верит сверх надежды, когда, казалось бы, все уже пропало. Тупик, никакого выхода, тяжелая болезнь, и врачи уже подписали вам смертный приговор. Старуха с косой на пороге. Надежда давно испарилась. Чудо, о котором вы молились, не происходит. Тут-то и заявляется дьявол и начинает терзать вашу израненную душу. А где же Бог? Ты все слезы выплакал, умолял Его, постился, провозглашал обетование, верил. И богохульные мысли начинают приживаться в вашем разуме. Молитва бесполезна, верить бессмысленно. Нет, нет, ты можешь верить в то, что Бог есть, только доверять Ему не стоит. Ни к чему это. А потом дойдет и до сомнения в существовании Бога. Такими методами сатана пользуется уже много веков. Даже самые святые, благочестивые люди проходили через подобное. Если вы идете сейчас долиной смертной тени, послушайте. Пусть вам еще придется плакать во тьме, но скоро вы услышите Божий шепот. Я рядом с тобой. Я не могу тебе объяснить, почему с тобой так происходит. Но позже ты все поймешь. Поймешь мой замысел. Все это случилось с тобой не по воле случая и не по твоей вине. Держись. Давай я обниму тебя и успокою твою боль. Друзья, Божьи действия всегда вызваны только Его добротой и любовью. Когда все рушится, Он обязательно вмешается. Стойте твердо в вере, держитесь крепко Его обетований. Бог — ваша единственная надежда в этом мире.

сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу.

суд идет, прозвучал, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнении сейчас приведу, посмотрю.

эфире передача «Это интересно». Израильский царь Давид сложил множество псалмов. Это не только словословия, благодарения и плачи, но и откровения о Божьих тайнах. Так, в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что на горах станут воды. Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить, и слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор. Однако в 1872 году научная экспедиция Британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет. Исследования проходили под руководством океанографа Чарльза Томпсона. У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель. Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан. Экспедиция установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров. Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет. Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет». Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров. Эхолокация показала, что горная сеть шириной около километра проходит через середину не только Атлантического, но всех мировых океанов. По своим очертаниям, подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяны. Научные исследования показали, что воды Мирового океана действительно стоят на горах, как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до рождения Христова. Название знаменитой породы собак «Сен-Бернар» происходит от французского слова «Сент-Бернард» — «Святой Бернард». В XIX веке монах Бернард основал в Альпах горный приют для путников. Участок был расположен на перевале на большой высоте, в одном из самых трудных и опасных для путешественников мест. Лавины, сильные ветры, крутые горные переходы. Впоследствии обитель получила имя Святого Бернарда. Это же имя было присвоено и местной породе собак, которые обладали уникальными способностями, позволяющими монахам использовать их в качестве спасателей пострадавших от лавин путников. Необычный нюх этих собак позволял находить людей, погребенных под снежными лавинами. Сен-Бернары сопровождали монахов в долину. Их способность чувствовать приближение лавин часто спасала путникам жизнь. Самым знаменитым Сен-Бернаром был Барри. Этот пес, согласно некоторым источникам, спас жизни около 40 человек. Однажды Барри спас маленького мальчика и нес его на себе в монастырь несколько километров.

Почему были засекречены результаты переписи населения 1937 года? На то было несколько причин, одна из которых связана с графой «Религия». Дело все в том, что, несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, по своим масштабам жестокие гонения на церковь, многие не только не отвернулись от Бога, но и не побоялись об этом заявить. 56,7%, то есть более половины взрослого населения от 16 лет и старше, лица до 16 лет не заполняли эту графу, открыто заявили о своей религиозности. Такая картина, разумеется, не устраивала руководство страны. Это и стало одной из главных причин того, что результаты этой переписи были засекречены. Так называемый «скандинавский крест», символизирующий христианство, на сегодняшний день присутствует на флагах сразу пяти государств – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Скандинавский крест имеет свою особенность – сдвиг в левую сторону. По одной из версий, такая особенность креста обусловлена тем, что изначально флаг был ориентирован вертикально. При переходе к современному виду флаг был повернут на 90 градусов, таким образом, что верх флага оказался слева.

Все еще со школы помнят, что в русском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Однако до 1918 года был еще седьмой падеж – звательный. Сами того не замечая, мы и сегодня продолжаем использовать некоторые слова именно в звательном падеже. Например, «Боже», «Господи», «Иисусе», «Владыка», «Отче». Именительный падеж звучит так: «Отец наш», звательный – «Отче наш».

Вспоминаю еще один случай, который произошел в том селе. Я приехала на поезде в поселок. Там мне нужно было сесть на автобус, но поезд опаздывал, и когда мы приехали, автобус уже ушел. Расстояние до того села было где-то около 13 километров, и дорога проходила прямо через лес, в котором водились волки, а они были очень голодные и злые, особенно зимой. Я пыталась попроситься к кому-то в дом, но куда я ни подходила, везде были знаки на заборах, что там были злые собаки, а другие не открывали дверей. Нигде не было места, где можно было бы остановиться на ночь. Поэтому я решила ходить всю ночь по местечку. Я начала молиться. «Боже, хочешь ли ты, чтобы я шла пешком туда? Защитишь ли ты меня? Дай мне это понять. Если ты наполнишь меня сейчас Святым Духом, тогда я буду знать, что ты хочешь, чтобы я шла, а если нет, то я буду просто ходить по этому поселку всю ночь. Дух Святой сошел на меня, и я поняла, что Бог доставит меня туда безопасности. Я также попросила Господа, что если волки окружат меня, чтобы я их не видела. И так я начала идти. Когда я вошла в лес, то сразу же услышала вой волков. Лес был с одной и с другой стороны, но с левой стороны он простирался намного дальше, и волков там было больше. Ветер дул справа, и волки могли чувствовать запах человека. Я молилась: «Господи, если они меня и окружат, дай, чтобы я не видела их светящиеся глаза». Я знала, что Бог силен сохранить меня даже в окружении волков. Бог сохранил меня, и я благополучно прошла через этот лес. При выходе из леса я увидела на расстоянии свет и пошла прямо туда. Дороги я не видела и провалилась в снег по плечи. Кое-как я выбралась оттуда и дошла до села. В том лесу находили многих людей, которых загрызали волки. Но Бог благополучно провел меня этим опасным путем. Однажды мы приехали в Брест, областной город в Белоруссии. Мы остановились в доме верующей семьи. У них был 18-летний сын, сильно больной туберкулезом костей. Он не мог ни ходить, ни что-то делать. Иногда соседи приходили и помогали занести его в машину, для того, чтобы отвезти его к врачу. В тот день, когда мы к ним приехали, его как раз нужно было везти в клинику. Его приемная мама плакала о нем. В разговоре с нами она сказала, что он уже болеет долгое время. Мы начали молиться, и мой муж подошел к нему. Взяв его за руки, он сказал: «Во имя Иисуса Христа встань!» Юноша встал и начал ходить. Все присутствующие исполнились радости, а его приемная мать и отец даже плакали.

Это лишь один из нескольких случаев, когда Бог употреблял моего мужа в исцелении больных. Это не было духовное дарование, но иногда Бог использовал его, чтобы имя Бога было прославлено. В Почапинцах мы были свидетелями другого подобного чуда. Пожилой мужчина был сильно больной. У него была сложная форма воспаления нервов. Настолько сильной была его боль, что он даже плакал. Мой муж подошел к его постели и сказал: «Петр, во имя Иисуса Христа встань!» Он встал на ноги, и с того момента он выздоровел. Это укрепило поместную церковь, а также его семью, поскольку все знали, насколько мучительной была его болезнь, от которой Бог исцелил его. В Казахстане жила одна семья, родители которой ходили в лютеранскую церковь. Они были религиозными, но не имели личных отношений с Богом, а два их сына и две дочери были пятидесятниками. Дети очень любили своих родителей. Их мама была тяжело больна и лежала в кровати, поэтому им нужно было ухаживать за ней. Дети пытались свидетельствовать родителям о Христе, но те думали, что в их духовной жизни все в порядке и не имели никакого желания приближаться к Богу. Их сыновья приходили туда, где мы находились, чтобы помолиться за их маму, чтобы она приняла Иисуса Христа как своего личного Спасителя, прежде чем умрет. Однажды, когда их сыновья пришли к нам, Дух Святой открыл, чтобы мы немедленно шли в их дом и засвидетельствовали им о Христе. Так как их отец никогда не видел меня, то они решили сказать, что я доктор, которому нужно обследовать пациента, и он оставит жену наедине с доктором. Фактически, я и была своего рода доктором, только не таким, который лечит физическое тело, а имеет дело с проблемами духовными, хотя в медицинской школе я также училась. Они привели меня и представили, после чего отец вышел из комнаты жены. Пациентка лежала в постели и спокойно спала. Обычно она долго спать не могла. Дети волновались, потому что не хотели, чтобы я будила ее. Но я знала, что поскольку Дух Святой сказал мне пойти и засвидетельствовать ей, это было как раз нужное время для этого. Вскоре она проснулась, открыла глаза, и я сказала: «Здравствуйте! А я вас не знаю». Я напомнила ей, что когда я свидетельствовала ей о Христе несколько лет тому назад, она не хотела слушать. Но сейчас Бог еще раз послал меня к ней. Дух Святой так наполнил меня, что мое свидетельство было влиятельным и сильным. Она начала сокрушаться, плакать и просить у Бога прощения. Через время они отвезли меня домой. И когда они возвратились, дом наполнился сильным ветром. Отец и вся семья вбежали в комнату и увидели ее прославляющей Бога и молящейся на иных языках, как в день Пятидесятницы. Пережив это явное благословение, она умерла. Видя все происшедшее, отец отдал свою жизнь Господу, как и другие родственники, которые услышали о том, что сделал Бог. После похорон я планировала идти туда, где была моя семья. Когда я уходила, дочери взяли меня под руки и сказали, что они не позволят мне уйти, пока я не пообедаю. У меня были другие планы, но они меня не отпустили. На похоронный обед собралось много людей. В одной комнате был пастор лютеранской церкви, которую они посещали, и многие другие из той церкви. Все они были немцы. В другой комнате — соседи и друзья. Они меня поместили в комнату с лютеранами. Дух Святой сказал мне встать и говорить, но я сказала Богу, что не могу, так как не разговариваю по-немецки. И я боялась. Дух Святой сошел на меня в силе и поднял меня на ноги. Я вынуждена была говорить. Сразу я оказалась в центре внимания. Я сказала: «Мир вам! Я не умею разговаривать на вашем родном языке,

потому буду говорить по-русски». В тот момент Дух Святой взял меня в удел и начал говорить через меня к людям, которые там собрались. Все были тронуты тем, что говорил Святой Дух. В другой комнате меня могли тоже слышать, но когда я закончила, они хотели, чтобы я пошла и в ту комнату и говорила им. Там я говорила просто по Писанию, то есть не так, как перед этим. Бог коснулся каждого, кто был в этом доме, и я никогда еще такого не видела. Все до единого были в слезах. После собрания все меня обнимали и целовали, так как Дух Святой коснулся их. Однажды, когда мы прибыли в Казахстан, у нас не было ни одного адреса верующей той местности. Мы приехали туда по Божьему повелению и начали молиться и просить Бога, чтобы Он указал, куда нам идти. Я пошла, чтобы пройтись по городу, а мой муж оставался с детьми и багажом. Я нашла пожилую пару верующих в той местности. Они жили в маленьком домике, пристроенном к дому их детей, с маленькой кухней и одной спальней. Сразу я поняла, что мы не сможем там находиться, потому что у них не было достаточно места. Притом хозяйка была калека, она совершенно не могла ходить. Потому я попросила ее показать нам дома других верующих в той местности. Но она мне ответила: «Если Бог привел вас на это место и помог вам найти меня, то вы будете жить в нашем маленьком домике. Мы найдем для вас место». Когда мы пришли в их дом с мужем и детьми, она стояла на ногах и славила Бога. Она сказала: «В тот момент, как вы вышли из нашего дома, чтобы забрать свою семью, Бог полностью меня исцелил». Ей больше не нужна была инвалидная коляска. Некоторое время после этого мы находились с ними, и она все время радовалась о том, что Бог сделал для нее. Она постоянно служила нам и не разрешала мне ни в чем помогать ей, потому что была очень благодарна Богу за исцеление. В течение ряда лет мы много раз бывали в Ленинграде и видели, как Бог делал удивительные вещи. Там у меня была подруга по имени Мария. Ее дочери в то время было лет 5. Однажды мне было сказано пойти посетить их. Ее дочь была больна и страдала от высокой температуры. Я тоже тогда болела. Они жили в небольшом домике с одной комнатой и только одной кроватью. Всякий раз, когда я приходила к ним, ее дочь Ирина изъявляла желание спать около меня. Поскольку мы обе болели, то легли в одну постель. Только наши ноги были направлены друг к дружке, а Мария легла на полу. Я лежала и не могла повернуть голову из-за сильной боли. Я заметила, что Ирина была на самом краю кровати и вот-вот упадет. В это время я почувствовала, как кто-то стянул с нас простыни. Я подумала, что это Ирина, и опять накрылась. Но кто-то снова стянул простыни. На этот раз я посмотрела вверх, чтобы проверить, зачем Ирина это делает, и увидела ангела в белой льняной одежде возле Ирины. Он поднял ее, как перышко. В тот момент она начала во сне смеяться. Ангел положил ее обратно в кровать, заправил кровать и поправил подушку. Я лежала, опять положив голову на подушку. Ангел подошел и поправил подо мной простынь. Я чувствовала его руки и хотела опять взглянуть на него, но его не стало. Мария и Ирина спали все это время. Когда они проснулись, Ирина была полностью здорова, хотя я все еще имела головную боль. В своем разуме я помнила, что ангел прикасался к подушке Ирины, чтобы расправить ее. И я подумала: если я приложу ее подушку к своей голове, то буду здорова. Я так и сделала, и я стала полностью здорова. В другой раз я опять посетила свою подругу Марию и ее дочь. Однажды утром, когда мы проснулись, Мария стала рассказывать приснившийся ей сон. Во сне она увидела человека, одетого в черное,
довольно высокого. Он водил руками по волосам Ирины, ее дочери, и говорил с насмешкой: «А я твою маму заберу». Все, что она видела во сне, сбылось в тот вечер. Вечером мы с Марией и Ириной пошли на почту, чтобы позвонить миссионеру в Польшу. Я подошла к окну оператора, и она сказала, что соединит меня с Варшавой, только нужно немного подождать. Затем начала с кем-то разговаривать по телефону, описывая, как мы, то есть Мария, ее дочь и я, выглядим, так как в зале было много людей, которые ожидали переговоров. Как только она перестала говорить, с улицы вошел человек, посмотрел вокруг и направился к нам. Приблизившись, он уставился на нас взглядом. Одет он был во все черное, включая шляпу. Высокий, точно как Мария видела его во сне. Он подошел к Ирине и спросил, как ее зовут. Ирина, обычно очень разговорчивая, но на этот раз ничего не отвечала. Он спрашивал, сколько ей лет, где живет, но она не отвечала ему ни слова. Было ясно, что он хотел побольше собрать о нас информации. И тогда, точно как во сне, он начал гладить Ирину по голове, приговаривая: «А я твою маму заберу», пытаясь запугать девочку, чтобы она что-то о нас рассказала. Но Мария твердо сказала: «Перестаньте». И он, выпрямившись, стал как мертвый, совершенно не двигаясь. В этот момент меня вызвали на переговоры с Варшавой, а он все еще продолжал там стоять. Когда разговор закончился, я вышла с кабины, а человек тот стоит, как и стоял. Мы быстро вышли с почты и вблизи увидели черную машину и в ней двух агентов КГБ. Дух Святой сказал нам бежать на трамвай. Мария вся дрожала от страха, боясь, что они заберут ее дочь и арестуют их вместе со мной. Она настолько испугалась, что не могла найти пути. До этого она никогда ничего подобного не видела. Но я знала, что если Бог ведет нас, то никто нас не арестует. Дух Святой направил нас на остановку трамвая. Мы сели в трамвай и уехали. Через короткое время машина КГБ поравнялась с трамваем, и все три агента были в ней. Увидев нас, они ехали без всяких правил рядом с трамваем, зачастую заезжая на трамвайные пути. В тот момент Дух Святой сказал нам выйти из трамвая и стать возле каменной стены, которая была затемненная со всех сторон. Заметив, что нас в трамвае нет, они развернулись и поехали на ту остановку, где мы сошли. Мы видели их с того места, где мы стояли, где-то за 4-5 метров от остановки. Они вышли и начали искать нас по аллеям и улицам вокруг. Затем сели в машину и стали ездить вокруг, зная, что пешком мы не могли далеко уйти. В тот момент Дух Святой сказал нам, чтобы мы не шли обратно на трамвай, но пошли к дому Марии другой улицей. Это было больше часа ходьбы, но мы безопасно пришли домой. Зайдя в дом, мы прославили Бога и возблагодарили Его за охрану и водительство. Это укрепило веру Марии, которая убедилась, что Бог может выводить людей своих из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Дух Святой нам открыл, что когда агент КГБ выглядел как мертвый, Господь заблокировал его разум. Он как бы замер и не мог нас арестовать. Слава Богу за все!

Ты не можешь отдать то, что сам не имеешь. Ты не можешь любить, если холод внутри. Ты не можешь согреть, если сам еле тлеешь. И не можешь другому сказать «ты гори». Ты не можешь излить, чего нету в сосуде. Как других напоить, если нету воды? Даже если вокруг жаждут помощи люди, то носить решетом все напрасны труды. Ты не можешь отдать, если сам не получишь. Если хочешь дарить, то наполни себя. Из источника силы все самое лучшее изливает Господь в нашей жизни, любя. Так иди ко Христу, не отпустит пустого Он тебя никогда. Наполняйся и пей. Бог наделит тебя для кого-то другого, чтобы источник прославился в жизни твоей. И тогда все отдашь, и тогда всех согреешь, засияешь и скажешь другому «сияй». На других ты прольешь только то, что имеешь. Если хочешь дарить, то себя наполняй.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

0: Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию».
1: Тема радиобесед этой недели «Встречая будущее». В моих предыдущих беседах я подчеркивал важность формирования правильного отношения к будущему, так как наше отношение в большой степени определит то, что мы будем переживать. И я указал на два главные требования для такого отношения. Во-первых, мы должны осознавать и держаться того факта, что мы ожидаем Иисуса Христа, а не Антихриста. Это ожидание второго пришествия Христа развивает в нас святую жизнь и осеняет светом вечности нашу жизнь даже теперь, когда наши лица подняты вверх в направлении света. Свет отражается на нашем лице, но когда мы повернем свое лицо в сторону темноты, тогда мы теряем этот свет. Вторым фактом, который мы должны осознавать и держаться нашей верой, есть то, что Христос уже управляет, царствует, как Царь Вселенной, и будет продолжать свое управление вовеки. Никогда не будет такого времени, когда бы Христос не царствовал. Больше Он разделяет свою власть со своими верующими в Него детьми. В послании к Ефесянам, 2 главе, апостол Павел говорит нам, что мы оживотворены со Христом, что мы воскрешены с Ним и посажены со Христом на небесах. Мы находимся на троне с Иисусом Христом, как Его народ, как Его дети. Сегодня мы продвинем эти истины на еще один шаг вперед. Христос осуществляет свою власть через свой верующий народ и делает постоянную победу, доступную для нас. Повторяю, так как это важно. Христос осуществляет свою власть через своих верующих детей и делает для нас доступную постоянную победу. Прежде всего, мы откроем Псалом 109, стих 1 и 2. Я желаю указать на то, что эти два стиха от начала Псалма 109 цитируются в Новом Завете чаще, чем другое место Ветхого Завета. Сам Иисус Христос цитировал их, а также другие авторы. Вот что говорит псалмопевец. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Теперь мы знаем из уст самого Иисуса применение первого стиха. «Господь — это Бог-Отец». «Господу моему» — это Господу Давида. Речь идет о Мессии. Итак, Бог-Отец говорит Иисусу Христу, Мессии, после Его смерти и воскресения. «Сиди, одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих». Это уже осуществилось. Иисус находится уже одесную Бога. Он ожидает, когда Бог положит всех Его врагов, финально, в подножие Его ног. Но Он уже царствует, уже управляет. Дальше. Следующий стих, Псалма 109, стих 2, говорит, «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Жезл силы в гебрайском языке дословно звучит «скипетр твоей силы». Жезл был знаком управителя в Ветхом Завете, в его культуре и истории. И мы имеем пример в Божьих взаимоотношениях с Моисеем и Аароном, а также с главами колен Израиля. В это время каждый глава, начальник каждого колена Израиля, должен был взять свой жезл и вырезать на нем свое имя, после чего Бог должен был указать имя одного, кого Он избрал быть главой и управителем, первосвященником. Бог сделал так, что жезл его избранника расцвел, пустил почки и принес миндальный плод в течение 24 часов. Другие жезлы остались неизмененными. Вот почему я желаю, чтобы вы знали, что жезл или скипетр всегда был знаком власти управителя, на котором было имя управителя, так чтобы власть его никогда не была отдана в руки другого. Для этой цели на жезле было имя того, кому он принадлежал. Поэтому сказано: «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Сион в Библии означает собрание Божьего народа, собранного в божественном порядке. Итак, из собрания Божьего народа Господь простирает вперед власть Иисуса, которая в Его имени и управляет нацией. Я верю, что Господь, который простирает вперед скипетр, это Бог, Святой Дух. Итак, мы имеем здесь три лица Божества. Бог Отец воскресил Бога Сына, чтобы посадить Его на троне, и затем Бог Святой Дух через собрание Божьего народа, через их провозглашение, через их проповедь, через их молитвы, через их свидетельство, Он простирает скипетр власти Христовой над землей, и таким путем, посредством Своих детей, Христос управляет среди Своих врагов. Очень важно, чтобы мы видели две вещи. Христос управляет, но по всем сторонам находятся враги. Некоторые люди думают, что Христос начнет управлять, когда рассеются все его враги, но это неверно. Это критический период в Божьих взаимоотношениях с человеческой расой, когда Христос уже управляет, но враги не полностью покорены. Одной из наших проблем есть то, что мы часто концентрируем свое внимание на врагах, забывая, что Христос управляет. Таким образом, мы должны удерживать в балансе эти два факта. Конечно, есть много врагов, они очень активны, очень громкие, злобные, но Христос управляет посреди своих врагов и осуществляет свою власть через нас, своих детей, когда мы учимся, как употреблять власть, данную нам в имя Его. Больше, Христос посылает нас, как своих представителей, осуществлять свою власть ради себя. Вот последнее поручение Иисуса Его ученикам, записанное в конце Евангелия от Матфея, 28 главе, в стихах 18 до 20. Читаю. «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сидя с вами во все дни до скончания века. Аминь». Какая связь между властью и словом «идите»? Я верю, она в следующем. Власть дана Христу. Это наша ответственность осуществлять эту власть, и мы это делаем, когда идем и делаем то, что Он нам поручил делать во имя Его. И когда мы послушны Его поручению, Он говорит: «Я с вами всегда до конца настоящего века». Если у вас есть какие-либо препятствия, помехи, помните, обращайтесь ко мне, я на троне. Я здесь для вашего добра, и я ожидаю, чтобы вы выполняли то, что я вам поручил. Итак, вот она картина. Христос на троне, Он управляет, Он осуществляет власть, которая в Его имени, через Своих детей, если мы Ему повинуемся. И это будет продолжаться до конца текущего века. Давайте взглянем на эту истину Христовой победы, которая проявлена через нас в другом аспекте. Послание к Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Здесь апостол Павел говорит о смерти и воскресении Иисуса. «Отняв силы у начальству и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Когда Иисус умер на кресте и пролил свою кровь, и воскрес из мертвых, Он восторжествовал над всей сатанинской оппозицией. Торжество — это не сама победа, а праздник победы, полученной раньше. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Очень важно в жизни на всякую вещь смотреть правильно и оценивать ее по достоинству. Не называться, а быть истинным христианином. Стоять перед Богом честно и истинно. Ибо многие люди, называя себя верующими, обманывают себя и других. Нет никакой пользы человеку, если он имеет только вид христианина или так или иначе подстраивается под верующего, а сердце его не имеет общения с Богом. Ибо можно приносить жертвы, как Каин, помогать делу Божию, как плотники Ноевого ковчега. Выйти из Содома этого мира, как жена Лота. Видеть Божьи чудеса и каяться, как фараон. Пророчествовать, как Валаам. Иметь верующего отца, как Авессалом. Получать сны и откровения, как Навуходоносор. Знать о рождении Христа, как Ирод. Поститься, давать милостыню и молиться, как фарисей. Учить людей истинам Божьим, как израильские законники. Быть недалеко от Царства Небесного, как богатый юноша. Быть учеником Христа, как Иуда. Не находить в Иисусе никакой вины и даже защищать Его пред народом, как Пилат. Быть благовестником, как Димас. Слушать проповеди, умиляться и приходить в страх, как Феликс. Верить в Бога, как бесы. И, несмотря на все это, можно навеки погибнуть. Поэтому, пока еще есть время, давайте каждый зададим себе вопрос: а на каком пути я?

Момент творения. Выдвижные усики комара. Многие люди знают, что кровью питаются только самки комара. Рацион же самцов состоит из сока растений. У многих видов комаров различить самца и самку довольно легко. У самцов отчетливо видна пара усиков. Если у самки комара усики едва заметны, то у самца они похожи на два разветвленных пера, растущих из головы. И если бы не одна особенность, то эти усики создавали бы комару большие трудности при полете. Каждая антенна усик расположена в углублении, возле которого находится подушечка, состоящая из особого белка. На самом деле это своеобразный гидравлический двигатель. Во время полета усики комара прижаты к голове, но приземляясь, он поднимает их, чтобы слышать. Для поднятия усиков из тела комара в подушечку выделяется небольшое количество воды, за счет чего ее размер увеличивается на 25%, и усики выдвигаются вперед. В природе существует такое множество чудес, и каждое из них было создано Богом, чтобы пробудить в нас желание все больше узнавать о нем. А главное, узнавать из его слова о том, что он стремится к общению с каждым из нас через своего Сына Иисуса Христа. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Нам Бог дает детей не просто так. Нам Бог дает как дар их, как награду, как высшую тревогу и отраду, и как своей любви открытый знак. Нам Бог дает детей, как зеркала, в которых отражаются упрямо и все наши сокрытые изъяны, и все наши прекрасные дела. Нам Бог дает детей, и через боль, и через сострадание, и заботу, большую ежедневную работу, мы, жертвуя, становимся собой. Нам Бог дает детей, чтоб, уходя, мы в них оставили свое наследство. Еще раз пережили, чтобы детство, на мир, чтобы взглянули, как дитя. Чтоб сделали, волнуясь, первый шаг, скатились с горки и вдохнули лето, попробовали первые конфеты и первые прыжок, удар, синяк. Чтоб пережили важность посвящения, чудо молитвы и любовь Христа. Все так же, только вместе с тем сильнее, счастливее радость и острее боль. Нам Бог дает детей, как зов, живи, как шанс второй, как помощь, благодетель. Созреть, коль не сумели до любви, вам до нее созреть помогут дети. Нам Бог дает детей, как жизнь и суть, в божественную мудрость облекая. Господь дарует нам детей, как путь, при жизни, чтоб, любя,

«Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахии 1:6.

Я надеюсь, что все написанное мной на тему, как я готовил проповеди, братья воспримут как выражение искреннего и доброжелательного отношения к ним ради же их пользы. Я всегда положительно воспринимал критику в свой адрес и считал ее проявлением благосклонного отношения ко мне. Сейчас я уже пожилой человек, и многое из того, что касается моих методов, известно публике. Думаю, будет уместным поделиться моим пониманием и опытом подготовки проповеди. Однажды член Верховного суда, обращаясь ко мне, поделился своими мыслями на эту тему. Он сделал следующее замечание. «Служители не проявляют здравого смысла, обращаясь к людям. Они боятся повторений. Они используют язык, непонятный простым людям». Приводимые ими примеры взяты не из повседневной жизни. Конспекты проповедей написаны тяжелыми фразами и читаются без повторений. Поэтому люди их не понимают. Если юристы последуют их примеру, то погубят и себя, и свое дело. Когда я представлял дело в суде, и передо мной находились почтенные мужи общества, которые составляли группу присяжных, то считал само собой разумеющимся повторять основные позиции столько раз, сколько было присяжных. Я понимаю, что если не буду приводить примеры, повторять, проговаривать основные позиции закона и доказательств снова и снова, то проиграю дело. Наша цель, когда мы обращаемся к присяжным, склонить их к принятию нужного решения, еще до того, как они покинут скамью присяжных. Мы не можем выступить с речью, которую они поймут лишь наполовину. Наша цель заключается не в том, чтобы выставить на показ свое красноречие. Мы находимся там, чтобы вершить правосудие. Поэтому мы должны быть понятными и стараемся действовать методом убеждения. И если у них есть какие-либо сомнения по поводу закона, мы объясняем все так, чтобы эти сомнения развеялись. Если бы и служители так делали, то воздействие проповеди было бы, несомненно, другим. Но они изучают вопрос и пишут проповедь. Затем выходят за кафедру и читают ее. Но те, кто слушает, плохо понимают. Многих слов паства не может усвоить, пока не пойдет домой и не посмотрит в словаре. Служители обращаются к людям, неубедительно призывая сделать выбор в пользу Христа. Они, видно, не ставят перед собой такой задачи. Скорее, их цель заключается в том, чтобы создать блестящее литературное произведение, продемонстрировав свое красноречие и богатый язык. У меня никогда не было негативного отношения к братьям, которые часто грубо со мной обходились. Я знал, что они хотели помочь и действительно полагали, что если я приму их взгляды, то принесу больше пользы. Но у меня было другое мнение. Можно привести много фактов, раскрывающих взгляды этих служителей и их отношение ко мне. Когда я проповедовал в Филадельфии, послушать мою проповедь пришел известный лектор. Он был разгневан моей манерой проповеди, утверждая, что за кафедрой так себя вести недопустимо. Беседуя с мистером Паттерсоном, с которым я в то время трудился, он настаивал, чтобы мне запретили проповедовать, пока я не получу должного образования служителя. Он говорил, что мне необходимо поехать в Принстон и изучать там богословие, чтобы получить представление о том, как должно проповедовать Евангелие. Мне не хотелось, чтобы у учителей сложилось впечатление, будто только мои взгляды и методы идеальны. У меня не было такой мысли. Я осознавал свое несовершенство и то, что не имел блестящего образования. Я избегал большого скопления людей и никогда не стремился собирать толпы народа, а ехал в новые поселения и проповедовал Евангелие тем, кто его отвергал.
но уже в первый год своего служения с удивлением заметил, что мои проповеди были приемлемыми и назидательными для образованных слоев населения. Это было больше того, что я ожидал, чего ожидали братья, и больше того, на что смел надеяться. Я всегда старался усовершенствоваться в том, в чем находил себя несведущим. Но чем больше я проповедовал, тем меньше было оснований думать, что я заблуждаюсь. Чем больше я приобретал опыта, тем яснее видел положительные результаты моего метода проповедования. Чем больше я общался с представителями разных социальных классов, с людьми образованными и необразованными, тем больше убеждался в том, что меня вел и обучал Бог, давая мне правильное представление в отношении способа приобретения душ. Я уверен в том, что сам Бог меня обучал. И это правда, потому что я никогда не получал этих знаний от человека. Я часто думаю, что могу совершенно точно сказать, как говорил Павел, что был обучен Евангелию Христа не человеком, а Духом Святым. Считаю своим долгом сказать это, ибо до сих пор убежден, что учебные заведения очень портят служителей. Сегодня у проповедников есть все возможности получить информацию по любому богословскому вопросу, и они более осведомлены в области богословия и истории, нежели в любой другой предыдущий период времени. Тем не менее, они не знают, как использовать эти знания. В конце концов, они подобны Давиду в доспехах Саула. Человек никогда не научится проповедовать, пока не начнет это делать на практике. Но если в чем современные служители и нуждаются, так это в искренности. Если они будут лишь заботиться о своей репутации, то их служение не принесет никакого плода. Много лет назад один мой знакомый пастор, которого я очень любил, по состоянию здоровья оставил кафедру на время и предоставил это служение молодому человеку, который только что закончил семинарию. Этот молодой человек писал превосходнейшие проповеди, но жена пастора осмелилась ему сказать: «Ваши проповеди парят над головами людей. Верующие не понимают вашего языка и ваших примеров. Вы приносите слишком много знаний, выходя за кафедру». На что он ответил: «Я молод и развиваю свой стиль. Моя цель — подготовиться к проповеди за кафедрой и окружить себя культурным приходом. Я не могу опускаться до уровня ваших людей и потому должен развивать возвышенный стиль». Я долгое время наблюдал за этим человеком. Не знаю, жив ли он еще, но я никогда не слышал, чтобы его имя было связано с теми великими пробуждениями, которые происходили тогда и происходят сейчас. Я мог бы назвать имена тех служителей, которые до сих пор живы и находятся уже в преклонных годах, которым было очень стыдно за меня, когда они слышали мои проповеди. Согласно их мнению, я был недостоин стоять за кафедрой, поскольку использовал простой язык и обращался к людям с простодушной прямотой. Но моей целью не было блеснуть богатством языка или поддержать достоинство кафедры. Эти братья были мне очень дороги. Я всегда относился к ним хорошо и не помню, чтобы хоть раз огорчился на них за то, что они мне говорили. С самого начала я знал, что с их стороны будет противление и что между нашими взглядами и практикой большая пропасть. Как мне стало известно, в начале моего служения пастыря считали, что если я достигну успеха в служении, то это нанесет непоправимый ущерб учебным заведениям. Люди не будут поддерживать их финансово, если увидят, что человек может стать успешным проповедником и без образования. У меня же никогда и не возникало подобной мысли. Однако, как тогда, так и сейчас, придерживаясь мнения, что колледжи или богословские семинарии в некоторой степени ошибаются относительно способов подготовки молодых студентов.
В этих учебных заведениях очень мало времени уделяется практике проповедования. Нельзя научиться проповедовать, не практикуя этого. Студентов нужно вдохновлять, упражняться и совершенствовать свои дары и призвания в Боге, выходя в разные места и горячо свидетельствуя людям о Христе в личных беседах. Так они должны учиться проповедовать. Вместо этого от студентов требуют писать то, что преподаватели называют проповедями, читать их перед классом или наставником, которые, в свою очередь, критикуют эти проповеди или делают какие-то замечания. Эти так называемые проповеди, пройдя определенную обработку, превратятся в литературные сочинения, которые не принесут никому пользы. Определяя литературные запросы определенного круга людей, они далеки от духовного назидания и не отвечают на нужды души. Они не рассчитаны на приобретение душ для Христа. Студенты лишь учатся развивать утонченный и возвышенный стиль письма. Разумный человек поймет, что совершенно неуместно, проповедуя с кафедры, употреблять высокие образцы познания и риторики, обращаясь к бессмертным душам, которые стоят на грани гибели. Когда горит город, начальник пожарной части не читает своим работникам сочинений и не демонстрирует утонченный стиль риторики, а кричит и руководит их действиями. Это порой вопрос жизни и смерти. Он хочет, чтобы каждое его слово было понятно. Он говорит с ними всерьез. И каждый понимает, что критика относительно тех оборотов речи, которые он использует, просто не к месту. Так происходит всегда, когда люди имеют искренние намерения. Их язык прост и понятен. Фразы в их речи коротки, убедительны и мощны. Призыв направлен к действию, и, следовательно, все проповеди эффективны. Вот почему в прошлом малообразованные методистские проповедники и ревностные баптистские служители достигли гораздо больших положительных результатов, нежели самые образованные богословы и священнослужители нашего времени. Пылкое высказывание простого увещевателя повлияет на людей больше, нежели добротный образец ораторского искусства. Красивые проповеди несут славу проповеднику, но проповеди, в которых звучит истина, прославляют Творца. Наши богословские школы приобрели бы большую ценность, если бы больше внимания уделяли практике. Я слышал, как один учитель богословия читал лекцию о важности импровизации проповеди. Его взгляды относительно этого вопроса теоретически были правильными, но на практике неприменимы. Казалось, он хорошо изучил этот вопрос и досконально разработал практическую его сторону. Но сам никогда в жизни не применял то, чему учил. Я не знаю ни одного из его студентов, кто практически воплотил бы его идеи. В нашей школе в Берлине студентов постоянно учили тому, что они должны писать проповеди. Лишь очень немногие из них имели смелость полностью импровизировать во время проповеди. Но им снова и снова говорили: «Вы не должны думать, что можете подражать Финею. Вы не можете быть Финеем». Служители не любят говорить с людьми по-простому. Согласно их пониманию, я никогда не говорил проповеди. На самом деле, мне часто говорили: «Почему вы не проповедуете? Вы же просто разговариваете с людьми». Один мужчина из Лондона вернулся домой после одного из наших собраний глубоко облеченным. Он был скептиком, и его жена взволнованно спросила: «Ты слушал проповедь Финея?» Мужчина ответил: «Я был на собрании мистера Финея. Он не проповедует, а только объясняет людям то, что проповедуют другие. Это, по сути, то, что я слышал много раз. Одни говорили мне: любой может проповедовать так же, как и ты. Ты просто разговариваешь с людьми, так, как бы говорил с ними дома или сидя в гостиной». Другие говорили:
Создается впечатление, будто мистер Финей отвел меня в сторонку и беседует со мной лицом к лицу. Служители обычно избегают таких проповедей, которые воспринимаются как слово, обращенное прямо к аудитории. Они проповедуют о других людях, о грехах, распространенных в соседней округе, вместо того, чтобы прямо обратиться к слушающим их. Они не говорят: «Вы виновны в этих грехах, и Бог от вас требует следующего». Они зачастую проповедуют о Евангелии, вместо того, чтобы проповедовать его. Они старательно избегают такого обращения, при котором могло бы создаться впечатление, что речь идет о ком-то из присутствующих в зале. Но я всегда считал, что обязан следовать другим курсам, и в действительности шел в другом направлении. Я часто говорил: «Не думайте, что я говорю о ком-то другом. Я имею в виду вас, вас и только вас». Сначала служители говорили мне, что люди этого не примут. Они встанут, уйдут и больше никогда меня не будут слушать. Но они ошибались. Многое зависит от того, в каком духе все это говорится. Если люди видят, что вы говорите в духе любви и желаете им только добра, что ваше сердце свободно от злости, а ваши обличения правдивы и имеют целью принести им спасение, тогда очень немногие будут продолжать противиться. Я часто говорил людям, когда видел, что они обиделись: «Сейчас вы возмущены и уйдете», заявив, что никогда больше не придете туда, где я проповедую. Но вы вернетесь. Ваша собственная совесть на моей стороне. Вы знаете, что сказанное в ваш адрес — правда, и что я сказал это для вашего же блага. Вы не сможете продолжать негодовать из-за этого. Так всегда и случалось. Мой личный опыт показал, что самая лучшая политика в жизни служителя — это честность. Если он хочет сохранить свое влияние, доверие, уважение и привязанность людей, то он должен искренне заботиться об их душах. Он должен показать им, что не добивается популярности, но пытается привести к спасению их души. Люди не глупы —

истинами Евангелия и лучшим способом их применения. Я шел к людям и изучал их нужды. Затем в свете Святого Духа выбирал тему, которая бы отвечала их настоящим потребностям. Усиленно размышлял над этой темой и много молился, наполняя ею свой разум. А затем шел и обращался к людям. Если проповедь написать, существует одна большая опасность. Человек не очень много о ней размышляет после того, как записал текст. Он молится совсем немного. Возможно, прочитает свою рукопись в субботу вечером или в воскресенье утром, но не испытает нужды в мощном помазании, которое откроет его уста, освежит память и побудет проповедовать от глубины сердца. Он будет чувствовать себя спокойно, так как ему нужно использовать только свои глаза и голос для того, чтобы проповедовать. И неважно, написана эта проповедь несколько лет назад или только вчера, в воскресенье в ней не будет ощущаться свежести. Она не проявилась как что-то новое, как помазанное послание Бога к сердцу проповедника и через его сердце к людям. И я готов торжественно заявить, и думаю, имею на это право, что обучился значительно большему, не записывая свои проповеди. Я был обязан сделать предметом своей проповеди то, о чем размышлял, чем наполнялся, и только потом шел к народу и говорил ему. Обычно я записывал названия тем, которых хотел коснуться, используя общие фразы, набрасывал порядок их изложения и те просьбы, которые хотел бы высказать. В нескольких словах я помечал те примечания и заключения, используя которые хотел бы сделать вывод. О своем методе подготовки к проповеди я говорил и раньше. В начале своей проповеднической деятельности и в последующие 12 лет моего раннего служения я и слова не написал. В основном мне приходилось проповедовать без какой-либо подготовки. То, что получал в молитве, было моей подготовкой. Очень часто я выходил за кафедру, не зная, о чем буду говорить. Я зависел от Святого Духа, потому что Он давал мне место Писания и раскрывал в моем разуме всю тему. Ни в какие другие годы я не имел такого успеха и силы в служении. Если бы меня не вдохновлял Святой Дух, то не знаю, как бы я проповедовал. Во все годы своего служения тема, на которую я собирался проповедовать, открывалась для меня самым удивительным образом. Казалось, я мог видеть с интуитивной ясностью именно то, о чем должен говорить. Мысли, слова и примеры приходили настолько быстро, что я только успевал их озвучивать. Когда впервые начал делать записи, то делал их после проповеди, чтобы сохранить те мысли, которые дал мне Господь. Вскоре я обнаружил, что не мог произносить повторно те проповеди, которые тезисно записывал. Лишь получив от Святого Духа свежее помазание тех мыслей, я мог с вдохновением употребить их в моих следующих проповедях. Я почти всегда получаю слово в молитве, стоя на коленях перед Богом. Обычно, получая тему от Святого Духа, нахожусь под таким сильным впечатлением, что она проникает до атомов моего сознания и овладевает мною настолько, что я не могу даже записать ее. Слово, которое дает мне Бог, проходит через мое тело и душу. Всего за несколько мгновений я могу сделать набросок, чтобы удержать мысль, данную Святым Духом, и вижу, что такие проповеди всегда звучат с великой силой. Когда я был в Берлине, идеи для самых впечатляющих проповедей получал после того, как слышал звон церковного колокола и был вынужден идти и излить их из глубины своего сердца. У меня не было времени набросать даже кратчайший план того, о чем я должен был сказать в проповеди. Говоря об этом, не хвалюсь, но истинно отдаю всю славу Богу,

а не своим талантом. Пусть никто не подумает, что те мощные проповеди были результатом труда моего разума или исходили из моего сердца без помощи Святого Духа. Это было не мое, но полученное от Святого Духа, который во мне. И пусть никто не говорит, что эта высшая степень вдохновения недоступна другим. И я верю, что все служители, призванные во Христе на проповедь Евангелия, могут и должны получать такое вдохновение, проповедовать Евангелие Святым Духом, посланным с небес. Не это ли Христос имел в виду, когда говорил: «Идите и научите все народы, и сей я с вами во все дни до скончания века»? Что Он подразумевал, когда говорил о Святом Духе? «От Моего возьмет и возвестит вам, напомнит вам все, что Я говорил вам». Что означали Его слова? «У того, кто верует в Меня, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого верующие в Него имели принять. Все служители должны так исполняться Святым Духом, чтобы слушающие их были убеждены, что Бог истины с ними. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Наша жизнь быстрее ветра мчится. Не заметишь, как уж день пройдет. А так хочется чему-то научиться, добрых дел увидеть ценный плод. Каждый день для ближних быть полезной, их ошибки, немощи скрывать, быть ко всем внимательной, любезной и на зло добром лишь отвечать. Научиться в горе или в счастье благодарной Богу быть всегда и любви сердечное участие излучать вокруг себя сполна. Доброго лишь хочется, но все же часто получается не так. Но сказал апостол Павел тоже, что и у него бывало так. Хочется воскликнуть с Моисеем: научи нас, Боже, дни ценить, чтобы семя доброе посеять, чтобы мудро жизнь свою прожить. Научи, Господь, пусть будет больно нам порою плоть свою смирять. Научи, чтобы в Твоей нам школе добрые отметки получать, чтобы не напрасно жизнь прожили, чтобы не бесцельно жизнь прошли, чтоб оценку неба заслужили и по милости туда вошли.

Почти в каждом послании Павла поднимается один и тот же вопрос: какая польза от закона? Для большинства читателей Павла слово «закон» обозначало огромный свод правил и ритуалов из книг Ветхого Завета. Будучи фарисеем, в дни своей молодости Павел выучил эти правила наизусть. И каждый раз, когда он начинал говорить о Новом Завете и свободе во Христе, евреи хотели знать, что он думает о законе теперь. Свое мнение по этому вопросу Павел четко раскрывает в 7 главе Римлянам, наверное, самой личностной и автобиографической главе этого послания. Павел никогда не советовал полностью отвергать закон. В нем отражен базовый моральный кодекс, идеал угодного Богу поведения. Закон полезен по единственной причине – он выявляет грех. Я не иначе узнал грех как посредством закона. Для Павла такие правила, как 10 заповедей, полезны, праведны и благи. Тем не менее, у закона есть одна большая проблема. Он показывает нам, насколько вы плохи, но не делает вас ничуть лучше. Как наследие его прошлого законничества, у Павла была развита очень чувствительная совесть. Однако, в основном, как он проницательно отмечает, она заставляла его все время чувствовать себя виноватым. «Бедный я человек», — признается он. Закон обнажает его слабости, но не способен дать силу для победы над ними. Закон неизбежно ведет в тупик. Римлянам 7 глава – это превосходная иллюстрация борьбы, возникающей, когда несовершенный человек посвящает себя совершенному Богу. Любой христианин, который спрашивает себя, как мне избавиться от моих постоянных грехов, найдет утешение в честном признании Павла. Перед лицом Божьих стандартов каждый из нас чувствует себя беспомощным. И именно в этом и заключается суть сказанного Павлом. Никакой набор правил не в силах разорвать ужасный круг вины и неудач. Нам нужна помощь извне, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Павел чувствует эту помощь в Римлянам 8 главе.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

«Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахии 1:6.

Псалме 61, 9 стих, написано такое место: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Разные в жизни бывают периоды, разными люди проходят путями, только бы помнить, что здесь не одни мы. Божья милость повсюду над нами. Где-то летим, распахнув крылья веры, где-то слезами сквозь мрак пробираемся. Враг, настигая, готовит падение, но и тогда во Христе укрываемся. Страх отгоняя, к Отцу приближаемся, в Нем лишь покой сердцу можно найти. Словом Господним душа насыщается, силу находит дальше идти. Он проведет. Вновь уста повторяют: разве не видела руку Господню? Разве своих Он когда-то оставил? Разве способна стать истина ложью? Нет, не оставил. Во все дни я с вами, в радости, в горе, болезнях, скорбях, в час искушений и час испытаний. Не забывай, что в моих ты руках. Не сомневайся, не думай, что брошен. Один, что оставлен на попрание врагу. Прочь все сомнения, не одинок ты. Разве позволю идти одному? Разве я Бог через года изменился? Разве рука сократилась моя? Жду, чтоб всецело на меня положился, чтобы увидеть мои чудеса. Может, не раз будет враг восставать, с верной дороги захочет он сбить. Как же, народ, не должны мы дремать, руки в борьбе не должны опустить. Надо идти, побеждая идти, силой Божьей преодолев все преграды. Пусть нелегко нам порою в пути, не разрушайте Господние ограды. В святости дни проводите свои, скромно идя по Господним следам. Пусть большинство те обходят следы, ты же, доверившись, смело ступай. Не забывай, ты в Господних руках. Как высока искупление цена! Он тебя дочерью, сыном назвал. Как же любовь Его к нам велика! Пусть нелегко, но нам надо идти, смело идти, побеждая врага. Сколько отмерено жизни пути, сколько живем, столько будет борьба. Как же в победах нуждаемся мы! Враг, чтоб не смог нас ни в чем уловить, хочется вместе всем в небо войти. Как же себя надо всем нам хранить! Будут низины, будут и взлеты, будут и радости, будет и боль. Нам неизвестны судьбы повороты, только Иисусу быть главным позволь. Он победил, Он Альфа, Омега. Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Богу несется из уст песнь хваленья, льется хвала от земли в небеса. Не бойтесь замыслов врага, Бог превращает их в победы. Как ни страшил бы сатана, Бог силен разрешить любые беды. Не бойтесь замыслов врага, и страха их народ не бойся. Как ни смущал бы сатана, ты в тени крыл Христа укройся. Он победил. Пусть уста повторяют: знаю теперь, Искупитель мой жив. Веру, надежду слова те вселяют. Он победил, им поныне храним. Важно одно — быть в Господних руках. Несовершенны мы, Он — совершенство. Мы без Него на земле только прах. В Нем наша радость, отрада, блаженство. Слава Богу!

Это я стою у тебя на дороге. Это я мешаю тебе трудиться. Это мой язык, мои руки и ноги не желают порою тебе подчиниться. Это я злейший враг для себя самой же. И желания мои загрязняют воздух, и обходятся планы мои дороже, если в каждом решении тебя нет возле. Это я раз за разом ногой на грабли, а порою танцую на них и плачу, и уже даже логика помогла бы. Но с порывами чувств все совсем иначе. Это я бываю такой мыслитель, а порою в безумие утопаю. Тишины и покоя в душе ценитель, а порой остановок совсем не знаю. Ни границ, ни запретов, ни хмурых взглядов. Все, что есть, из меня водопадом льется. Я мешаю, Господь. И сама не рада, что душа не за то в этой жизни бьется. Что свободу не в том обрести желает. Что не сразу ничтожная на лопатке. Что мечты с твоей волею не сверяет. А проблемы свои заедает сладким. Это я, Отец, это я мешаю в той работе твоей над упрямым сердцем. Но в любых поворотах я точно знаю, мое счастье в руках моего владельца.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Евреям 2 глава, 3 стих. Великое спасение. В этом стихе из Библии не говорится, как мы избежим, если отвергаем столь великое спасение или сомневаемся в нем. Здесь сказано, как мы избежим, если пренебрегаем им, то есть не обращаем на него внимания. Представьте ситуацию. Человека укусила змея, но есть сыворотка, которая может спасти его. Если он в ярости выбросит ампулу с противоядием или, случайно, будучи слаб, уронит ее, и она разобьется, тогда он умрет. Но он также умрет, если просто посмотрит на нее или подержит в руке. Нужно просто ввести сыворотку, и ничто другое не поможет. Спасение, которое предлагает Бог, освобождает от вины, господства и последствий греха. Это великое спасение, потому что велик тот, кто его дает, велико дело, посредством которого оно было достигнуто. Велики его эффекты, масштабы. Невозможно описать словами, насколько высока была заплаченная за него цена, насколько бедственным было наше положение, из которого мы избавлены, и насколько богатыми мы стали. Не обязательно совершить какое-нибудь преступление, чтобы погибнуть. Если человек никак не реагирует на то, что говорит Иисус, если дверь его сердца остается закрытой, когда он стоит в ней и стучит, желая спасти, этого достаточно, чтобы быть потерянным. Но если поступать именно так, то как избежать суда? Кто тогда поддержит и на кого в таком случае можно положиться?

«Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахии 1:6.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мама мне секрет раскрыла. В слове есть большая сила. Сила в слове. Это как? Слово это ведь пустяк. Хорошо, почищу уши, буду силу слова слушать. Слышу всем известное, слово интересное, а вот это новое, слово незнакомое. Это слово ободряет, это дружбу разбивает. Это ласковое слово мне сердечко согревает. Слышу слово тихое, слышу слово шумное. Это слово глупое, это слово умное. Мама правду говорила, есть в словах большая сила. Это слово может спорить, это может успокоить. Это слово огорчает, это мне улыбку дарит. Слышу слово доброе, слышу слово жадное. Мама, а какое слово сильное и главное? Мама Библию раскрыла. В этом слове Божья сила. Это слово Божье, на других не схожее. Может победить оно на земле любое зло. Это слово вечное и для нас желанное, потому оно родное, сильное и главное.

Иосиф – любимый сын Иакова. Итак, Иаков вновь поселился в земле Ханаанской. Здесь, у Рахили, родился еще один сын – Вениамин. Таким образом, у Иакова стало 12 сыновей и одна дочка – Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гад, Асир, Иссахар, Завулон, Дина, Иосиф и самый младший – Вениамин. Больше всех из своих сыновей Иаков любил Иосифа, потому что он был сын старости его. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Однажды Иаков подарил Иосифу очень красивую разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Иосиф еще не знал, каким последствиям приведет ненависть и зависть его братьев. Иосиф любил Бога и жил по заповедям его. Потому все предстоящие скорби, которые выпадут на его долю, станут с Божьей помощью благословением для него и его семьи.

Сны Иосифа. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, а они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим: «Я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать их, узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф с радостью отправился в путь. Долго блуждал он в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его идущим к ним, со злобой сказали друг другу: «Вот идет сновидец!» И когда Иосиф приближался к ним в поле, они договорились убить его, сказав: «Пойдем теперь, убьем его и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его». Затем со злорадством они добавили: «И увидим, что будет из его снов».

Братья продают Иосифа. Самый старший брат Рувим был добрее остальных. Когда он услышал о злом умысле против Иосифа, он решил избавить его и возвратить к отцу. Поэтому Рувим стал уговаривать их не убивать Иосифа, а только бросить его в ров. Братья послушались Рувима, и когда Иосиф пришел к ним, они сняли с него разноцветную одежду и бросили его в ров. Вдруг они заметили караван купцов, везущих товары из Галаада в Египет. Тогда один из братьев, Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все согласились, и когда караван проходил мимо них, они продали своего брата за 20 серебряников. Купцы повели Иосифа в Египет, а братья закололи козленка и вымазали его кровью одежду Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Иаков узнал ее и в горе воскликнул: «Это одежда сына моего! Хищный зверь съел его! Верно растерзан Иосиф!» Безутешно и горько оплакивал он потерю любимого сына, не зная, что злые сыновья обманули его. Но от всевидящего и всемогущего Бога невозможно скрыть ничего. Он видел зависть в сердцах братьев, которая привела их к ненависти, преступлению и лжи. Нам необходимо постоянно молиться, чтобы в сердце не возник даже самый маленький корень зла, ведь из него может вырасти большой вред».

Иосиф – управитель в доме царедворца. Купцы пришли в Египет и продали Иосифа в рабство к царедворцу, начальнику телохранителей фараона. Господь во всем помогал Иосифу, который постоянно обращался к нему. Поэтому Иосиф и в рабстве был успешен во всех делах, какие приходилось ему выполнять. Его господин по имени Потифар заметил, что Господь дает успех всему, что делает Иосиф, поэтому он полюбил Иосифа и сделал его управителем над всем своим домом, отдав под его надзор все, что имел. Ради Иосифа Бог благословил дом царедворца. Иосиф мудро управлял всем домом, и у его господина не было никаких забот. Иосиф был видный юноша. Случилось так, что жена Потифара влюбилась в него. И так как она была язычницей и не знала Господа и его заповедей, она стала склонять Иосифа к прелюбодеянию. Но Иосиф, который любил Бога, отказался от ее предложения и сказал: «Как же сделаю я себе великое зло и согрешу пред Богом?» Когда жена Потифара увидела, что Иосиф не согласился на ее предложение, она решила отомстить ему. Она солгала своему мужу и обвинила Иосифа: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице.

темницы к Иосифу, и тот назначил его распорядителем над всеми узниками. Сам же начальник темницы ни за чем не смотрел, потому что полностью доверял Иосифу. Бог обещал быть всегда с теми, кто любит Его, а если они находятся в скорби, то Он избавляет и прославляет их. Иосиф полагался на Бога и ожидал от Него помощи. В темницу, где находился Иосиф, были заключены двое слуг царя. Один из них прислуживал при столе царя, наливая в царскую чашу вино. Его называли виночерпием. Другой подавал на стол царю разную еду, и его называли хлебодаром. Провинившись перед царем, они попали в темницу. Однажды виночерпи и хлебодар увидели сны, а истолковать их не могли. Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне ваши сны». Виночерпи первым рассказал свой сон. Ему приснилась виноградная лоза, на которой было три ветви. Затем на ней показался цвет. Выросли и созрели ягоды. Он собрал эти ягоды, выжал из них сок в чашу фараона и подал ее ему. Иосиф сразу истолковал ему сон, сказав: «Три ветви — это три дня. Через три дня фараон возвратит тебя на твое место, и ты подашь ему в руку чашу и будешь по-прежнему виночерпием». Затем хлебодар рассказал ему свой сон. Ему снилось, что на голове его стояли три решетчатых корзины. Корзина, стоящая на самом верху, была наполнена всякой царской пищей, и птицы клевали ее. Выслушав, Иосиф сказал ему: «Три корзины — это три дня. Через три дня фараон позовет тебя и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать тело твое. Через три дня с ними в точности исполнилось все то, о чем предсказал им Иосиф».

Иосиф толкует сны фараону. Однажды египетскому фараону приснились сны. Ему снилось, что он стоит у реки. Вдруг из реки вышли 7 тучных коров и стали пастись в тростнике. Затем вышли 7 тощих коров. Эти худые коровы съели тучных. После этого фараон проснулся. Уснув опять, он увидел другой сон. На одном стебле поднялось 7 полных и хороших колосьев. Но вот около них выросли 7 иссушенных ветром тощих колосьев, которые поглотили хорошие колосья. Проснувшись, фараон очень смутился от этих снов. Он призвал всех мудрецов Египта и рассказал им эти сны. Но никто не мог истолковать их. Тогда виночерпий сказал фараону, что он вспомнил об одном молодом еврее по имени Иосиф, который в темнице истолковал ему и хлебодару их сны, и сбылось точно так, как он сказал им. Фараон сразу послал за Иосифом, и когда его привели, он сказал ему: «Я слышал, что ты умеешь толковать сны». Но Иосиф ответил: «Нет, это не мое».

Хорошо, Бог даст ответ во благо фараону. Фараон рассказал ему оба сна. Иосиф сказал: «Бог показал фараону то, что он сделает. 7 хороших коров и 7 полных колосьев – это 7 лет хорошего урожая в Египте, а 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода, которые наступят после 7 урожайных лет». Сон фараона повторился дважды, потому что это истинно Слово Божие, и вскоре Бог исполнит это. Затем Иосиф посоветовал фараону поставить над Египтом мудрого управителя, чтобы он делал запасы зерна в течение 7 изобильных лет.

0: я твоё дитя.
1: Молиться и верить по слову Творца, любовью согреть ледяные сердца, прощение и милость повсюду дарить, заблудшим во тьме о Христе говорить, быть солью и светом, быть Божьим рабом, стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем, да будет прославлен всегда Бог во всем.

0: Том – маленький миссионер. Том живет в бедном квартале Лондона. Мрачно выглядят здесь дома, и беспорядок царит в их стенах. В чердачной комнатке Тома тоже все выглядит мрачно и уныло. Мальчик сидит в своей кроватке и чем-то сосредоточенно занят. Искалеченными ручонками он держит ножницы и старательно вырезает из старой бумаги маленькие листочки. Вот в его комнату вошла пожилая женщина. Порывшись в старом комоде, она снова уходит, не удостоив больного мальчика ни взглядом, ни словом. Тому она приходится родственницей, и он зовет ее тетя Груня. Однако ей больше подошло бы имя «Гадкая», так как она постоянно ворчлива и зла на маленького Тома. Том – калека от рождения. Он очень рано лишился обоих родителей. Тома взяла к себе его привередливая тетя, но каждый день она вслух жалела о совершенном ею добром поступке. Никому не нужный, больной и одинокий проводил Том день за днем в кровати, в маленькой чердачной каморке. Очень редко в эту комнатку заглядывали посторонние, и поэтому почти никто не знал о нем. Часто Том вспоминал свою маму, которая любила его, особенно сострадая его беспомощности. Она научила Тома читать и писать и очень много рассказывала ему об окружающем их мире. Лишь об одном мама никогда ему не рассказывала – о Христе, о котором она сама ничего не знала. Однако Том встречал изредка несколько слов о Боге в приложении к лондонской газете. Иногда это были даже целые предложения из Библии. «Интересно, о чем еще написано в этой книге?» – думал Том. «О, если бы я имел Библию!» «Тетя Груня!» – решился Том однажды обратиться к своей тете. «Я так хотел бы иметь Библию, чтобы больше узнать об Иисусе!» «Что? Библию?» Обычно мрачная тетя на сей раз громко расхохоталась. «Ха-ха! А кроме Библии ты больше ничего не хочешь?» Эти слова больно ранили сердце мальчика, и никогда больше Том не решался напомнить тете Груне о своем затаенном желании. Медленно тянулись дни. Однажды апрельским утром лестничные ступеньки заскрипели от чьих-то торопливых шагов. Том прислушался. «Эй, Том!» – услышал он мальчиший голос. Дверь отворилась, и в комнату вбежал запыхавшийся Джек, единственный друг Тома, изредка навещавший его. Усевшись на край кровати и немного отдышавшись, Джек торжественно объявил. «Том, сегодня я пришел к тебе в последний раз. Я уезжаю из Лондона на юг Англии. Там я смогу работать посыльным в большом отеле. Не печалься, Том. На прощание я тебе кое-что оставлю». С этими словами Джек достал из своего брючного кармана и подал другу это кое-что, завернутое в коричневую бумагу. Когда Том развернул бумагу, на кровать упал блестящий шиллинг. «Купи себе на эти деньги то, что тебе очень хочется», – сказал Джек. «Или мне сделать это для тебя? У тебя есть какое-нибудь желание?»
1: «Есть, Джек. Купи мне на эти деньги Библию».
2: «Библию? Ты что, ненормальный? Как тебе только такая мысль могла в голову прийти? Неужто ты думаешь, что я собирал бы мои монеты на такую старомодную, глупую книгу?» – вспыхнул Джек.
0: Грустным, просящим взглядом Том посмотрел другу в глаза. «Джек, ты уезжаешь, и не остается больше никого, кто бы хотя изредка посетил меня. Я всегда один. Поверь, мне очень хочется узнать, кто такой Иисус. Да и разве ты меня не спросил о том, что я желаю?»
2: «В общем-то, я не должен бы это твое желание исполнить, потому что не хочу быть виновным, если ты свихнешься. Но это твоя последняя просьба ко мне, и поэтому я, так уж и быть, ее исполню».
0: Сказав это, Джек ушел. Спустя немного времени он снова появился в чердачной комнате.
2: «Вот тебе твоя книга. У книготорговца на полке как раз оказался последний запыленный экземпляр».
0: Как только за Джеком закрылась дверь и стихли его шаги, Том начал читать. Конечно, не все ему в книге было понятно, но он нашел в ней историю жизни Иисуса. Ничего подобного Том в своей короткой жизни еще не встречал. Чтение Библии захватило его. Том с таким усердием читал и перечитывал свою книгу, что уже вскоре мог совсем неплохо в ней ориентироваться. Он усваивал содержание Святого Писания не только сознанием. Больше того, Том верил тому, что говорила ему Библия. Он был бесконечно рад, что содержание Библии относится и к нему лично. «Только как же мне поделиться с другими людьми тем, что я прочел в Библии?» – размышлял Том. Он понял, что этого ожидает от него Господь Иисус. «Я не могу встать и выйти из своей чердачной комнаты, а здесь, наверху, кроме тети Груни, никого больше нет. Дорогой Господь Иисус!» – молился он. «Укажи, пожалуйста, с чего мне начать?» И вдруг удивительно простая и прекрасная мысль возникла в сознании Тома. Это был ответ на его детскую молитву. С трудом спустившись с кровати, он собрал по комнате всю бумагу, сколько мог найти. Затем стал разрезать ее на маленькие листочки и писать на них стихи из Библии. Каждый листочек Том затем складывал в виде конверта и подписывал «прохожему». Между оконной рамой и стеной была небольшая щель, заткнутая тряпкой. Тряпку Том вытащил и в щель просовывал свои письма. Подхваченные ветром, они летели вниз на оживленную улицу. Одна записка за другой, весело кружась в воздухе, опускались на тротуар к ногам прохожих. Сколько их уже полетело вниз, Том не знал. Он, конечно, понимал, что ожидать ответа на свои записки едва ли можно, ведь он не писал на них свое имя. Так шли дни, не принося перемен. Постепенно желание Тома продолжать свою работу стало уменьшаться. «Все равно их никто не читает», – печально думал он. «А по утрам дворник сметает их в одну кучу с мусором». Тем не менее, он продолжал просовывать в щель свои записки. Том решил даже кое-чем пожертвовать ради своей миссии. Взамен скудного количества молока, которое он ежедневно получал, Том выпросил у своей тети бумагу. Но вот однажды мальчик услышал громкие шаги на лестнице. «Не дворник ли это идет, чтобы отругать за лишний мусор?» – мелькнуло в голове Тома. В дощатую дверь кто-то энергично постучал. «Войдите!» Испуганно пролепетал Том, и в следующее мгновение в дверях показался рослый, представительный мужчина.
2: «Здравствуй, мальчик!» – начал вошедший. «Как тебя зовут?»
1: «Меня зовут Том!» – пересохшим голосом едва слышно ответил сирота.
2: «Значит, это ты, маленький Том, бросающий из окна записки?» Спросил снова незнакомец, заметив лежащие на кровати ножницы, листы бумаги, Библию, а на подоконнике готовые конвертики. Что Тому оставалось ответить? Он вынужден был признаться, но ожидаемый выговор не последовал.
1: «Я пришел поблагодарить тебя, мой мальчик», — сказал незнакомец, улыбаясь. «Ты помог мне найти путь к Богу».
2: От изумления и неожиданности Том не находил слов.
0: Гость придвинул к кровати табурет и начал рассказывать.
2: «Некоторое время назад я проходил возле вашего дома. Я был в очень плохом настроении. На моей молочной ферме не было успеха. И когда я так в раздражении и унынии шел по тротуару, что-то упало мне на шляпу. Я думал, это птичий помет. Сняв шляпу, я увидел на ней конвертик с написанным на нем словом «Прохожему». Развернув бумагу, я прочитал библейский текст. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Продолжая нервничать, я сунул записку в карман. Но когда я ехал в поезде, эти слова снова и снова приходили мне на память. Я еще несколько раз перечитал их. Да, я был немного знаком с Библией и даже при некоторых праздниках посещал церковь. Однако Бог для меня при этом никогда не был реален. И вот вдруг маленькое письмо с неба. Оно не оставляло меня в покое. Наконец, я не мог поступить иначе, как открыть свое сердце Иисусу. И теперь я пришел к тебе и хочу, чтобы ты со мной помолился. Мужчина преклонил колени возле кровати больного мальчика, и Том громко помолился. Затем помолился гость с радостью благодаря Бога за письма Тома. Однако это было не все. Мужчина опять сел на табурет и сказал: «Том, ты оказал мне очень большую помощь. Я тоже хочу помочь тебе. Не желаешь ли ты переехать в прекрасный детский дом? Там у тебя будут друзья, хорошее питание и лучший уход». Том задумался. Конечно, это было заманчиво, но он быстро нашел ответ. «Благодарю вас. Да, это было бы очень хорошо, но уж лучше я останусь здесь. Там я не смогу больше бросать записки из окна. А еще дядя доктор сказал, что, скорее всего, я до конца этой зимы не доживу. Значит, скоро я буду у Господа Иисуса». Мужчина удивленно смотрел на мальчика. Даже не столько смысл сказанных слов поразил его, сколько убежденность и радость в голосе маленького миссионера. Он не решился возражать Тому, но осторожно предложил: «Но разреши мне тогда хотя бы распорядиться, чтобы к тебе ежедневно приходила попечительница, которую я направлю сюда. Она будет приносить тебе молоко и будет заботиться о тебе. И как только ты скажешь ей о своем согласии переехать в детский дом, она тут же выполнит твою волю. Может быть, все же и сейчас у тебя ко мне есть еще какая-то просьба?» – спросил гость. «О да! Пусть эта попечительница всегда приносит с собой бумагу!» Благодарный мужчина попрощался с Томом и поехал домой. Он был богатым человеком и перестроил один из своих больших амбаров в огромный зал. Отныне в нем проповедовалось Слово Божье. А с наступлением зимы записки не падали больше из окна в бедном лондонском квартале. Том ушел домой, к Иисусу. После себя он оставил большое сокровище. Это была его Библия, на краях которой было множество пометок, личных мыслей мальчика. Сын того богатого человека получил ее в личное пользование и через нее стал христианином. Сегодня он трудится миссионером в Африке, возвещая африканцам об Иисусе Христе. Так скромное служение Тома принесло богатый плод. Не намного ли проще нам, физически здоровым и крепким, сделать что-нибудь для Иисуса, чем бедному больному ребенку?

Молиться и верить. Молиться и верить по слову Творца. Любовью согреть ледяные сердца. Прощение и милость повсюду дарить. Заблудшим во тьме о Христе говорить. Быть солью и светом, быть Божьим рабом. Стремиться с надеждой в небесный наш дом. Для цели небесной мы свято живем. Да будет прославен всегда Бог во всем. Аминь.

Давид пошел в школу. Приходит, а у них в классе новый учитель. И этот новый учитель, он очень не любил, когда кто-то шептался. И он предупредил ребят: больше всего на свете не люблю, когда шепчутся, чтобы я вас не слышал. Наказание будет суровое. Ну, все слушаются. И вот сидят, и вдруг по классу пошел шепот. Он поднимает голову, а ребята читают. Они заняты были, он дал им задание, и они, знаете, так читают. Знаете, так вот есть такое, бывает, да? Но вдруг среди вот этого шепота раздался четкий шепот, как будто кто-то кому-то что-то говорил. Он так смотрит, и в это время Давид повернулся и смотрел на мальчика. И учитель говорит: «Давид, ты шептался». Он говорит: «Нет, я не шептался». «Ты шептался, я видел. В наказание ты остаешься после уроков. Я тебе дам дополнительное задание, ты должен обязательно выучить и рассказать». Давид рассердился так сильно. «Я не шептался». «Нет, ты шептался, я видел». Он так расстроился. Как же так? Он сегодня папе пообещал, что он будет убирать во дворе, и мальчишки должны были прийти помогать ему. Что теперь будет? И за что? Он не шептал. И вот он сидел, возмущался, и потом думает: «Нет, я неправильно сделал, что я рассердился. Что я должен сделать? Помолиться». И он так закрыл глаза и говорит: «Господи, помоги мне победить себя, чтобы я не сердился. И покажи правду, я не шептался». И тут раз только в конце урока двери открываются, и заходит директор школы. Зашел, посмотрел: «Ну, как дела? Как успехи?» И учитель говорит: «Все нормально, только вот Давид шептался». Директор посмотрел, говорит: «Давид, ну от тебя я этого не ожидал. Ты шептался?» Он говорит: «Нет, Василий Иванович, я не шептался». «Ты правду говоришь?» Он говорит: «Да, я говорю правду». Он поворачивается к учителю, говорит: «А вы видели, что он шептался?» Он говорит: «Я видел, что его голова была повернута к другому мальчику, но я не видел, что именно, ну, не поймал тот момент, когда он шептал». И директор говорит: «Знаете, я давно знаю этого мальчика, и он никогда не обманывал. Я думаю, что и в этот раз он говорит правду. И поэтому, пожалуйста, не наказывайте его, понаблюдайте еще». Учитель говорит: «Хорошо, я прощаю тебя, и посмотрим, что будет дальше». И когда он остался один, учитель вышел, все мальчишки его окружили и говорят: «Давид, тебе теперь нечего бояться, тебе поверили. Как хорошо, что ты всегда говоришь правду. А если бы ты обманывал, представляешь, как бы ты попался? Получилось бы, что ты папу обманул, мальчишек подвел, здесь наказание получил. И вообще…» А Давид слушает их и думает: «Господи, я тебе так благодарен, что ты научил меня говорить правду. И благодарю тебя, что ты помог мне победить гнев». Он пришел домой вовремя, переоделся, помог во дворе, с ребятами все сделал. А когда вечером папа открыл Библию и читал, то он рассказал, говорит: «Папа, у меня сегодня было очень серьезное испытание». Папа спрашивает: «Какое?» Он говорит: «Сегодня я был испытан на злость и был испытан на правду. И Бог дал мне силы быть верным».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы будем еще раз сегодня благодарить нашего Господа за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам возможность сегодня опять собраться здесь, чтобы помолиться, попросить благословения и послушать Слово Божие, которое является светильником для нашей ноги. И очень важно, когда мы будем внимательны, будем прислушиваться голосу своего сердца, чтобы оно воспринимало то Слово, чтобы было не просто, я сегодня для вас был, как помните, где-то написано в Иеремии, забавный певец с приятным голосом. Помните, что люди говорили? Пойдем, послушаем, какое слово вышло от Господа. Они приходят, садятся перед тобою и слушают, как забавного певца с приятным голосом. И всего лишь. А позже идут и делают то же самое, что делали до того дня. И это слово тогда может быть нам даже осуждение. Потому что мы сегодня будем слушать слово. Еще чего-то не знали. И еще раз Господь нам напомнит об этом. Но пусть Господь благословит наши сердца всего, чтобы мы были внимательны к этому слову. Я просто немножко сделаю экскурсию в прошлый разбор. И начну с этого сторожа. Помните, мы говорили? На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Ну, стена – это уже стена. Но стена без сторожа, когда враг приступает, он очень легко ее разрушить может. Стену тоже надо защищать, эту стену. И стену может защищать только, ну, сегодня часовыми их называют, правда? На вышках стоят часовые и так далее, и так далее, которые очень внимательно наблюдают за пространством, которое впереди них лежит. И здесь Господь говорит: я поставил сторожей на стенах твоих, Иерусалим. Ну, стенами и люди могут называться. Ну, стена есть стена, но я немножко возьму другой текст Писания. Вы помните, кажется, 90-й псалом. «Щит и ограждение истина его». Стена – это тоже ограждение, мощное ограждение. Это не такое, как стоит у нас по краям улицы, чтобы пешеходам не задавили машины. Там что-то более серьезное – стена. Вы помните, стены Иерихонские были, наверное, три колесницы рядышком могли ехать по этой стене. Такие стены были. Но на этих стенах и сторожа, что стояли. И это было помощью сторожу стена. И вот эта стена сегодня для нас является истиной. Уже не люди. Хотя мы, как живые камни в церкви, мы тоже что-то должны знать. Тоже стена. Вы помните, я в прошлый раз напоминал этот текст Писания, когда невеста говорила жениху: «Я стена». Помните, я напоминал вам, что жена в доме как стена часто. И уют там держит, и мужа защитить может. Она как стена. И если мы сегодня, как камни, вложенные в стену, бываем, ну, ненадежными камнями, с трещиной, то тогда может в ту стену тоже проникнуть. А вот истины держаться, это будет та именно стена. Щит и ограждение истины его. Если я не ошибаюсь, там следуют такие слова: не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опускаешь плоть. Почему? Стена стоит. истина сцена. Вы помните место Писания? «Препоясавши чесла ваши, чеслом вашего истиною». Если разум наш припоясан истиною, тогда дьявол свое не может вложить. Но если мы не знаем этой истины твердо, значит, он все может по-своему вывернуть, истолковать по-своему. И тогда уже, ну, истина ту истину, но не знает человек этой истины, как должно. Поэтому на этих стенах Бог поставил сторожей. И если Бог поставил эту сторож, на все 100% сторож. Но если сторож поставили люди, или сам стал, это уже не сторож. Потому что он не знает истины той, как надо знать. Если чувствует, что не по его, он может поднять ложную тревогу. А человек, который исполнен Духом Святым, он живо реагирует на то. Я однажды помню, я напомню один такой случай, как важно сердце как барометр иметь, который реагирует на все, что говорят. Я однажды напоминал этот случай, когда приезжие братья были, и один второй проповедовал, но он одно место, ну, доктрина-то наша, но она не совсем точно доктрина, потому что доктрина есть доктрина, а Слово Божие есть Слово Божие. Почему сегодня доктрины разные в разных течениях христианских? Потому что по-разному понимают одно и то же место. Вот вам и доктрины выросли. И помню, когда он проповедовал, он говорил о Духе Святом, но все как сегодня говорят, но немножко не то. Ну, там не очень что-то страшное такое, но не то. Она подходит ко мне после служения и говорит: брат Николай, вот этот второй брат, который проповедовал, он что-то не то говорил. Сторож, но не понимал, что не то. Я спрашиваю, что он не то говорил? Вот то, что мы понимаем, все так. Но вот сейчас говорит, что-то не то. Я спрашиваю, что не то? Ну, не знаю, что не то. Вот как учили, все правильно, но не то. Спрашиваю, а что тогда у меня спрашивают? Так я сама не понимаю, что со мной происходит. Почему я не принимаю этого? Правильно, сестра. Не то говорю. Будь спокойной и свободной. Не то говорю. Вот понимаете, вот как важно нам сегодня понимать, вот то или не то. И сторож, хотя этот сторож, она не знала, что не то. Но все-таки тревога внутри не то. Я помню второй случай. Один из братьев проповедовал. В то время еще у нас церковь была автономной. И в другой автономной церкви он был. И проповедовал одну из мест Священного Писания, из книги «Бытие». Это было время потопа. Он очень сильно ошибся. Он прочитал: «Через 6 дней воды потопа пришли на землю». И толкует. 6 дней – это 6000 лет, и так далее, и так далее. Все «Аллилуйя» кричат, а я сам не знаю, что мне уже говорить. Там через 7 дней воды потопа пришли на землю. А не через 6. А вообще говорят, аллилуйя, слава Богу. Но не то, что надо. Почему? Вот не сторожа. Хотя там нечто безобидное довольно. Оно не может повлиять ни на что, наше спасение не может повлиять. Но тем не менее, если мы вникаем, но не то. Поэтому пусть Господь благословит нас в сегодняшний день, чтобы мы, ну, были исполнены Духом Святым, чтобы Дух не был у нас угашен. Если он угашен, то все нормально. Громко, шума много, и слава Богу. Значит, шума много, а не то, что надо, какая проблема. Кто-то не сторож, кто-то не знает так, как надо. Ну, кто-то же не сторож. Поэтому нам надо быть сторожами. Но для этого все-таки надо знать Писание. Может быть, не глубоко. Мы на разном уровне знаем. И я не знаю его до тонкостей всех. Но насколько я знаю, я и говорю на сегодняшний день. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были сторожа, которые поставлены на стенах, и которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. И днем, и ночью надо бодрствовать. Вы, наверное, такое явление наблюдали в своей жизни. Значит, днем о чем-то думали, а ночью вам то же самое приснилось. Но приснилось не то, что надо совершенно. И вы сами понимаете, что не то, что надо. Почему? Сторож не бодрствовал днем. Эти мысли, которые он принял, материализовались ночью во сне. Бывало такое, грешили днем в разуме, а ночью во сне грешили. Бывало такое? Ну, может, и не бывало, но бывает такое. Почему? Не бодрствовали ни днем, а ночью тоже, дверь открыта. Семя то посеяно, легло на сердце, а семя, посаженное в землю, оно дает плод. И плод какой? Породу его. И сирот избранный, царственное священство, бодрствующее, семя чистое будет ложиться. А если род не тот, что надо, значит, что будет ложиться? Нечистое. И после материализуется во сне. Говорит, ну как такое? Ну это часы тоже сегодня нету. Я просто, когда вот этой книге, которую писал о пророках, я этот пример употреблял. Сегодня еще раз напомню, как нам важно бодрствовать и днем, и ночью. Я немножко чуть-чуть отвлекся вот этой генеральной линии здесь. Я чуть-чуть делаю отвлечение. Не параллельно, не то, что иду по этому месту, а беру от этого места другие еще направления. Я просто расскажу еще раз этот случай. Когда, значит, два человека очень сильно рассорились. Значит, сестра хотела, чтобы ее брат взял замуж. Ну, вы знаете, сестры и сестры, они очень восприимчивые. Один раз посмотрел, два посмотрел, уже точно замуж хочет брать. А он не собирался брать ее, просто по делам молодежным было такое общение, и не собирался брать ее замуж. Когда она узнала, что он берет другую, она сказала так, я ему так устрою, что его даже в нашей церкви никто за него не пойдет. Ну, и устроила. Приходит эта сестра к ней, вот эта сестра. Она просто пошла к этой сестре к ней и говорит, ты знаешь, что об этом братья говорят? Та верит, что? Она ей так рассказывает, говорит, ну, я, говорит, не поверю. Я не поверю этому. А уже эта сестра передала ей не та, которая наклеветала. Она приняла вот эту клевету. И уже рассказала, передала ее, клевету передала. И эта сестра ей рассказывает. Я, говорю, стала молиться ночью. Господи, это было или нет, так или не так. И мне снится сон. Точно это было? Точно так было, сновидение получилось. Было это, точно так было. А Вера говорит так. Но я, говорит, не верю этому. Я тоже пойду молиться. Пошла молиться. А Бог ей говорит, не было этого, то клевета. Вы понимаете, насколько трудно разобраться? Одна услышала и другая услышала. Услышали то же самое. Ну, передается же это все. Она пошла молиться к Запрудской. Сама уже не знает, что получила. Вера сама. Пошла, а та говорит ей, сразу, сестра Запрудская, если мне нужна, вы вообще ее знаете, Запрудская, я тоже немножко знаю, хотя вскользь, редко с ней общался. Она говорит, раздели этих на три номера, дай каждому человеку номер. Она разделила. Первый номер дал той сестре, которая наклеветала. Второй номер дала той, которая приняла клевету. А самой третьей дала третий номер. А теперь говорит, слушай, первая оклеветала брата. Вторая приняла поношение, потому получила откровение во сне, как от меня, но не от меня, а от лукавого. А третья не поверила, пришла, и третья правильно сделала. Получила от меня, что такого не было. Вот вам и смотрите, что может быть в нашей жизни. Вот как надо бодрствовать, принять или не принять. пересказать еще раз, или вы поняли хорошо все? Кажется, я сам уже понял хорошо. Вот объяснял, сам понял, а они не поняли. Но я, наверное, понял неплохо, неплохо запомнил. Но, тем не менее, вот сторожить надо свое собственное сердце. Истинным это является истина Божия. Вы помните предупреждение, кто может обитать на Святой Горе Его? Помните? Кто не клевещет языком своим, не принимает поношения на ближнего своего, как тут купили не то, что надо, вполне возможно, это выразится в сновидении, в откровении, в пророчестве, в чем хотите выразиться. Семя попало. А семя дает жизнь. Какое семя, такое и жизнь дает. Какое семя попало, такой и результат будет. Поэтому пусть Господь благословит нас, что мы были теми сторожами. Я уже не говорю о церкви. Здесь должны быть сторожа, ну, диакона, пастыра, епископа, должны стоять на страже, на стенах этих. А иначе будут проблемы, будут трудности. Если я, допустим, ложный дам сигнал кому-то, ну, допустим, в битве что-то говорю, я скажу, ложь говорил. Все, это что же будет? Шум. Будет шум? Конечно, будем думать, а кто его знает, что он говорил? Но это будет ложный сигнал. Но кому-то он этот сигнал и ни к чему, а кому-то и достигнет сердца. Поэтому, пожалуйста, в этом смысле слова давайте будем бодрствующими и теми сторожами, которые бодрствуют не по своему разуму, не потому, что им кажется, а по тому принципу, который предлагает Слово Божие, и что говорит Слово Божие, истинно ограждение его. Не будут молкать ни днем, ни ночью. Ну, здесь же ночью немножко по-другому надо понимать. Сторож сторожит днем, не должен умолкать, быть бодрствовать. Но и ночью тоже должен бодрствовать сторож. Если он спит, то что-то за сторож. Помните, я привел пример. Когда одна из сестер приехала в это собрание, она говорит, о, брат Николай, я, говорит, так и знала, что вы приедете. Она вы называла. Я вообще люблю, когда ты, когда просто. Ну, вы так вы уже, ладно, пусть будет вы. Я, говорит, работаю сторожем. И когда я спала, я снилась, что весь день ты приезжаешь и говоришь. Думаю, ну зачем ты говоришь, что ты спала? Ну, слушай, твое начальство, оно же тебе накажет. Я, говорит, работаю сторожем, и я спала. Ну, откровенно все сказала. Ну, что сделаешь? Ну, вот такое у нас сейчас. Такие откровенные.

Вот о себе, пожалуйста. Но здесь написано, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним. Вот тоже надо обратить внимание перед Ним. Доколе Он не восстановит и не сделает Иерусалима славой на земле. Не умолкайте перед Ним. Что значит перед Ним? В чистоте, в святости, в хождении перед Ним. Если я сегодня что-то делал не то, что надо, я уже не перед Ним. Повернувшись спиною, ухожу от Него, боюсь Его. Какой я перед Ним тогда? А вот не умолкайте перед Ним. Не умолкайте перед Ним. Для чего не умолкайте перед Ним? Я другой текст Священного Писания еще приведу на память. Бог грешников что? Не слушает. А кто творит волю Его, того кто? Слушает. Я выдумал этот текст, или он звучит так именно? Так? Так? Мы можем очень много просить, но если не просили у Господа прощать за соделанные грехи, если они разделяют нас с Ним, молитва это будет до потолка. А вот когда мы покаялись перед Ним, сделали все, что возможно сделать, омылись Его крови, вот тогда можем молиться квалифицированно. Тогда не будет ошибок. Вот в чем сегодня проблема наша. Но я просто напомню один из случаев, когда действительно молитва может быть не услышана, если человек не на должном уровне находится, если не перед лицом Господним. Вы помните, Адам и Ева, которые согрешили, когда Господь пришел в Едемский сад, они пришли перед Его лицо и спрятались. Спрятались. Адам, где ты? Он говорит, я не могу быть перед лицо твое выйти, потому что я наг. А кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть? Он говорит, да, ел. Вот что я имею в виду пред лицом Господним и спрятался. Поэтому не надо прятать никого своего греха. Какой бы он скверный ни был, надо называть вещи своими именами. Проходить к Нему, исповедаться. И когда Он прощает, тогда уже можно идти пред лицом. И молиться уже можно. А иначе Бог такой молитвы не слышит. Но у нас на сегодняшний день есть большое преимущество молитва Духом Святым на иных языках. Вот она никогда не будет ошибочной. Если я нахожусь во грехе, Дух же Святой нас не оставляет так легко и просто. Он сражается за нас, Он воюет за нас. Я помню один такой случай, когда некто еще сестер отступил, и где-то он уже на 8-й год вот эта развязка пришла. Она отступила. Такое бывает часто в жизни нашей. И пьянство, и что только не было у нее. Но вы знаете, сердце ее тревожилось. Она иногда заходила в молитвенный дом на молитвы. Посидит, поплачет и пошла дальше. Потом последний раз, когда была молитва, она пришла туда. И Господь говорит Духом Святым. Она стала молиться Духом. И Господь говорит ей, и я стучал твое сердце 8 лет, а теперь ухожу. Раз, и все пропало. Ничего не стало. 8 лет стучал. Вы представляете, что значило жить в таком сердце? 8 лет воевал за нее. А теперь ухожу. В одно мгновение пропало все. Поэтому Дух Святой не так просто оставляет. Хотя иногда очень легко и просто подмена происходит. Я просто предупреждаю вас, чтобы не думали, что будете грешить и Дух Святой бежит. Кто его знает? Вот там было так. А в другой раз гордость пришла, тут же подмена происходит, и тут же уходит, и получается обман, обольщение. Кто ты? Я Дух Гордости. Ты пророчествовал? Я пророчествовал. Я тут конкретный случай говорю из жизни, со своей практики. У меня практика может

быть не совсем, ну, как сказать, приятное для людей слушать это. Но это так. Я говорю то, что может быть. И даже не заметила, как у Самсона было. Помните, Господь отступил у него, он даже не заметил. Поэтому такое может быть. Поэтому, пожалуйста, будьте бодрыми. Как только что-то заметить, сразу на колени, Господь, прости, и все проблемы Господь снимет. Потому что если искреннее покаяние будет, если будет твердое решение следовать за Господом, тогда будет успех. А если так вот просто... Я помню, одна из сестер, кажется, в прошлом году мы были где-то в Витебской области, далеко, наверное, километров 400 надо было ехать. Она исповедовалась, там у нее все было. А после, оказывается, где-то с братьями стала молиться. Она говорит, она решила, исповедуюсь и пойду опять напьюсь. Какой смысл тогда? Я не понял, почему она свободы не получила. Оказывается, вот оно что было. Зачем тогда это вещи делать? Зачем тогда идти исповедоваться, и в себе есть намерение опять пойти напиться? Тогда зачем это делать тогда? Поэтому я просто обращаю на это самое серьезное внимание. Но я прорву эту мысль. Я вот о чем хочу сказать, что Дух Святой так просто не оставляет нас. Если мы вместе с Ним воюем не против Него, а против греха, Он тогда не оставляет. А вот когда мы вот так вот, лишь бы как, тогда, конечно, о чем речь вести? И просто я обращаю на это самое серьезное внимание, чтобы обратили внимание и не поддались на эти уловки дьявольские, которые часто бывают в жизни, происходят. Поэтому я просто оставлю эту тему, может, опять вернусь к ней. Но я обращу внимание, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит, не сделает Его самой славою на земле. Вот до сегодняшнего дня, как трудно нас восстановить, когда мы где-то ошиблись и пошли назад. Вот как трудно восстановить. Я помню, одна из женщин пришла на прием. Ну как, молодая, я не знаю, но уже замужняя была, все. Но пришла, несвободная была. И она что сказала? Почему я пришла? Она говорит, я здесь в Барановичах в воскресной школе училась. А потом отступила. Не стала ходить в собрание. И получила вот то, что сегодня есть. Но я, говорит, никогда не забывала, чему меня учили. Постоянно было в моем сердце, иди, покайся, ведь ты в воскресной школе получила вот этот задел, вот этот фундамент положенный был, вот и пришла теперь. Ну как это трудно восстанавливаться после? Кто не знал и делал, я повторяю не один раз этот текст Писания, то бит будет много. А кто, вернее, кто знал и делал, бит будет много. А кто не знал, то бит будет меньше. Я часто говорю, мало, говорю, не мало, меньше, мало не покажется. Мало не покажется. Как это мало? Не мало, меньше, а мало не покажется. И ты знал, и лез не туда, куда надо. Поэтому Дух Святой не оставляет. Но в таком состоянии бесполезно молиться за какие-то нужды другие. Я, допустим, в своем разуме могу молиться, Господи, дай милость, дай благодать, исцели того, сделай то, сделай то. Эта молитва будет до потолка. Когда я дам свободу Духу Святому молиться, он будет молиться, Господи, прости его. Вот как будет идти его молитва. Я вам приведу еще один пример, житейский. Этот брат еще жив, уже старец, пожилой, пастор. Когда, значит, я был у них в собрании, в богослужении, там была сестра, ее не называю по имени, не хочу этого брата позорить. Я вообще никого не собираюсь позорить. Я просто привожу примеры, чтобы не делали всего лишь. Не думайте, что я кого-то хочу унизить, кого-то потоптать. Нет. Я наоборот. Я не один раз... Я поставил памятник такому человеку, который эту всю грязь вылил. Это ж памятник ему надо поставить, не унижать его. Человеку рисуется так, меня унизить хочет, меня, да при чем тут ты? Я просто говорю то, что на сердце, чтобы не было этого. И когда однажды, значит, были мы в собрании, это не в нашей местности, это где-то под Лунинцем, там недалеко от Лунинца, вышел брат проповедовать, исполнился духом и начал говорить на иных языках.
говорил, поговорил, истолкования нет, хотя истолкователь был. Он после богослужения подходит к ней и спрашивает: «Сестра, назвай ты по имени, а почему ты не истолковала то, что за меня было сказано?» Она посмотрит и говорит: «Слушай, а что я должна была истолковать? Что Дух Святой ходатай за тебя, что ты поссорился со своей женой, не примирился и пришел в собрание. Я что, должна была это истолковать?» Покраснел с ног до головы. Он-то думал, что идет откровение свыше, истолковать надо, а было ходатайство не с неба, а с его сердца туда. Дух Святой никогда ошибок не делает. Он будет ходатайствовать за то, за что надо, а не за то, что нам кажется. У нас сейчас будет так много проблем, мы не знаем, с какой начать. И там плохо, и там плохо. И там мы идем, просим: «Братья, подскажите, как молиться? За что молиться?» Расскажут. И сам не знаешь, за что ей подсказать. Говорю: «Ты молись Духом. Он выберет ту нужду. Пусть ты не знаешь, пусть тебе истолкования нету, но молись Духом, вот молиться за ту нужду, за которую надо молиться. Что за проблема на сегодняшний день? А веры нету, вот уже другой веры нету. Молюсь, молюсь, сам думаю, а кто его знает, о чем этот дух ходатайствует? Может, не, за то, что надо, не ходатайствовал, может, он сам что-то выбрал, да не то, что надо, выбрал. Ну, как какое может быть? Если Дух что-то выбирает, выбирает то, что надо, не надо бояться этого. Поэтому пусть Господь благословит нас. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит». Что значит «восстановил»? Почерал мир, почерал покой, почерал что-то. До тех пор молись, покуда Бог не восстановит этот мир. А сколько молиться? Не знаю. Не знаю. Может, день, а может, два. Может, час, а может, три. Не знаю. Ведь написано: «Стучите, и будет отворено. Ищите, и найдете». Так? Написано: «Стукните, и будет вам отворено». Не будет — стучите. Если вы придете к какому-то дому и стукаете один раз в дверь, навряд ли кто-нибудь выскочит. Показалось что-то. А когда будет стучать раз, два, три, кто-то стучит в дверь, надо открыть. Но так я говорю или не так? Один раз стукнул и постоит, будешь стоять, целую ночь стоять. А кто тебе открывать будет? Может, что-то случайно почудилось? Ну, Богу-то не чудится ничего. Он знает. Но говорит: «Стучите. Стучите до тех пор, покуда не получите помощь. Покуда Господь не восстановит. Стучите». Но к кому обращается речь? К тому, кто нужду имеет? Или к посторонним? К тому, кто имеет нужду. Если вам надо стучать, то стучите, помогать будем, но мы за вас стучать не будем. Понимаете вот логику? Если ты не хочешь и не стучишь, то почему я буду стучать? Помогать будем, сколько надо, но стучать из-за тебя, из-за себя. Это раньше в советское время было такое: работать буду за себя, из-за того парня. Ну, такое было у нас расхожее. Вообще, за того, за себя, за того парня. У нас такого нету. Стучи за себя. Не хватает силы — будем помогать. Это пусть Господь благословит нас, чтобы мы стучали до тех пор, покуда не получим ответа. Чтобы искали, покуда не найдем. Что такое «ищите»? Это значит, не лежит наверху. Не лежит на поверхности. Ищите. Вы помните, эта женщина, которая драхму потирала? Как она ее, эту драхму, искала? Помните? Она выметала все. Казалось, эта драхма у мусора была. Но она не стала мусором, эта драхма. Она нашла. Драхму нашла потерянную. Порадуйтесь со мною. Но искала, мела, вообще закоулка, наверное. Обычно, знаете, когда там монетка закатится куда-нибудь в угол, то трудно ее найти. Если бы она лежала посредине комнаты, то что ж тут искать? Обычно так закатится где-нибудь под диван или куда-то, что и трудно и найти. Надо искать, надо двигать что-то.
надо прилагать усилия. Доколе он не восстановит и не сделает Иерусалима славою на земле. Потому что жизнь на земле будет продолжаться. Для верующих есть новый Иерусалим, который где-то стоит во глубине вселенной построенный. Туда наши корабли космические не долетают. Но Господь доставит туда нас в свое время. Но, а на земле будет продолжаться жизнь. И чтобы на земле людям показать, что Бог может восстанавливать то разрушенное, надо восстановить этот Иерусалим. И Бог так и делает, показывает свою власть и силу. Ну как у нас сегодня? Много очень пустынь на земле. Почему эти пустыни? Написано, за беззаконие живущих на земле Бог делает пустыню. Пустыню, плодородную землю солончатую, за беззаконие живущих на земле. И что? Пустыня, люди ушли в другое место. И сегодня находят вот те места, города, засыпанные песком. Где-то море покрыло, целые города находят. Почему люди ушли в другое место? Они не способны жить там, они не способны восстановить разрушенное. А Бог показывал, а я могу и разрушенное восстановить, и семью разрушенную, и здоровье разрушенное. Что еще может быть разрушенное? Психику разрушенную. Все может Бог восстановить. Люди этого не могут делать. Это очень трудно и легче. Построить что-то на новом месте, чем расстарывать старый дом, да? Гораздо труднее. И мусор убрать, и так далее, и так далее. Это двойная работа, тройная работа. Но Бог обещает восстановить разрушенное. И не сделать Иерусалима славой на земле. Господь поклялся, это восьмой стих читаю, десницею своею и крепкою мышцею своею не дам зерна твоего, более упишу врагам твоим. И сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Вот текст Писания или стих восьмой. Я буду по порядочку, насколько это можно. Господь поклялся десницею своею. Поклял. Что такое поклялся? Не просто обещал, а поклялся. Чтобы это было очень сильно, чтобы это было неизменное. Клятва никогда, никем, нигде не нарушалась. А здесь Господь поклялся десницею своею. Знаете, десница, Господь написано, творит силу, она способна на все. Сегодня есть руки, которые называются золотыми. У Бога в этом смысле слова золотые руки. Он все прекрасно понимает, все знает, специалист во всех вопросах. И медик, и механик, и так далее, и так далее, и так далее. Все прекрасно. Но он поклялся. Почему поклялся? Я обращаю внимание вот на что. Читаешь один текст Писания. Что это означает поклялся? Что ничто. И в том числе знание, что где-то будут препятствия на пути, где-то будет враг строить кость, будет разрушать его дело, он все равно сделает то, что обещал. Поклялся. Неизменно. Читаю еще один текст Писания. Псалом 109, 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты, священник вовек, по чину Мелхиседек». Почему Бог клялся? Он знал, пошлет на землю Сына Своего, Иисуса Христа, Своему народу. Но они что делают? Примут Его или не примут? Не примут. Но Он поклялся. Он останется первосвященником все равно. Примут Его или не примут? Как к Нему не будут относиться? Он поклялся, я доведу начатое дело до конца. Вот, допустим, было с Илией, с Ильей священником дело. Там Бог ему обещание давал. А потом сказал, не будет так, потому что ты на своем месте был, как на своем месте сидел, но ты не обуздывал своих сыновей, они отвращали народ от жертвоприношений, поэтому уже не будет так, как я обещал. А здесь Господь с клятвой обещал спасти все человечество, за что слава и благодарение Богу.
Он есть совершенно в знаниях. Он знает наперед все и знал, что будет с Иисусом Христом, Его Сыном. Но Он Его для этого и предназначил, чтобы Он умер за нас, чтобы взял на Себя наши грехи и преступления. Я не знаю, мы своих сыновей отдали бы куда-нибудь, кого-то горнило, знающий, что с ними будет. Наверное, нет. Он поклялся, что не изменю своих намерений, доведу начатое дело до конца, совершу спасение роду человеческого. И Он это сделал. Бог и поклялся еще, чтобы слово было твердым. Десницей своей и крепкою мышцею своею. Ну, какая мышца у него? Дух Святой его мышца. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Почему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим? Мышца его, Дух Святой. У нас мышца – это материальное явление, а у Бога мышца – это Дух Святой, это личность очень сильная. И Он же и помог Иисусу Христу на Голгофе пострадать. Ну, как человек был. Он оставил всю славу неба. Он пришел в немощной плоти, поэтому Он говорит, Духом Святым принес себе непорочного Бога. Так написано? Духом Святым принес себя непорочного Богу. Не просто было это все сделать. Господь поклялся и выполнил все это, за что мы, конечно, благодарим Бога. И крепкой мысли своим. И вот что? «Не дам зерна твоего, более упишу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твою, на котором ты трудился». Вот это интересное место Священного Писания. «Не дам зерна твоего, более упишу врагам твоим». Бог делает так, что враги будут питаться своим зерном, а не нашим. Сегодня они очень часто пользуются нашим зерном. Я поясню, что я имею в виду. Кто помнит, приезжали из Бердичева братья, и он рассказывал, когда он сидел в тюрьме за Слово Божие, еще в сталинских лагерях. Мне кажется, в сталинских лагерях это было. А может и нет. Может быть, при Брежневе, может, при Хрущеве. Наверное, может, при Хрущеве уже было. Сидел в тюрьме. И когда однажды был такой случай, он был специалистом-электрик. И его держали за что? Несколько раз были такие случаи, когда они не могли ничего сделать, оборудование не могли починить. Он в воскресенье никогда не ходил на работу. Притеснять притесняли, но не запрещали, потому что сказал, не пойду, если хоть меня расстреляют, хоть что хотите, я не пойду. В воскресенье я должен молиться. Они пользовались его зерном, его трудом. Однажды он рассказывает так. Пришло, значит, оборудование какое-то, сварочное оборудование пришло, и никак не могут наладить. А было время, когда, значит, были последние дни месяца, и надо было этому лагерному начальству давать отчет перед вышестоящими, что они сделали. Знаете, это был каторжный труд в то время. Заставляли узников делать на износ, работали, но план должны были дать. Привезли это оборудование, никак не могут наладить его. Ходили, говорят, зовите Олега. Пользуясь его зерном, его умением. Конечно, умение от Бога было. Он вот пришел, эту катушку проверил, все нормально. Включают оборудование, не работает. Не помню, сколько продолжалось время такое, пошел мать, Господь говорит ему, все нормально, переверни эту катушку, показывают, верни катушку, переверни другой стороной, и все пойдет. Не той стороной катушка поставлена. Поставил другой стороной, пошло оборудование сразу, заработало все. Враги воспользовались его зерном. Придет время, говорит, когда будут пользоваться своим зерном, не вашим зерном. Сегодня, насколько сегодня это ценят люди, таких людей. Но почему? Выжать все соки с них.
И все. Правда, в настоящее время нас никто не выжимает, слава Богу. Но было другое время, было такое время. Когда садили ни за что, заставили работать так, что действительно невозможно было выдержать. Если бы не Бог, то вообще костьми полегли бы. Но пользовались этим зерном. И уважали. Почему? Потому что это был разум дан человеку. Уже не разум даже, а водительство Божие. Пришел, проверил прибором своим. Олег вот этот, я не помню, как его фамилия была. Все нормально, все на месте. Включает, не работает. А Бог говорит, поверни эту катушку. Обратной стороны поставим, и все пойдет. Не той стороной поставили. Поэтому до поры до времени. И мы, допустим, и не страдаем от того, что нас ценят за то, что Бог дал такие знания. Это Его работа. Он обогащает наш разум. Он делает нас способными, отличающим. Хотя вообще-то мы по общему уровню, наверное, отличаемся от других людей. Есть люди более умные, чем мы. Мы сегодня не говорим, что мы какие-то вундеркинды особенные. Но в некоторых случаях и их разум не работает. И тут как раз получается, что люди, которые с Господом имеют общение, они могут помочь. Пользуются. Ну, слава Богу, что пользуются. Мы сегодня тоже пользуемся много чем, что сами не делаем. Ездим на автобусах, летаем на самолетах, да? Но, тем не менее, придут другие времена. Десницы свои и крепкую мышцу свою. Не дам зерна твоего, более пищу врагам твоим. Ну, и второй момент еще надо отметить. Мы сегодня тоже это довольно условно, такие вот рассуждения. Не за всю произведенную продукцию получаем деньги, что мы произвели. Наверное, 20-30 часть от того, что сделали. На комбинате там мы работали, там неизвестно, тонны продукции давали. А сколько там зарплата была? Ну, я понимаю хорошо, государству тоже надо. Но, наверное, на военную промышленность шло, я помню, когда 60% национального дохода шло. Шло туда. Пролетели на самолете, сожгли тонны бензина того качественного. Это же наша работа. Пользовались ею, но... Хотя мы, может быть, не были голодные, не ходили раздетые. Было что-то. Но, тем не менее, я однажды, помните, говорил, если бы все, что мы зарабатываем, было нам, то мы бы каждый по самолету имели, не только по «Жигули» какие-то или по «Ауди» на сегодняшний день. Ну, тем не менее, вот такое дело. Война, конфликты, мир. Ну, надо что-то, какие-то структуры силовые поддерживать. Правильно. А что скажешь против этого? Потому что такая наша жизнь на земле. Грех, вражда, убийство и так далее, и так далее. Потому Господь сказал, придет время, когда я все по-новому построю. Сам буду царствовать на земле и не дам более врагам твоим зерна твоего. Они будут пользоваться своим зерном. А во время жилетнего царства люди тоже будут грешить. Вот почему-то будут грешить. Я ж не выдумываю ничего. Написано, помните, он говорит, 100-летний будет умирать юношею, а 100-летний грешник будет что? Проклинаем. Вот почему так, почему? По привычке. Сегодня Господь милует, не наказывает нас. Очень жестко. Знает, что дьявол искушает. А тогда не будет его. А люди все равно не пойдут на поклонение. Говорят, дождя не дам. Буду пасти их жезлом железным. Не дам дождя. Приходится и такие меры крутые принимать. Почему? Вот привычка такая у людей останется. Ну, это удивительно, вот почему так. Я как-то раньше не обращал внимания на то, ну, жилетний царь, значит, все будет нормально, оказывается. Может, через 100 лет повымирает поколение, которое станет жить, может, и нормально будет все. Наверное, первое время, ну, трудно, чтобы было нормально все, по привычке. Как вы можете делать доброе, привыкшие? Это же не говорю, что одержимые. Привычка? По привычке? Не значит, что бесы живут. Привычка все-таки сохранилась. По привычке. Поэтому и от привычек тоже надо избавляться от некоторых, от этих привычек.

Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Израильский царь Давид сложил множество псалмов. Это не только словословия, благодарения и плачи, но и откровения о Божьих тайнах. Так, в 103-м псалме, воспевая создание мира Творцом, Давид говорит о том, что на горах станут воды. Воды на горах? Долгое время людям такое трудно было представить, и слова псалмопевца трактовались как образ, описывающий волны, вздымающиеся выше гор. Однако в 1872 году научная экспедиция Британского королевского общества обнаружила в глубинах Атлантического океана настоящий горный хребет. Исследования проходили под руководством океанографа Чарльза Томпсона. У экспедиции Чарльза Томпсона была сугубо практическая цель. Специалисты изучали возможность прокладки коммуникационного телеграфного кабеля через Атлантический океан. Экспедиция установила, что глубина океана в разных местах отличается на несколько километров. Посреди Атлантики учеными был обнаружен настоящий горный хребет. Горная система, открытая британскими учеными на дне Атлантического океана, получила название «Срединно-Атлантический хребет». Это единая гряда протяженностью более 18 тысяч километров с перепадами высот до нескольких тысяч метров. Эхолокация показала, что горная сеть шириной около километра проходит через середину не только Атлантического, но всех мировых океанов. По своим очертаниям, подводные горы сравнимы с такими возвышенностями суши, как, например, Саяны. Научные исследования показали, что воды Мирового океана действительно стоят на горах, как и утверждал в своей песне псалмопевец Давид в X веке до рождения Христова. Название знаменитой породы собак «Сен-Бернар» происходит от французского слова «Сент-Бернард» – «Святой Бернард». В XIX веке монах Бернард основал в Альпах горный приют для путников. Участок был расположен на перевале на большой высоте, в одном из самых трудных и опасных для путешественников мест – лавины, сильные ветры, крутые горные переходы. Впоследствии обитель получила имя Святого Бернарда. Это же имя было присвоено и местной породе собак, которые обладали уникальными способностями, позволяющими монахам использовать их в качестве спасателей пострадавших от лавин путников. Необычный нюх этих собак позволял находить людей, погребенных под снежными лавинами. Сен-Бернары сопровождали монахов в долину. Их способность чувствовать приближение лавин часто спасала путникам жизнь. Самым знаменитым Сен-Бернаром был Барри. Этот пес, согласно некоторым источникам, спас жизни около 40 человек. Однажды Барри спас маленького мальчика и нес его на себе в монастырь несколько километров.

Почему были засекречены результаты переписи населения 1937 года? На то было несколько причин, одна из которых связана с графой «Религия». Дело все в том, что, несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, по своим масштабам жестокие гонения на церковь, многие не только не отвернулись от Бога, но и не побоялись об этом заявить. 56,7%, то есть более половины взрослого населения от 16 лет и старше, лица до 16 лет не заполняли эту графу, открыто заявили о своей религиозности. Такая картина, разумеется, не устраивала руководство страны. Это и стало одной из главных причин того, что результаты этой переписи были засекречены. Так называемый «скандинавский крест», символизирующий христианство, на сегодняшний день присутствует на флагах сразу 5 государств – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Скандинавский крест имеет свою особенность – сдвиг в левую сторону. По одной из версий, такая особенность креста обусловлена тем, что изначально флаг был ориентирован вертикально. При переходе к современному виду флаг был повернут на 90 градусов, таким образом, что верх флага оказался слева.

Все еще со школы помнят, что в русском языке шесть падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Однако до 1918 года был еще седьмой падеж – звательный. Сами того не замечая, мы и сегодня продолжаем использовать некоторые слова именно в звательном падеже. Например, «Боже», «Господи», «Иисусе», «Владыка», «Отче». Именительный падеж звучит так: «Отец наш», звательный – «Отче наш».

Вспоминаю еще один случай, который произошел в том селе. Я приехала на поезде в поселок. Там мне нужно было сесть на автобус, но поезд опаздывал, и когда мы приехали, автобус уже ушел. Расстояние до того села было где-то около 13 километров, и дорога проходила прямо через лес, в котором водились волки, а они были очень голодные и злые, особенно зимой. Я пыталась попроситься к кому-то в дом, но куда я ни подходила, везде были знаки на заборах, что там были злые собаки, а другие не открывали дверей. Нигде не было места, где можно было бы остановиться на ночь. Поэтому я решила ходить всю ночь по местечку. Я начала молиться. «Боже, хочешь ли ты, чтобы я шла пешком туда? Защитишь ли ты меня? Дай мне это понять. Если ты наполнишь меня сейчас Святым Духом, тогда я буду знать, что ты хочешь, чтобы я шла. А если нет, то я буду просто ходить по этому поселку всю ночь». Дух Святой сошел на меня, и я поняла, что Бог доставит меня туда безопасности. Я также попросила Господа, что если волки окружат меня, чтобы я их не видела. И так я начала идти. Когда я вошла в лес, то сразу же услышала вой волков. Лес был с одной и с другой стороны, но с левой стороны он простирался намного дальше, и волков там было больше. Ветер дул справа, и волки могли чувствовать запах человека. Я молилась: «Господи, если они меня и окружат, дай, чтобы я не видела их светящиеся глаза». Я знала, что Бог силен сохранить меня даже в окружении волков. Бог сохранил меня, и я благополучно прошла через этот лес. При выходе из леса я увидела на расстоянии свет и пошла прямо туда. Дороги я не видела и провалилась в снег по плечи. Кое-как я выбралась оттуда и дошла до села. В том лесу находили многих людей, которых загрызали волки, но Бог благополучно провел меня этим опасным путем. Однажды мы приехали в Брест, областной город в Белоруссии. Мы остановились в доме верующей семьи. У них был 18-летний сын, сильно больной туберкулезом костей. Он не мог ни ходить, ни что-то делать. Иногда соседи приходили и помогали занести его в машину для того, чтобы отвезти его к врачу. В тот день, когда мы к ним приехали, его как раз нужно было везти в клинику. Его приемная мама плакала о нем. В разговоре с нами она сказала, что он уже болеет долгое время. Мы начали молиться, и мой муж подошел к нему. Взяв его за руки, он сказал: «Во имя Иисуса Христа встань!» Юноша встал и начал ходить. Все присутствующие исполнились радости, а его приемная мать и отец даже плакали от радости. Позже соседи пришли, чтобы помочь занести этого юношу в машину, но он уже не нуждался в их помощи. Он сказал, что сам пойдет на прием к доктору. Когда он пришел туда, медработники вначале не поверили, что это он, а затем спросили, кто его привез. Он же утверждал, что пришел сам. Он рассказал врачам о том, как Бог его исцелил. Но в коммунистической стране доктора не могли признавать Божье вмешательство, поэтому просто написали, что пациенту стало лучше. Это лишь один из нескольких случаев, когда Бог употреблял моего мужа в исцелении больных. Это не было духовное дарование, но иногда Бог использовал его, чтобы имя Бога было прославлено. В Почапинцах мы были свидетелями другого подобного чуда. Пожилой мужчина был сильно больной. У него была сложная форма воспаления нервов. Настолько сильной была его боль, что он даже плакал. Мой муж подошел к его постели и сказал: «Петр, во имя Иисуса Христа встань!» Он встал на ноги, и с того момента он выздоровел. Это укрепило поместную церковь, а также его семью, поскольку все знали, насколько мучительной была его болезнь, от которой Бог исцелил его. В Казахстане жила одна семья, родители которой ходили в лютеранскую церковь.
Они были религиозными, но не имели личных отношений с Богом. А два их сына и две дочери были пятидесятниками. Дети очень любили своих родителей. Их мама была тяжело больна и лежала в кровати, поэтому им нужно было ухаживать за ней. Дети пытались свидетельствовать родителям о Христе, но те думали, что в их духовной жизни все в порядке и не имели никакого желания приближаться к Богу. Их сыновья приходили туда, где мы находились, чтобы помолиться за их маму, чтобы она приняла Иисуса Христа как своего личного Спасителя, прежде чем умрет. Однажды, когда их сыновья пришли к нам, Дух Святой открыл, чтобы мы немедленно шли в их дом и засвидетельствовали им о Христе. Так как их отец никогда не видел меня, то они решили сказать, что я доктор, которому нужно обследовать пациента, и он оставит жену наедине с доктором. Фактически, я и была своего рода доктором, только не таким, который лечит физическое тело, а имеет дело с проблемами духовными. Хотя в медицинской школе я также училась. Они привели меня и представили, после чего отец вышел из комнаты жены. Пациентка лежала в постели и спокойно спала. Обычно она долго спать не могла. Дети волновались, потому что не хотели, чтобы я будила ее. Но я знала, что поскольку Дух Святой сказал мне пойти и засвидетельствовать ей, это было как раз нужное время для этого. Вскоре она проснулась, открыла глаза, и я сказала: «Здравствуйте, а я вас не знаю». Я напомнила ей, что когда я свидетельствовала ей о Христе несколько лет тому назад, она не хотела слушать, но сейчас Бог еще раз послал меня к ней. Дух Святой так наполнил меня, что мое свидетельство было влиятельным и сильным. Она начала сокрушаться, плакать и просить у Бога прощения. Через время они отвезли меня домой. И когда они возвратились, дом наполнился сильным ветром. Отец и вся семья вбежали в комнату и увидели ее прославляющей Бога и молящейся на иных языках, как в день Пятидесятницы. Пережив это явное благословение, она умерла. Видя все происшедшее, отец отдал свою жизнь Господу, как и другие родственники, которые услышали о том, что сделал Бог. После похорон я планировала идти туда, где была моя семья. Когда я уходила, дочери взяли меня под руки и сказали, что они не позволят мне уйти, пока я не пообедаю. У меня были другие планы, но они меня не отпустили. На похоронный обед собралось много людей. В одной комнате был пастор лютеранской церкви, которую они посещали, и многие другие из той церкви, все они были немцы. В другой комнате — соседи и друзья. Они меня поместили в комнату с лютеранами. Дух Святой сказал мне встать и говорить, но я сказала Богу, что не могу, так как не разговариваю по-немецки, и я боялась. Дух Святой сошел на меня в силе и поднял меня на ноги. Я вынуждена была говорить. Сразу я оказалась в центре внимания. Я сказала: «Мир вам! Я не умею разговаривать на вашем родном языке, потому буду говорить по-русски». В тот момент Дух Святой взял меня в удел и начал говорить через меня к людям, которые там собрались. Все были тронуты тем, что говорил Святой Дух. В другой комнате меня могли тоже слышать, но когда я закончила, они хотели, чтобы я пошла и в ту комнату и говорила им. Там я говорила просто по Писанию, то есть не так, как перед этим. Бог коснулся каждого, кто был в этом доме, и я никогда еще такого не видела. Все до единого были в слезах. После собрания все меня обнимали и целовали, так как Дух Святой коснулся их. Однажды, когда мы прибыли в Казахстан, у нас не было ни одного адреса верующей той местности. Мы приехали туда по Божьему повелению,
и начали молиться и просить Бога, чтобы Он указал, куда нам идти. Я пошла, чтобы пройтись по городу, а мой муж оставался с детьми и багажом. Я нашла пожилую пару верующих в той местности. Они жили в маленьком домике, пристроенном к дому их детей, с маленькой кухней и одной спальней. Сразу я поняла, что мы не сможем там находиться, потому что у них не было достаточно места. Притом хозяйка была калека, она совершенно не могла ходить. Потому я попросила ее показать нам дома других верующих в той местности. Но она мне ответила: «Если Бог привел вас на это место и помог вам найти меня, то вы будете жить в нашем маленьком домике. Мы найдем для вас место». Когда мы пришли в их дом с мужем и детьми, она стояла на ногах и славила Бога. Она сказала: «В тот момент, как вы вышли из нашего дома, чтобы забрать свою семью, Бог полностью меня исцелил». Ей больше не нужна была инвалидная коляска. Некоторое время после этого мы находились с ними, и она все время радовалась о том, что Бог сделал для нее. Она постоянно служила нам и не разрешала мне ни в чем помогать ей, потому что была очень благодарна Богу за исцеление. В течение ряда лет мы много раз бывали в Ленинграде и видели, как Бог делал удивительные вещи. Там у меня была подруга по имени Мария. Ее дочери в то время было лет 5. Однажды мне было сказано пойти посетить их. Ее дочь была больна и страдала от высокой температуры. Я тоже тогда болела. Они жили в небольшом домике с одной комнатой и только одной кроватью. Всякий раз, когда я приходила к ним, ее дочь Ирина изъявляла желание спать около меня. Поскольку мы обе болели, то легли в одну постель. Только наши ноги были направлены друг к дружке, а Мария легла на полу. Я лежала и не могла повернуть голову из-за сильной боли. Я заметила, что Ирина была на самом краю кровати и вот-вот упадет. В это время я почувствовала, как кто-то стянул с нас простыни. Я подумала, что это Ирина, и опять накрылась. Но кто-то снова стянул простыни. На этот раз я посмотрела вверх, чтобы проверить, зачем Ирина это делает, и увидела ангела в белой льняной одежде возле Ирины. Он поднял ее, как перышко. В тот момент она начала во сне смеяться. Ангел положил ее обратно в кровать, заправил кровать и поправил подушку. Я лежала, опять

то буду здорова. Я так и сделала, и я стала полностью здорова. В другой раз я опять посетила свою подругу Марию и ее дочь. Однажды утром, когда мы проснулись, Мария стала рассказывать приснившийся ей сон. Во сне она увидела человека, одетого в черное, довольно высокого. Он водил руками по волосам Ирины, ее дочери, и говорил с насмешкой: «А я твою маму заберу». Все, что она видела во сне, сбылось в тот вечер. Вечером мы с Марией и Ириной пошли на почту, чтобы позвонить миссионеру в Польшу. Я подошла к окну оператора, и она сказала, что соединит меня с Варшавой, только нужно немного подождать. Затем начала с кем-то разговаривать по телефону, описывая, как мы, то есть Мария, ее дочь и я, выглядим, так как в зале было много людей, которые ожидали переговоров. Как только она перестала говорить, с улицы вошел человек, посмотрел вокруг и направился к нам. Приблизившись, он уставился на нас взглядом. Одет он был во все черное, включая шляпу. Высокий, точно как Мария видела его во сне. Он подошел к Ирине и спросил, как ее зовут. Ирина, обычно очень разговорчивая, но на этот раз ничего не отвечала. Он спрашивал, сколько ей лет, где живет, но она не отвечала ему ни слова. Было ясно, что он хотел побольше собрать о нас информации. И тогда, точно как во сне, он начал гладить Ирину по голове, приговаривая: «А я твою маму заберу», пытаясь запугать девочку, чтобы она что-то о нас рассказала. Но Мария твердо сказала: «Перестаньте». И он, выпрямившись, стал как мертвый, совершенно не двигаясь. В этот момент меня вызвали на переговоры с Варшавой, а он все еще продолжал там стоять. Когда разговор закончился, я вышла с кабины, а человек тот стоит, как и стоял. Мы быстро вышли с почты и вблизи увидели черную машину и в ней двух агентов КГБ. Дух Святой сказал нам бежать на трамвай. Мария вся дрожала от страха, боясь, что они заберут ее дочь и арестуют их вместе со мной. Она настолько испугалась, что не могла найти пути. До этого она никогда ничего подобного не видела. Но я знала, что если Бог ведет нас, то никто нас не арестует. Дух Святой направил нас на остановку трамвая. Мы сели в трамвай и уехали. Через короткое время машина КГБ поравнялась с трамваем, и все три агента были в ней. Увидев нас, они ехали без всяких правил рядом с трамваем, зачастую заезжая на трамвайные пути. В тот момент Дух Святой сказал нам выйти из трамвая и стать возле каменной стены, которая была затемненная со всех сторон. Заметив, что нас трамвая нет, они развернулись и поехали на ту остановку, где мы сошли. Мы видели их с того места, где мы стояли, где-то за 4-5 метров от остановки. Они вышли и начали искать нас по аллеям и улицам вокруг. Затем сели в машину и стали ездить вокруг, зная, что пешком мы не могли далеко уйти. В тот момент Дух Святой сказал нам, чтобы мы не шли обратно на трамвай, но пошли к дому Марии другой улицей. Это было больше часа ходьбы, но мы безопасно пришли домой. Зайдя в дом, мы прославили Бога и возблагодарили Его за охрану и водительство. Это укрепило веру Марии, которая убедилась, что Бог может выводить людей своих из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Дух Святой нам открыл, что когда агент КГБ выглядел как мертвый, Господь заблокировал его разум. Он как бы замер и не мог нас арестовать. Слава Богу за все!

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

День к концу подходил, и катилось уж солнце к закату. Смолкло пение птиц, становилось все тише кругом. Берег моря окутало влажной вечерней прохладой, и отчетливо слышен простых рыбаков разговор. «Иду рыбу ловить». Всем слова эти были знакомы, но сейчас прозвучали, как горький отчаянный крик. Рядом не было больше того, кого слушались волны, и ничто не могло эту жуткую боль заглушить. Он убит, их учитель, их добрый верный наставник. За 3 года впервые остались они без него. Жизнь бессмысленной и невозможной теперь им казалось, с его смертью погибли надежды. Закончилось все. Но они были живы и что-то должны были делать. Потому и решил Петр заняться своим ремеслом. Все друзья согласились и в лодку вошли за ним следом. Превратились они снова в самых простых рыбаков. Уж не раз они в море порою ночной отправлялись и не раз возвращались с богатым уловом в сетях. Но сегодня на лицах обветренных грусть и усталость. Труд напрасен. С пустыми руками вернулись назад. Занимался рассвет, лодка к берегу уж приближалась. Там стоял человек, одиноко, у самой воды. Это был Иисус, но они его вновь не узнали, погруженные в тяжкие грустные мысли свои. Он спросил у них тихо и ласково: «Есть у вас пища?» «Нет». Они отвечали, а в голосе слышалась боль. «Здесь по правую сторону лодки вы сети, закиньте!» Иоанн понял все и воскликнул. «Ведь это Господь!» Без раздумья Петр прыгнул в воду, об этом услышав. Он не мог больше ждать. Слишком медленно лодка плыла. Нет, они не одни. Вот он, друг и учитель воскресший. Вновь на помощь пришел, и исчезли сомнения и страх. Когда в жизни моей солнце ласково светит и греет, когда чистый безоблачен над головой небосвод, очень просто тогда сердце в Божье присутствие верит. И я знаю, что рядом со мной Ты, воскресший Господь. Но когда в мою дверь вдруг нежданно беда постучится, когда света не видно и только лишь тьма впереди, как же трудно тогда мне с Тобой, Иисус, согласиться, как же трудно поверить, что правы пути все Твои. Ты однажды был распят, мой добрый, любимый учитель, на кресте умирал, был оставлен небесным Отцом. Но воскрес в 3-й день, чтоб одной никогда уж не быть мне, чтоб в любую минуту я видела, это Господь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении? Евреям 2 глава, 3 стих. Великое спасение. В этом стихе из Библии не говорится, как мы избежим, если отвергаем столь великое спасение или сомневаемся в нем. Здесь сказано, как мы избежим, если пренебрегаем им, то есть не обращаем на него внимания. Представьте ситуацию. Человека укусила змея, но есть сыворотка, которая может спасти его. Если он в ярости выбросит ампулу с противоядием или, случайно, будучи слаб, уронит ее, и она разобьется, тогда он умрет. Но он также умрет, если просто посмотрит на нее или подержит в руке. Нужно просто ввести сыворотку, и ничто другое не поможет. Спасение, которое предлагает Бог, освобождает от вины, господства и последствий греха. Это великое спасение, потому что велик тот, кто его дает, велико дело, посредством которого оно было достигнуто. Велики его эффекты, масштабы. Невозможно описать словами, насколько высока была заплаченная за него цена, насколько бедственным было наше положение, из которого мы избавлены, и насколько богатыми мы стали. Не обязательно совершить какое-нибудь преступление, чтобы погибнуть. Если человек никак не реагирует на то, что говорит Иисус, если дверь его сердца остается закрытой, когда он стоит в ней и стучит, желая спасти, этого достаточно, чтобы быть потерянным. Но если поступать именно так, то как избежать суда? Кто тогда поддержит и на кого в таком случае можно положиться?

«Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахии 1:6.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Читаю книгу Бытие, глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали возле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпи фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей». Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот я стою на берегу реки. И вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону». 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия по всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю.
И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, да повелит фараон поставить над землей надзирателей и собирать в 7 лет изобилия пятую часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведением фараона в пищу, и пусть берегут. И будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставляю тебя над всею землей египетской». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал исчитать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего, а другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Бытие, глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим:
что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником земли той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской, купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вы как будто из... Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их Иосиф под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас это горе». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик, и отошел от них и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв от них Симеона, связал его пред глазами их. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его. И сказал братьям своим: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над той землей говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаи в земли той». И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской». И сказал нам начальствующий над той землей: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди? Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите.
и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные, отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Но он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб». Бытие, глава 43. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: „Не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами“». Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: „Жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат“? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: „Приведите брата вашего“?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли этой и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего».

0: эти люди в полдень.
1: И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек той, тот, людей этих, в дом Иосифов. И испугались люди эти, что ввел их в дом Иосифов, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифова, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». Он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей этих в дом Иосифов, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров, раб, твой отец наш еще жив». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне?» И сказали: «Да», и сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним, особо. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его и младший по молодости его, и удивлялись эти люди друг перед другом. И посылал им кушанье, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. Бытие, глава 44. И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: «Наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней, худо это вы сделали». Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Хананской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начиная со 100.

старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла свою ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то тот умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, вы сведете седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими, ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям –

На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Псалом 10. Из этих стихов видно, что Давид боролся с искушением усомниться в Боге. И хотя конкретная ситуация, в которой он оказался, подробно не описана, очевидно, что она доставляла ему немало страданий. Возможно, когда он был еще при дворе Саула, ему посоветовали бежать в тот момент, когда его побег был бы истолкован как измена или доказательство трусости. Его тревожило то же самое, что тревожило Неемию, когда его враги, жаждавшие поймать его в ловушку, притворились друзьями и посоветовали ему спасаться бегством. Если бы он сбежал, у них появилось бы основание для обвинений. Неемия же смело ответил: «Может ли бежать такой человек, как я?» Давид, ведомый тем же духом, отказался от бегства. Он говорил: «На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица?» Когда сатана не может одолеть нас при помощи самонадеянности, он хитроумно пытается погубить нас при помощи сомнений. Через наших друзей он пытается внушить нам, что доверять Богу не имеет смысла. Подтверждает это логическими доводами. И если мы не заявим о своей вере со всей твердостью, он превратит нас в пугливую птицу, улетающую на далекую гору при первой опасности. Как убедительно звучат эти слова: «Лук натянут, стрела вложена в тетиву». «Улетай, улетай, о беззащитная птица, ибо только если скроешься, ты обретешь безопасность. Спасайся, ибо враги метят прямо в твое сердце. Быстрее, быстрее, ибо смерть близка». Этот призыв звучал для Давида очень убедительно, потому что он был обращен к его душе. Однако он не сдался. Ему проще было бросить вызов опасности, чем выказать недоверие Господу Богу. С одной стороны, Давид находился в реальной опасности. Его враги натянули лук и были готовы во тьме стрелять в него. А неправедный царь Саул разрушил основания закона и справедливости. С другой стороны, какое это имело значение для него? Ведь единственным его упованием был Господь Бог. Он мог бросить вызов опасностям, ускользнуть от врагов и противостать несправедливости, которая царила вокруг. На вопрос, что сделает праведник, он отвечает: «А чего он не может сделать?» Когда молитва привлекает Бога на нашу сторону, а вера гарантирует исполнение Его обещаний, тогда у нас нет причин спасаться бегством, даже несмотря на то, что нас окружают жестокие и могущественные враги. При помощи пращи и камня Давид поразил исполина, перед которым дрожали воинства израильские. Воистину, Господь, избавивший его от руки филистимлянина, мог избавить его и от царя Саула, и его приспешников. На языке веры нет слова «невозможно». Воинствующая благодать знает, как сражаться и побеждать, но не знает, как отступать. Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых грядущие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Давид указывает на неиссякаемый источник своей твердости и мужества. Он находится на небесах, у великого престола Божьего. Бог христиан всегда рядом со своими детьми.
Он не только Бог горных цитаделей, но и Бог равнин и полей, на которых проходят ежедневные сражения. Господь во святом храме своем. Как небеса простираются у нас над головой, в какой бы точке земли мы ни оказались, так и Господь, Он всегда рядом с нами, в какую бы ситуацию мы ни попали. Это веская причина не принимать доводов сатаны, склоняющего нас к неверию. Великий ходатай непрестанно молит за нас Бога в небесном храме, взывая к своей драгоценной крови, пролитой за нас. А на престоле восседает тот, кто всегда слышит прошение своего Сына. Чего же нам бояться? Разве Господь не может разоблачить все человеческие замыслы? Без сомнения, сатана желает сеять нас, как пшеницу. Но если Иисус в святом храме молится за нас, может ли ослабеть вера наша? Что могут предпринять нечестивые, чего Господь Бог не увидел бы? А коль скоро Он пребывает в святом храме, радуясь жертве Своего Сына, разве не сокрушит Он всякую человеческую мудрость и не подаст нам благовременное избавление? Господь — престол Его на небесах. Владычеству Его нет предела. Все совершаемое на небесах, на земле или в аду происходит по Его определению и с Его ведома. Он — великий Царь над всей землей. Куда же нам бежать? Разве мало доверять Царю царей? Разве не может Он избавить нас? Разве нам обязательно трусливо убегать? Воистину, благословен Господь Бог наш, и мы можем приветствовать Его, как Иегову Ниси. В Его святое имя возносим мы свои знамена, и вместо того, чтобы бежать, снова поднимаем боевой клич. Очи Его зрят. Извечный блюститель никогда не дремлет. Очи его не знают сна. Вежды его испытывают сынов человеческих. Господь внимательно рассматривает их дела, а также слова и помыслы. Как человек, внимательно изучающий мелкий предмет, прищуривается, чтобы не видеть других объектов, так и Господь внимательно следит за людьми. Бог видит каждого человека так, как если бы кроме Него во всей вселенной не было бы ни одного живого существа. Он видит нас всегда и никогда не выпускает из поля зрения. Он видит нас всецело, с первого взгляда проникая в самые недра нашей души. Разве это недостаточное основание для уверенности, недостаточный отпор соблазну отчаяния? Беды мои не сокрыты от Его глаз. Он знает мои тяжелые обстоятельства, и я могу быть уверен, что Он не позволит мне погибнуть, пока я возлагаю надежду только на Него. Зачем же мне брать крылья пугливой птицы и улетать от опасностей? Господь испытывает праведного. Господь не питает к нему ненависти, а только испытывает его. Праведные дороги Ему, и потому Он очищает их огнем испытаний. Никто из детей Божьих не избежит испытаний. Более того, пока мы в здравом уме, мы и сами не захотим избежать их, ведь они приносят с собой множество благословений. Избегая испытаний, мы избегаем благословения. Любящего насилие ненавидит душа его. Зачем же нам бежать от злодеев? Если Бог ненавидит нечестивых, то мне нечего их бояться. Аман был весьма велик при царском дворе, пока не впал в немилость. Но как только царь возненавидел его, с какой смелостью самые ничтожные слуги предложили вздернуть этого некогда страшного человека на его же собственной виселице? Ибо Господь праведен и любит правду. Господь не только стоит на страже правды, но и любит ее от всего сердца. Он отрекся бы от себя, если бы отказался защищать праведных. Справедливость — качество, присущее самой природе Бога.
Посему не страшитесь испытаний, но будьте праведны и не смущайтесь ни от какого страха. Бог оправдывает нас, а коль так, то какое нам дело до человеческого осуждения? Лицо Его видит праведника. На лице нашем не должно быть смущения, потому что лицо Господне осияло нас. Господь видит праведных, одобряет их и благоволит к ним. Он видит в них свой образ, образ, созданный им самим, и потому относится к ним с благодушием. Смеем ли мы прибегать ко греху, чтобы избежать испытаний? Давайте распрощаемся с окольными путями и хитроумными уловками. Давайте идти прямо стезей, освященной светом лица Господнего. Чувствуем ли мы соблазн спрятать свою свечу под сосуд, утаить свою веру от ближних? Нашептывает ли нам дьявол, как избежать креста и уклониться от поругания Христова? Давайте не будем внимать голосу обольстителя, а будем просить об умножении веры, чтобы нам сразиться с начальниками и властями века сего и выйти вместе с Господом за стан, неся его поругание. Мамона, плоть и дьявол, все нашептывают нам, улетай на гору вашу, как птица. Выйдем же им навстречу и бросим вызов. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Отступать некуда, да и зачем? Вперед! Да теснят врага наши отряды. Все в атаку, все силы, все побуждения души, вперед! Во имя Божье вперед! Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковлев.

Стих «Церковь Христова». Церковь Христова, слышишь, Бог сам зовет тебя. Он говорит: «Голубица, жду в небесах я тебя». Бурею злой ты гонима, беды, несчастье вокруг, но не печалься, родная, скоро к тебе я приду. Ветры палят нещадно, руки твои и лицо. Церковь родная, не бойся, под сенью моей укройся, я защищу тебя. Если ж уснешь, голубица, церковь Иисуса Христа, милость свою явлю я и разбужу тебя. В сердце вложу я жажду, будешь искать меня. Церковь моя, голубица, я не оставлю тебя. Духом святым прикоснусь я, веру свою вдохну. Церковь моя, голубица, сильно тебя я люблю. Я не хочу, чтоб погибла ты от стрел сатаны. Бодрствуй, прошу, и молись ты, в небо тебя я введу. Доброй и кроткой всегда ты, будь, голубица моя. Миром тебя наполню, жизнь дам тебе навсегда. Труд мой, моя голубица, ты совершай на земле. С верой в небо стремись ты, светом моим будь везде. Кровью моей омывайся, падших спеши поднимать. Смело с врагом ты сражайся, чтоб души не смог он отнять. Трудно тебе порою в жизни бывает идти, но знай, голубица родная, на руки тебя поднимая, тебя буду сам я нести. О тайнах своих я буду через слово свое возвещать, чтоб ты была чистой, родная, тебя буду переплавлять. Поверь, ты гонимая бурей, как сильно тебя я люблю. В обителях вечного рая тебя с нетерпением жду.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Дорогие друзья, нет ничего ценнее, мы всегда говорим это, подтверждаем. Христос воскресший – это самое большое событие для верующих людей, для христиан, да и для всего мира. Это надежда человечества. Но я бы хотел сегодня обратить внимание на наше с вами воскресение. Итак, если вы воскресли со Христом. В последнее время меня как-то привлекла тема христоцентричности. То есть, когда не только в нашем служении присутствует сам Христос. Почему нам иногда не хватает полноты радости, полноты Божьего присутствия? По той причине, что место Иисуса Христа в жизни нашей может быть занято не Христом. Связано с религиозной деятельностью, церковной активностью, что-то другое, без чего мы не обходимся на сегодняшний день. Мы этим связали свою жизнь, мы как бы посвятили Богу себя. Но здесь, когда речь идет о христоцентричности, помазание, масло, о чем написано в Слове Божьем, или мы подтверждаем часто, когда речь идет о нашем самом дорогом ценностях нашей жизни, его невозможно заменить. Это самое важное. И без этого наше христианство не проявляется как христианство. 8 глава Римлянам с 38 стиха. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Это то, что невозможно забрать, лишить. Хотя, говоря о самой большой потере, многие уже потеряли. Казалось бы, без каких-то усилий, просто сдали свои позиции. И есть вещи, которые мы оставляем возле ворот, потому что они нам не нужны. Мы купили новую мебель, а старую куда деть? Ну, кому-то подарить, или, может быть, кто-то возьмет за фри, кому-то из бедных людей понадобится наш диван, который нам послужил лет 10. Ну, что-то такое. Во второй главе Ефесской церкви Господь говорит: «Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Вы знаете, есть что-то ценное, потому что здесь сказано, кто отлучит нас от любви Божьей. А, друзья мои, пребывать в этом, возможно, когда оно есть, находиться в нем. Вы знаете, что самые счастливые люди – это те люди, которые обладают, имеют, пребывают, находятся в эпицентре этого сокровища. Это не побочное явление, это его сердце. Вы знаете, мы иногда часто просим у Бога: «Господи, дай нам, Боже, помоги нам, Господи, защити наших детей, Господи, восполни мои финансовые затруднения, Господи, дай мне избавление от той или иной болезни, Боже, открой двери, волю Твою». То есть иногда мы ищем Его, потому что это нужно нам. Ищем Его ради себя. Кто отлучит нас от любви Божией? И дальше сказано, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Значит, эти предметы, эти вещи, эти названия, именно они посягают на нашу любовь. И как только коснулось человеческого сердца, жизни его, какие-то переживания из этого разряда, ты смотришь, уже и в церковь перестал ходить, уже соблазнился, переживание, христоцентричность страдает. Мы были в церкви, мы были возле служения, но мы не были в Нем, во Христе, Иисусе, Господе наш. Потому что, когда мы в Нем, уходите, приходите, на работе, в машине, куда бы вы ни шли, вы всегда с Ним, вы всегда в Нем. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Вы понимаете, что такое «сокрыто»? Когда вы защищены надежно от всех термоядерных угроз, от радиации. Это ваша иммунная система во Христе Иисусе защищает вас от всех вирусов. И христиане с сегодняшнего дня – которые призваны жить для Господа, не то что как бы заставляя, потому что людей можно заставить или говорить, вот если не хочешь, если ты не пойдешь, попадешь в ад. И Христос никогда не употреблял эти запрещенные приемы, которые употребляются сегодня часто в церквях. Люди говорят об этом. Господь привлек нас не силою меча, не угрозами. Он привлекает наше сердце сегодня своей благодатью и силой любви. И вот здесь сказано, кто отлучит нас от этой любви? Это большущая сила, благословение Божие, которое работает сегодня на все 100%. Это благодать Божья, которая объединяет сердца, соединяет семьи. Иисус в центре. Мы соединены с Господом через смерть. Так написано. Мы в смерти Его соединены с Ним. Поэтому через Его смерть имеем контакт, коннект, имеем отношения правильные с Господом. Я не знаю, что вас привело ко Христу, к Иисусу. Я не знаю также, что вас удерживает в Нем. Я не знаю вашу силу любви, которая переживает ваше сердце, и вы живете им, и вам интересно жить в любое время, в любом государстве, под любым правительством, где скорби или печали. Апостол Павел говорит, умею жить и в скудости, и в изобилии, и в Америке, и на Украине, и в России. То есть я могу жить везде, где Господь, там и я с Ним. Я в Нем, и Он во мне. Это христоцентричность, это центр нашей жизни. Потому что для многих людей Христос только в церкви, ну, 2 часа, ну, послушали. Но от 24 часа жить с Ним, пребывать в Нем, кому-то не понять до конца. Но именно это является объединяющей силой, благословением и благодатью для нас, потому что как никогда мы нуждаемся в Его защите, потому что одиночество в равной степени постигает всех, кто не находит этот центр, потому что они ищут своего, а не того, что угодно Христу, своего удобства, комфорта. Но людей, боящихся Господа, которые говорят друг другу, пишется памятная книга. Для людей, которые призваны к благодати Божией, к Вышнему Иерусалиму, которые воскресли со Христом, для них жизнь на земле прекратила свое существование, которое связано с нашими интересами только, я имею в виду. Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта в безопасности. В то же время, смотрите, нас каждый день умерщвляют. На нас могут клеветать. Можем, как апостол Павел говорит, позорищем для мира. И каждый день считают, как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Понимаете, друзья мои, что вы никогда не сможете покорить сердца ваших собственных детей, если вы не будете обладать этим секретным оружием, силою любви Божий. У нас есть своя любовь. И методы, которые мы пытаемся воздействовать на людей, на человека, но это наше. И оно приходит, в конце концов, к расточительству. Оно заканчивается. Светильники наши будут гаснуть, если не будет этого масла. И имею против тебя, что ты оставил, предпочел другому господствовать на моем месте. Место мое остается и должно оставаться незанятым, как некогда было сказано Давиду при встрече с Ионафаном. То есть место твое, место Господа в твоем сердце должно быть не занято. Когда мы занимаем место Господа в своем сердце, реагируете как неверующие люди на любые раздражители, как люди, не знающие Бога, иногда говорят, как это может быть, верующий человек, и вдруг он сорвался. Потому что место Христа, место Иисуса занял он сам. Апостол Иоанн говорит об Антихристе. В храме воссядет он, выдавая себя за Христа. Чтобы мы никогда не выдавали себя за Христа, который хочет управлять, но не быть под управлением. Он хочет быть благословением для нас. Он любит нас. И его оружие, которым он победил мир, это его любовь на Голгофском кресте. В Деяниях апостолов мы читаем, что Петр обращается к народу, говорит, вы распяли начальника жизни. Вы отреклись от святого и праведного, но, впрочем, братья, вы сделали это по неведению. Когда человек не знает, не ведает, что делает, Господь молился о таких на Голгофском кресте. И когда их сердце коснулось это слово, они говорят, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Веруй в Иисуса Христа. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом. Кто будет веровать так, как написано. А написано, как вы слышите сегодня, что Он умер за тебя. Он производит и желание, и хотение по воле своей. Ты имеешь что-то сокровенное, Божий человек, и поэтому ты спокоен. Огромной суммой обладаешь, и тебе не угрожает нищета, потому что Господь с тобою. Все во всем. Тебе не нужны осколки или какие-то медные гроши. Он для вас, верующих, драгоценность. Не только внутренне радоваться, но можем другим рассказать, да и показать, потому что это жизнь наша, это помыслы наши, это наши разговоры, это то, чем мы хвалимся, это наши лица, в конце концов, преображенные. Я не оставлю вас сиротами. Господь послал Духа Святого для того, чтобы каждый из нас сиротой не был при живых родителях. Потому что Господь с нами. Бог в тебе. Господь работает в твоем сердце. Многие не читают Библию, потому что им достаточно то, что они услышали от кого-то или через кого-то, или в церкви, или в собрании. Это Божья любовь, которая работает в сердцах наших, когда мы соединены с этим Словом. Это Слово пребывает в нас. Это Слово обрабатывает наше мышление, и вся наша внутренность заполнена этим Словом. Нам хорошо с Господом, без слов. И когда мы радуемся этой центричности, когда мы радуемся тому, что Он призвал нас во внутреннюю комнату, за завесой, Он сказал, закрой двери за собой. Отец твой, видящий тайное, не рассказывай никому о твоей тайне. Человек, который нашел сокровище на поле, от радости скрыл, никому не рассказал. Иначе бы он лишился бы этого сокровища в одно мгновение. Услышали, узнали бы интересующиеся этим полем, этим сокровищем, и никогда бы не заняли ему деньги для того, чтобы купить ему это поле. Но есть вещи, которые мы не должны раскрывать и рассказывать. Есть вещи, которые нужно скрывать. Только Дух Святой вам покажет и расскажет, что мы должны скрывать. Некоторые вещи мы раскрывали. Мы открывали наготу брата. А теперь соберите перья, которые пустили по ветру. Нам приходится отчитываться не перед людьми, а перед живым Богом. И придется. И Господь любит нас. И Его цель – показать нам, чтобы наши уста которые говорили о Господе, о Христе Иисусе, достойны славы. Когда мы жили сегодня по плоти, Бог по милости своей готов простить нас. О горнем помышляйте, но не о земном, когда Христос находится в центре нашей жизни. Христоцентричность. Запомните это слово, друзья мои. Когда Христос в центре моих помыслов, моей жизни. Господи, какова Твоя воля? Потому что нет другого основания. Это основание, на котором мы строим свою жизнь. Это каменное основание, твердое. Это сам Господь Иисус Христос в центре моей жизни, в моем доме. Написано, и стало слышно, что Он в доме. Это будет слышно везде и всюду, и для твоих близких, и дальних. И все знают, узнают такого христианина. Он ходит перед Богом. Они узнают его, что он боится Бога, благоговеет перед Богом, потому что братья Иосифа боялись его, они верили в свое прощение. А Иосиф сказал, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Не бойтесь тех людей, которые боятся Бога. И патриархи говорили, думали, что на этом месте нету Божьего страха. Друзья мои, когда страх Божий потерян, это глубокая тьма, глубокая пропасть. Недавно я слышал свидетельство одного человека, который абсолютно не знал Бога, был очень богатым человеком. Он возомнил о себе, как Навуходоносор. А его мама покаялась, обратилась к Богу и стала христианкой, и начала молиться о нем. Здоровье сильное, телосложение спортивное, и он даже и не думал ходить к врачам никогда. И вдруг он заболел так внезапно, и заболел так сильно, что мгновенно его нужно было оперировать в госпитале. Это очень интересная история. Когда он увидел настоящее, вечное будущее, что ожидает человека, ад и рай, вы знаете, он пришел в такой ужас. У него дрожали колени, он переживал, и он не мог уснуть, вернувшись оттуда. Постоянно перед тем, как ложиться спать, употреблял бутылку водки, иначе он не мог уснуть. Он боялся, он в страхе был, он Бога-то не знал. Но Бог показал ему и рай, чудесное пение, Бог показал ему и другую сторону. Это первый раз в жизни он увидел, может быть, по молитве его матери. Мать просила его, приди в церковь. А где ваша церковь? Вот там, в каком-то помещении светском в Волгограде. Нет, это полуподвальное помещение, это не церковь. Церковь – это с куполами, видное здание. И в конце концов мама говорит, ну завтра же 8 марта, ради меня, сделай мне подарок. Говорит, мама, только один раз, завтра только пойду, ради 8 марта, больше ты меня не зови туда. Он туда зашел, после этого уже оттуда не вышел, он покаялся. Но самое главное – он рассказывает, что меня привлекло. Когда я зашел в церковь, я услышал, как славит Бога, и вдруг я вспомнил, что это было там, где мне Бог показывал рай, где Бог показывал ангельское пение, где Господь показывал мне эту радость вечную, тот свет неизреченный и слова, которые он слышал там. Слава Богу, что в вашей церкви есть пение. Вы сами поете то, в машине, не слушая только кого-то, а вот сами прославляйте Бога. Давид говорит, я радостно буду петь Господу, радостно пойте Господу, славьте Бога. Но снова же славить Бога и петь радостно может только новый человек, у кого Христос в центре, кто находится во Христе, водим сегодня Духом Божьим. Вот славить Бога. Вы проверьте себя, насколько вас привлекает Слово Божье, насколько вас привлекает не просто праздники, столы и застолья, не просто внешняя атрибутика, насколько вас привлекает Иисус, рожденный в яслях, не имеет ни вида, ни величия, сегодня в глазах неверующих, да и верующих тоже, быть может, потому что мы привыкли смотреть на христианство с высоты, смотреть на христианство посредством восхищенности человеческим. Не я ли этот город Вавилон? Я же построил его. Но Господь сказал, 7 периодов пройдешь, а потом вернешься. Друзья мои, и Господь дал такую чудесную песнь в устах этого Навуходоносора. Прочитайте, и вы увидите в 4 главе Даниила, вы увидите, как он славит Бога, что нет равных тебе. Никто не должен занять место Бога в сердце и в жизни человека, кроме Бога живого. Господь любит нас, но эта любовь, она дана нам, чтобы нам пребывать.

свидетельствует против него, и тебе печально. Как апостол Павел говорит, умею жить, повторяю, и в скудости, и в изобилии. И что бы я ни делал, словом или делом, я делать буду для славы Божьей. Наша жизнь такая короткая. И вы вспомните, что на этой земле дана была возможность поставить Христа в центре своей жизни, в своем сердце, чтобы я хвалился Иисусом, Господом, чтобы я искал лица Его, чтобы я радовался и утешался Богом, и Он исполнит мои желания, потому что мои желания в Нем, потому что мои желания в Господе утешаться, и ни в ком другом нет другого утешения под солнцем, под небом, нет другого имени, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. О горнем помышляйте, а не о земном. Бог спасает. И вы не спасете, друзья мои, никого, но Господь вас спасет, и Бог спасает ваших детей, и в нем вы находитесь в безопасности. Ни высота, ни глубина, ни другая какая-то тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. То есть это невозможно отнять у вас. Отнять сегодня любовь Божью, отнять Иисуса Христа у Божьего человека невозможно. Его убьют, его могут распять, его могут уничтожить и сжечь. Но то же самое Господь будет говорить и напоминать ему, что ты жив, потому что ты во мне, потому что ты умер для этого мнения, человеческое мнение. А что обо мне скажут люди? Многие думают, что вот это главное, чтобы, не дай Бог, плохо о тебе говорили. Умри для этих убеждений и пониманий. Это у тебя невозможно забрать, когда ты со Христом и во Христе. Благодарю Бога, я что-то имею больше, чем я могу рассказать вам. Этим живу. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Иисус, я только хочу быть с тобою. И тогда ты ничего не потерял. Жив наш Господь, слава Ему!

0: Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.
1: Что будет делать человек, когда, прожив без Бога век, пред райскими вратами станет и запертыми их застанет? Наверное, будет он стучать и громко Господу кричать: «Открой, Господь, меня впусти! Ты должен место мне найти! Достойно жизнь я проводил, я не украл, я не убил, трудился я, не уставал, в поту свой хлеб я добывал, построил дом, сад посадил, семью создал, детей взрастил, не забывал я и о нищих, одежду им давал и пищу. Я честно и открыто жил, а ты мне двери брать закрыл. На суд твой правый я явился, скажи мне, в чем я провинился?» Как страшен Господа ответ: «Теперь тебе спасенья нет. Я жизнь тебе затем не дал, чтоб в жизни ты меня искал. Я так хотел, чтоб без меня не починал бы ты и дня. Я рядом был всегда с тобой. По милости великой мною тебе дарована семья, и дом тебе построил я. Я сад твой щедро поливал, я сыновей тебе давал, не упускал тебя из виду, не позволял тебя обидеть. От зла тебя я ограждал и терпеливо долго ждал, когда суетность отстраня, найдешь ты место для меня. Но ты меня не призывал, ты свое время отдавал друзьям, работе и семье, кому угодно, но не мне. Ко мне с повинною прийти ты время не сумел найти. Мне мало твоих добрых дел, ты опоздал, ты не успел. Тобою время благодати упущено, Христа печати на тебе нет. Вини себя, уйди, не знаю я тебя. Быть может, Бог несправедлив? О нет, Он добр и милостив. Он любит миловать, прощать, Он продолжает призывать. Уйти от жизни грешной, ложной, искать Христа, пока возможно, творить добро, любить и верить, чтоб райские открылись двери.

момент творения. Выдвижные усики комара. Многие люди знают, что кровью питаются только самки комара. Рацион же самцов состоит из сока растений. У многих видов комаров различить самца и самку довольно легко. У самцов отчетливо видна пара усиков. Если у самки комара усики едва заметны, то у самца они похожи на два разветвленных пера, растущих из головы. И если бы не одна особенность, то эти усики создавали бы комару большие трудности при полете. Каждая антенна-усик расположена в углублении, возле которого находится подушечка, состоящая из особого белка. На самом деле это своеобразный гидравлический двигатель. Во время полета усики комара прижаты к голове, но приземляясь, он поднимает их, чтобы слышать. Для поднятия усиков из тела комара в подушечку выделяется небольшое количество воды, за счет чего ее размер увеличивается на 25%, и усики выдвигаются вперед. В природе существует такое множество чудес, и каждое из них было создано Богом, чтобы пробудить в нас желание все больше узнавать о нем, а главное – узнавать из его слова о том, что он стремится к общению с каждым из нас через своего Сына Иисуса Христа. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Я надеюсь, что все написанное мной на тему, как я готовил проповеди, братья воспримут как выражение искреннего и доброжелательного отношения к ним ради же их пользы. Я всегда положительно воспринимал критику в свой адрес и считал ее проявлением благосклонного отношения ко мне. Сейчас я уже пожилой человек, и многое из того, что касается моих методов, известно публике. Думаю, будет уместным поделиться моим пониманием и опытом подготовки проповеди. Однажды член Верховного суда, обращаясь ко мне, поделился своими мыслями на эту тему. Он сделал следующее замечание. «Служители не проявляют здравого смысла, обращаясь к людям. Они боятся повторений. Они используют язык, непонятный простым людям». Приводимые ими примеры взяты не из повседневной жизни. Конспекты проповедей написаны тяжелыми фразами и читаются без повторений. Поэтому люди их не понимают. Если юристы последуют их примеру, то погубят и себя, и свое дело. Когда я представлял дело в суде, и передо мной находились почтенные мужи общества, которые составляли группу присяжных, то считал само собой разумеющимся повторять основные позиции столько раз, сколько было присяжных. Я понимаю, что если не буду приводить примеры, повторять, проговаривать основные позиции закона и доказательств снова и снова, то проиграю дело. Наша цель, когда мы обращаемся к присяжным, склонить их к принятию нужного решения, еще до того, как они покинут скамью присяжных. Мы не можем выступить с речью, которую они поймут лишь наполовину. Наша цель заключается не в том, чтобы выставить на показ свое красноречие. Мы находимся там, чтобы вершить правосудие. Поэтому мы должны быть понятными и стараемся действовать методом убеждения. И если у них есть какие-либо сомнения по поводу закона, мы объясняем все так, чтобы эти сомнения развеялись. Если бы и служители так делали, то воздействие проповеди было бы, несомненно, другим. Но они изучают вопрос и пишут проповедь. Затем выходят за кафедру и читают ее. Но те, кто слушает, плохо понимают. Многих слов паства не может усвоить, пока не пойдет домой и не посмотрит в словаре. Служители обращаются к людям, неубедительно призывая сделать выбор в пользу Христа. Они, видно, не ставят перед собой такой задачи. Скорее, их цель заключается в том, чтобы создать блестящее литературное произведение, продемонстрировав свое красноречие и богатый язык. У меня никогда не было негативного отношения к братьям, которые часто грубо со мной обходились. Я знал, что они хотели помочь и действительно полагали, что если я приму их взгляды, то принесу больше пользы. Но у меня было другое мнение. Можно привести много фактов, раскрывающих взгляды этих служителей и их отношение ко мне. Когда я проповедовал в Филадельфии, послушать мою проповедь пришел известный лектор. Он был разгневан моей манерой проповеди, утверждая, что за кафедрой так себя вести недопустимо. Беседуя с мистером Паттерсоном, с которым я в то время трудился, он настаивал, чтобы мне запретили проповедовать, пока я не получу должного образования служителя. Он говорил, что мне необходимо поехать в Принстон и изучать там богословие, чтобы получить представление о том, как должно проповедовать Евангелие. Мне не хотелось, чтобы у учителей сложилось впечатление, будто только мои взгляды и методы идеальны. У меня не было такой мысли. Я осознавал свое несовершенство и то, что не имел блестящего образования. Я избегал большого скопления людей и никогда не стремился собирать толпы народа, а ехал в новые поселения и проповедовал Евангелие тем, кто его отвергал.
но уже в первый год своего служения с удивлением заметил, что мои проповеди были приемлемыми и назидательными для образованных слоев населения. Это было больше того, что я ожидал, чего ожидали братья, и больше того, на что смел надеяться. Я всегда старался усовершенствоваться в том, в чем находил себя несведущим. Но чем больше я проповедовал, тем меньше было оснований думать, что я заблуждаюсь. Чем больше я приобретал опыта, тем яснее видел положительные результаты моего метода проповедования. Чем больше я общался с представителями разных социальных классов, с людьми образованными и необразованными, тем больше убеждался в том, что меня вел и обучал Бог, давая мне правильное представление в отношении способа приобретения душ. Я уверен в том, что сам Бог меня обучал. И это правда, потому что я никогда не получал этих знаний от человека. Я часто думаю, что могу совершенно точно сказать, как говорил Павел, что был обучен Евангелию Христа не человеком, а Духом Святым. Считаю своим долгом сказать это, ибо до сих пор убежден, что учебные заведения очень портят служителей. Сегодня у проповедников есть все возможности получить информацию по любому богословскому вопросу, и они более осведомлены в области богословия и истории, нежели в любой другой предыдущий период времени. Тем не менее, они не знают, как использовать эти знания. В конце концов, они подобны Давиду в доспехах Саула. Человек никогда не научится проповедовать, пока не начнет это делать на практике. Но если в чем современные служители и нуждаются, так это в искренности. Если они будут лишь заботиться о своей репутации, то их служение не принесет никакого плода. Много лет назад один мой знакомый пастор, которого я очень любил, по состоянию здоровья оставил кафедру на время и предоставил это служение молодому человеку, который только что закончил семинарию. Этот молодой человек писал превосходнейшие проповеди, но жена пастора осмелилась ему сказать: «Ваши проповеди парят над головами людей. Верующие не понимают вашего языка и ваших примеров. Вы приносите слишком много знаний, выходя за кафедру». На что он ответил: «Я молод и развиваю свой стиль. Моя цель — подготовиться к проповеди за кафедрой и окружить себя культурным приходом. Я не могу опускаться до уровня ваших людей и потому должен развивать возвышенный стиль». Я долгое время наблюдал за этим человеком. Не знаю, жив ли он еще, но я никогда не слышал, чтобы его имя было связано с теми великими пробуждениями, которые происходили тогда и происходят сейчас. Я мог бы назвать имена тех служителей, которые до сих пор живы и находятся уже в преклонных годах, которым было очень стыдно за меня, когда они слышали мои проповеди. Согласно их мнению, я был недостоин стоять за кафедрой, поскольку использовал простой язык и обращался к людям с простодушной прямотой. Но моей целью не было блеснуть богатством языка или поддержать достоинство кафедры. Эти братья были мне очень дороги. Я всегда относился к ним хорошо и не помню, чтобы хоть раз огорчился на них за то, что они мне говорили. С самого начала я знал, что с их стороны будет противление и что между нашими взглядами и практикой большая пропасть. Как мне стало известно, в начале моего служения пастыря считали, что если я достигну успеха в служении, то это нанесет непоправимый ущерб учебным заведениям. Люди не будут поддерживать их финансово, если увидят, что человек может стать успешным проповедником и без образования. У меня же никогда и не возникало подобной мысли. Однако, как тогда, так и сейчас, придерживаясь мнения, что колледжи или богословские семинарии в некоторой степени ошибаются относительно способов подготовки молодых студентов.
В этих учебных заведениях очень мало времени уделяется практике проповедования. Нельзя научиться проповедовать, не практикуя этого. Студентов нужно вдохновлять, упражняться и совершенствовать свои дары и призвание в Боге, выходя в разные места и горячо свидетельствуя людям о Христе в личных беседах. Так они должны учиться проповедовать. Вместо этого от студентов требуют писать то, что преподаватели называют проповедями, читать их перед классом или наставником, которые, в свою очередь, критикуют эти проповеди или делают какие-то замечания. Эти так называемые проповеди, пройдя определенную обработку, превратятся в литературные сочинения, которые не принесут никому пользы. Определяя литературные запросы определенного круга людей, они далеки от духовного назидания и не отвечают на нужды души. Они не рассчитаны на приобретение душ для Христа. Студенты лишь учатся развивать утонченный и возвышенный стиль письма. Разумный человек поймет, что совершенно неуместно, проповедуя с кафедры, употреблять высокие образцы познания и риторики, обращаясь к бессмертным душам, которые стоят на грани гибели. Когда горит город, начальник пожарной части не читает своим работникам сочинений и не демонстрирует утонченный стиль риторики, а кричит и руководит их действиями. Это порой вопрос жизни и смерти. Он хочет, чтобы каждое его слово было понятно. Он говорит с ними всерьез. И каждый понимает, что критика относительно тех оборотов речи, которые он использует, просто не к месту. Так происходит всегда, когда люди имеют искреннее намерение. Их язык прост и понятен. Фразы в их речи коротки, убедительны и мощны. Призыв направлен к действию, и, следовательно, все проповеди эффективны. Вот почему в прошлом малообразованные методистские проповедники и ревностные баптистские служители достигли гораздо больших положительных результатов, нежели самые образованные богословы и священнослужители нашего времени. Пылкое высказывание простого увещевателя повлияет на людей больше, нежели добротный образец ораторского искусства. Красивые проповеди несут славу проповеднику, но проповеди, в которых звучит истина, прославляют Творца. Наши богословские школы приобрели бы большую ценность, если бы больше внимания уделяли практике. Я слышал, как один учитель богословия читал лекцию о важности импровизации проповеди. Его взгляды относительно этого вопроса теоретически были правильными, но на практике неприменимы. Казалось, он хорошо изучил этот вопрос и досконально разработал практическую его сторону. Но сам никогда в жизни не применял то, чему учил. Я не знаю ни одного из его студентов, кто практически воплотил бы его идеи. В нашей школе в Берлине студентов постоянно учили тому, что они должны писать проповеди. Лишь очень немногие из них имели смелость полностью импровизировать во время проповеди. Но им снова и снова говорили: «Вы не должны думать, что можете подражать Финею. Вы не можете быть Финеем». Служители не любят говорить с людьми по-простому. Согласно их пониманию, я никогда не говорил проповеди. На самом деле, мне часто говорили: «Почему вы не проповедуете? Вы же просто разговариваете с людьми». Один мужчина из Лондона вернулся домой после одного из наших собраний глубоко облеченным. Он был скептиком, и его жена взволнованно спросила: «Ты слушал проповедь Финея?» Мужчина ответил: «Я был на собрании мистера Финея. Он не проповедует, а только объясняет людям то, что проповедуют другие. Это, по сути, то, что я слышал много раз. Одни говорили мне: любой может проповедовать так же, как и ты. Ты просто разговариваешь с людьми, так, как бы говорил с ними дома или сидя в гостиной». Другие говорили:
Создается впечатление, будто мистер Финей отвел меня в сторонку и беседует со мной лицом к лицу. Служители обычно избегают таких проповедей, которые воспринимаются как слово, обращенное прямо к аудитории. Они проповедуют о других людях, о грехах, распространенных в соседней округе, вместо того, чтобы прямо обратиться к слушающим их. Они не говорят: «Вы виновны в этих грехах, и Бог от вас требует следующего». Они зачастую проповедуют о Евангелии, вместо того, чтобы проповедовать его. Они старательно избегают такого обращения, при котором могло бы создаться впечатление, что речь идет о ком-то из присутствующих в зале. Но я всегда считал, что обязан следовать другим курсам, и в действительности шел в другом направлении. Я часто говорил: «Не думайте, что я говорю о ком-то другом. Я имею в виду вас, вас и только вас». Сначала служители говорили мне, что люди этого не примут. Они встанут, уйдут и больше никогда меня не будут слушать. Но они ошибались. Многое зависит от того, в каком духе все это говорится. И если люди видят, что вы говорите в духе любви и желаете им только добра, что ваше сердце свободно от злости, а ваши обличения правдивы и имеют целью принести им спасение, тогда очень немногие будут продолжать противиться. Я часто говорил людям, когда видел, что они обиделись: «Сейчас вы возмущены и уйдете», заявив, что никогда больше не придете туда, где я проповедую. Но вы вернетесь. Ваша собственная совесть на моей стороне. Вы знаете, что сказанное в ваш адрес — правда, и что я сказал это для вашего же блага. Вы не сможете продолжать

им льстить. В глубине души они это презирают. И пусть никто не думает, что можно заработать уважение людей, не став послом Христа и не заботясь добросовестно об их душах. Изучая Евангелие, я старался как можно лучше его применять. У меня не было привычки уделять много времени написанию проповедей, но я всегда размышлял над истинами Евангелия и лучшим способом их применения. Я шел к людям и изучал их нужды. Затем в свете Святого Духа выбирал тему, которая бы отвечала их настоящим потребностям. Усиленно размышлял над этой темой и много молился, наполняя ею свой разум. А затем шел и обращался к людям. Если проповедь написать, существует одна большая опасность. Человек не очень много о ней размышляет после того, как записал текст. Он молится совсем немного. Возможно, прочитает свою рукопись в субботу вечером или в воскресенье утром, но не испытает нужды в мощном помазании, которое откроет его уста, освежит память и побудет проповедовать от глубины сердца. Он будет чувствовать себя спокойно, так как ему нужно использовать только свои глаза и голос для того, чтобы проповедовать. И неважно, написана эта проповедь несколько лет назад или только вчера, в воскресенье в ней не будет ощущаться свежести. Она не проявилась как что-то новое, как помазанное послание Бога к сердцу проповедника и через его сердце к людям. И я готов торжественно заявить, и думаю, имею на это право, что обучился значительно большему, не записывая свои проповеди. Я был обязан сделать предметом своей проповеди то, о чем размышлял, чем наполнялся, и только потом шел к народу и говорил ему. Обычно я записывал названия тем, которых хотел коснуться, используя общие фразы, набрасывал порядок их изложения и те просьбы, которые хотел бы высказать. В нескольких словах я помечал те примечания и заключения, используя которые хотел бы сделать вывод. О своем методе подготовки к проповеди я говорил и раньше. В начале своей проповеднической деятельности и в последующие 12 лет моего раннего служения я и слова не написал. В основном мне приходилось проповедовать без какой-либо подготовки. То, что получал в молитве, было моей подготовкой. Очень часто я выходил за кафедру, не зная, о чем буду говорить. Я зависел от Святого Духа, потому что Он давал мне место Писания и раскрывал в моем разуме всю тему. Ни в какие другие годы я не имел такого успеха и силы в служении. Если бы меня не вдохновлял Святой Дух, то не знаю, как бы я проповедовал. Во все годы своего служения тема, на которую я собирался проповедовать, открывалась для меня самым удивительным образом. Казалось, я мог видеть с интуитивной ясностью именно то, о чем должен говорить. Мысли, слова и примеры приходили настолько быстро, что я только успевал их озвучивать. Когда впервые начал делать записи, то делал их после проповеди, чтобы сохранить те мысли, которые дал мне Господь. Вскоре я обнаружил, что не мог произносить повторно те проповеди, которые тезисно записывал. Лишь получив от Святого Духа свежее помазание тех мыслей, я мог с вдохновением употребить их в моих следующих проповедях. Я почти всегда получаю слово в молитве, стоя на коленях перед Богом. Обычно, получая тему от Святого Духа, нахожусь под таким сильным впечатлением, что она проникает до атомов моего сознания и овладевает мною настолько, что я не могу даже записать ее. Слово, которое дает мне Бог, проходит через мое тело и душу. Всего за несколько мгновений я могу сделать набросок, чтобы удержать мысль, данную Святым Духом, и вижу, что такие проповеди
всегда звучат с великой.

силой. Когда я был в Берлине, идеи для самых впечатляющих проповедей получал после того, как слышал звон церковного колокола и был вынужден идти и излить их из глубины своего сердца. У меня не было времени набросать даже кратчайший план того, о чем я должен был сказать в проповеди. Говоря об этом, не хвалюсь, но истинно отдаю всю славу Богу, а не своим талантам. Пусть никто не подумает, что те мощные проповеди были результатом труда моего разума или исходили из моего сердца без помощи Святого Духа. Это было не мое, но полученное от Святого Духа, который во мне. И пусть никто не говорит, что эта высшая степень вдохновения недоступна другим. И я верю, что все служители, призванные во Христе на проповедь Евангелия, могут и должны получать такое вдохновение — проповедовать Евангелие Святым Духом, посланным с небес. Не это ли Христос имел в виду, когда говорил: «Идите и научите все народы, и сей я с вами во все дни до скончания века»? Что Он подразумевал, когда говорил о Святом Духе? «От Моего возьмет и возвестит вам, напомнит вам все, что Я говорил вам». Что означали Его слова? «У того, кто верует в Меня, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого верующие в Него имели принять. Все служители должны так исполняться Святым Духом, чтобы слушающие их были убеждены, что Бог истины с ними. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с надеждою, что все невзгоды кончатся, вечность бесконечную вступить. И легко, без тени сожаления, оторвавшись от привычных дел, прошептать в счастливом изумлении: «Господи, какой хороший день! Что нас ожидает у причала? Не увидеть в самых лучших снах, даже если на земле печальной столько было светлого у нас, будто отблеск будущего счастья, братских отношений чистота и возможность убеждаться чаще в радостном присутствии Христа. И друзей, как в южном небе звезд, не грозит в печалях одиночество, но к себе небесный край зовет. Хочется ли в небо? Очень хочется».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Мы часто просим Бога, чтобы Он не оставлял нас в час испытания и искушения. Но, к сожалению, мы также часто забываем, что об этом нужно молить Господа всегда. Ни одну секунду нашей жизни, какой бы праведной она ни была, мы не можем обойтись без Его помощи. При свете дня или во тьме, общаясь с Христом или испытывая искушение, нам одинаково необходимо обращаться к Богу с молитвой: «Не оставь меня, Господи! Поддержи меня и спасусь!» Малышу, когда он учится делать первые шаги, необходима помощь няни. Корабль, покинутый рулевым, немедленно сбивается с курса. Мы не можем обойтись без постоянной помощи свыше. Поэтому обратитесь сегодня к Богу. «Не оставь меня! Отче, не оставь дитя Твоего, чтобы не пасть ему от руки врага, чтобы не отбиться ему от спасительного стада. Великий жених, не оставь цветок Твой, чтобы не увянуть ему и не умереть. Не оставь меня, Господи, сейчас и не оставляй меня ни на одно мгновение во все дни мои. Не оставляй меня в радости, чтобы ей не завладеть сердце моим. Не оставляй меня в скорбях моих, чтобы не возроптать мне против Тебя. Не оставляй меня в день покаяния, дабы не лишиться мне надежды на прощение и не впасть в отчаяние. И не оставляй меня в день расцвета веры, дабы вера моя не обратилась в самонадеянность. Не оставляй меня, ибо без Тебя я слаб, но с Тобой я силен. Не оставляй меня, потому что на пути моем много опасностей и ловушек, и мне не обойтись без Твоего руководства. Наседка не оставляет своего выводка, и Ты накрой меня своими крыльями, чтобы укрыться мне под ними. Не удаляйся от меня, потому что скорбь близка, а помощника нет. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Да пребудет во мне Дух Твой вечный, да очистятся наши сердца, и в природе моей человечной возведи храм для Бога Творца.

Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахии 1:6.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В конце второй главы книги «Деяния» о молодой церкви, только что начавшей свое существование, сказано, что она находилась в любви у всего народа. В третьей главе говорится об исцелении хромого, а четвертая глава начинается арестом Петра и Иоанна. Начальники стражи накладывают на них руки и арестовывают их. Да, недолго суждено было юной церкви наслаждаться покоем и миром. Внезапно враг обрушился на нее со всею яростью. Но давайте лучше прочтем первые 7 стихов из 4 главы книги «Деяния». Звучит это место так. «Когда они говорили к народу, к ним, то есть к Петру и Иоанну, приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каифа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставивши их посреди, спрашивали, какою силою или каким именем вы сделали это? Затем последовал ответ Петра, и ответ его оказался новой проповедью, то есть третьей проповедью апостола, записанной в книге «Деяния». С этой третьей проповедью мы ознакомимся попозже, в другой раз. А сейчас подробнее рассмотрим, как и с чего началось это первое преследование. Учтите, что после этого первого гонения церковь почти без передышки испытывала притеснение со стороны противников Евангелия. Но, возлюбленные, никогда не забудем это маленькое божественное «но». Но параллельно с гонением и яростью врага церковь росла, и число ее членов умножалось. Ее пределы расширились даже до края земли. Чем больше враг притеснял ее, тем она становилась сильнее и больше. Вы заметили, даже здесь, в прочитанном нами тексте сказано, многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Как раз в разгаре этого первого преследования уверовало еще 2000 мужчин, так написано в подлиннике, мужчин. В это число не входили женщины и дети, так что, возможно, обратилось несколько тысяч. В следующей главе упомянутой женщины, там сказано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что гонение не смогло остановить роста церкви. Наоборот, оно способствовало ее росту. Такова история всей книги «Деяния». Заметьте, как начинается эта четвертая глава. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи». И в третьем стихе сказано «И наложили на них руки и отдали их под стражу». По-видимому, они уже закончили главную часть проповеди, но беседа еще продолжалась, и вдруг они арестованы. Из последнего стиха третьей главы мы можем сделать вывод, что Петр успел все же сказать самое главное. Его последние слова были «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». После того, как это было сказано, священники и начальники стражи перебивают их и накладывают на них руки. Их вывели из храма, и хоть им не позволили сделать призыв грешникам, тем не менее сказано, Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таких людей около 5000. После первой проповеди в день Пятидесятницы Петр делает призыв. Сказано, что со многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Но на этот раз обстоятельства не позволили ему сделать призыва. Как будто врагу удалось поставить преграду. Однако враг не учел силы Духа Святого, ибо многие же из слушавших слово уверовали. Слава и благодарение Господу! По-видимому, люди уже каялись во время проповеди Петра. И в то время, когда служителей Божьих арестовывали, люди обращались к Господу. И согласно тексту, по крайней мере, обратилось 2000, если считать только мужчин. Как иначе назвать это, как не победой Евангелия? Воистину, для Слова Божия нет уж. Господь не позволил перебить проповедника до тех пор, пока он не закончил и не сказал того, что существенно для благой вести. Да, дорогие мои, мы знаем, кто это, который ненавидит Христа и ведет непримиримую борьбу с любящими Господа. Это сам дьявол, сатана. Это его кровавая рука причиняла и причиняет страдания и горе детям Божьим. Начиная с убийства праведного Авеля и вплоть до наших дней, агенты его преследуют детей Божьих. И эти агенты, через которых он совершает свое гнусное дело, могут быть самыми разными. В данном случае они были религиозниками, священники и начальники стражи при храме, то есть церковная милиция и саддукеи. Нужно отметить, что римское правительство было безбожное правительство. Его возглавлял кесарь-диктатор. В области же религиозной жизни Израиля оно передало всю власть религиозникам, начальникам народа, то есть священнослужителям. Они даже имели право вынести смертный приговор, когда дело касалось религии, как, например, в случае убиения Стефана и Якова. Эти религиозные лидеры рука об руку работали с властями. Право действовать они получили от самого кесаря, так что в основном это они, религиозные лидеры, преследовали церковь. Вы заметили, кто они, эти люди, стоящие у власти, которые одним словом могли лишить свободы верующего или даже вынести смертный приговор? Каких убеждений придерживались эти люди? Из истории нам известно, что в это время большинство членов Синедриона были саддукеи. Фактически первосвященник Анна был саддукеем, и он окружал себя своими родственниками и друзьями. Так что религиозная верхушка состояла из людей, придерживавшихся учения саддукеев. Вы помните, как во время земного служения Иисуса Христа они, то есть саддукеи, как книжники, так и фарисеи, всегда были во вражде и враждебно настроены против учений Иисуса Христа. И хотя между ними были разногласия, и притом очень острые, в своей оппозиции к Господу они были единодушны. В этом вопросе у них была полная гармония. Ненависть к Спасителю объединяла их. С одной стороны, мы видим ортодоксальных учителей закона, которые дословно верили Писаниям, а с другой стороны, саддукеев, которые хотя и верили в Бога, но отрицали все сверхъестественное. Они не верили в существование ангелов и духов, отрицали воскресение мертвых и существование потусторонней жизни. В этот утренний час они поспешно собрались в Иерусалиме, как сказано, начальники и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каифа, и Иоанн Александр, и прочие из рода первосвященнического. Да, должно быть, была очень важная причина, если собрались такие высокопоставленные люди. Вы понимаете, здесь собралась религиозная верхушка, бывшая в то время у власти. Они собрались, чтобы решить, что делать с этими простыми, некнижными рыбаками из Галилеи. Вы понимаете, какое серьезное преступление должно быть совершили эти рядовые, обыкновенные люди, что необходимо было созвать такое важное общество людей? И по всей вероятности, стоя перед этими людьми, Петр и Иоанн вспомнили слова Иисуса: «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Все то сделают вам за имя мое». В основном состав суда был тем же, что и во дни, когда был вынесен смертный приговор Иисусу. И возможно, что происходило это в том же здании и теми же людьми. Так что Петр и Иоанн, по всей вероятности, вспоминали тот день, когда в последний раз они вместе находились в этом же зале, и того, который был на месте подсудимого. А теперь они сами очутились в таком же положении. Да, последний раз, месяца три тому назад, Петр был здесь. Но тот раз, помните, как он с клятвою и божвой отрекся от Христа, когда девочка-служанка указала на него пальцем? Да теперь он сам стоит перед обвинителями, перед тем же судом, состоящим из тех же религиозных лидеров. Чем же объяснить такую поразительную перемену в жизни Петра? Только одним. Она объясняется той чудной вестью, за которую сейчас он был арестован. Об этой причине ареста Петра и Иоанна мы читаем во втором стихе этой четвертой главы, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Вот что разозлило врага. Они проповедовали Иисуса Христа. В заключение сегодняшней проповеди я хочу еще раз возвратиться к этой чудной вести Петра, которая так возмутила властей. Фактически, что сказал Петр? Вся его проповедь была, во-первых, сосредоточена на личности и дело Иисуса Христа. Но помимо самой проповеди, необходимо обратить внимание и на другие обстоятельства. По всему видно, что там собралась многотысячная толпа. Изумленный народ сбежался в притвор, называемый Соломоновый, то есть главный ход в храм, и окружил Петра и Иоанна и исцеленного. И что это были за люди, которые там собрались? Не забудьте, что это были люди, которые распяли Иисуса Христа. Слушайте, как Петр им говорит: «Вы предали Иисуса Христа, от которого отреклись, вы от святого праведного отреклись и начальника жизни убили». Но, сказав это, Петр им возвещает и благую весть. Им он говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса». О, какая чудная весть! И он заканчивает свою проповедь этими чудными словами, полными милосердия и любви к тем, которые убили начальника жизни Иисуса. Слушайте, Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Да, тем, которые совершили самый ужасный грех, им первым проповедуется Евангелие. Вы понимаете? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Дорогие мои, нет такого большого грешника, которого не могла бы спасти благодать Божия. Глубина Божьей любви непостижима человеческому уму. Казалось бы, этот народ стоит лишить любви Божией. Ведь Израилю дано было больше, чем кому-либо другому. Он, Иисус Христос, Сын Божий, сперва пришел к Своим, к народу израильскому. Он сам сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Все Его земное служение было сосредоточено на этом народе. Они были этим привилегированным народом, которому Бог открыл Себя, который Он избрал, которому Он послал Своих пророков и, наконец, Своего Единородного Сына. После 3,5 лет служения среди них, после того, как Иисус благословлял их, наставлял и исцелял их, Он был распят этими людьми. «Долой Его!» — кричали они. дай нам Вараву. И вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Кровь его на нас и на детях наших пусть будет, кричали они. Распни его, распни его. И он был распят ими. Да, начальника жизни они убили. И за это следовало бы раз и навсегда лишить этот народ любви и благодати Божьей. Но нет, кто так думает, не знает благодати Божьей. К ним как раз, к этим людям, Петр обращается со своей первой проповедью в день Пятидесятницы. И в результате этой одной проповеди любви и благодати Божьей 3000 человек покаялись и обратились к Господу. Подумайте, 3 месяца тому назад большинство этих людей кричали «Распни, распни его!». И теперь в своей второй проповеди Петр обращается к тем же, еще не покаявшимся в день Пятидесятницы, убийцам Сына Божия. Им он предлагает теперь полное прощение и спасение. Им он говорит, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. К вам первым послал его благословить вас Бог, отвращая каждого от злых дел ваших. И снова сказано, что многие из слышавших слово уверовали. О, какая чудная благодать! Разве это не милость Божия, дорогие мои? Мы можем только вместе с апостолом Павлом воскликнуть: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его!» Правда, дорогие мои, не все приняли эту благодать Божию. Некоторые ожесточили свои сердца и отказались от предлагаемой им милости. Это и были те, которые обрушились теперь на Петра и Иоанна. Но, возлюбленные, я думаю, что позже даже среди них были обратившиеся к Господу, так как после этого первого преследования Слово Божие еще больше распространилось. И в 7 стихе 6 главы книги Деяний сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Вы заметили, в Иерусалиме, там, где распяли Иисуса Христа, там, где началось первое преследование, именно там благодать Божия не переставала действовать, слава и благодарение Ему. Да, среди самых ярых противников были те, которые обратились к Господу. Из священников очень многие покорились вере, сказано. Победа Иисуса Христа. Даже возможно, дорогие мои, что среди них были и те, которые привлекли к суду Петра и Иоанна. По всей вероятности, и из этой религиозной верхушки были обращенные к Господу. Почему я так думаю? А ведь кто-то должен был рассказать о том, что произошло на их секретном заседании, когда принято было решение посадить этих двух служителей. А то как мог Лука знать об этом? Лука ведь детально описывает их заседание и то, о чем шла речь. Кто-то ему это должен был сказать, правда? Но перелистните пару страниц книги Деяния, и вы прочтете о событии еще более чудном, о победе воскресшего Христа. Вы прочтете о том, как самый ярый преследователь верующих, Савел Тарсянин, обращается к Господу. И помните, как этот Савел, теперь Павел, после многих лет следований за Спасителем, после многих переживаний, гонений и страданий за Христа, будучи в заключении в узах, пишет своему юному сотруднику Тимофею: «Помни, что для Слова Божия нет уз». Правда, я сам в узах сейчас, как бы говорит он. Я нахожусь в бетонном мешке. Я страдаю, как злодей, но Тимофей, сын мой, никто и ничто не может заставить замолчать Слово Божие. Нет таких кандалов, нет такой тюрьмы, нет такого лагеря, который мог бы упрятать Слово Божие. Проповедника можно посадить.

«Всякий» – это одно из самых замечательных слов Библии. Оно объемлет и тебя, мой дорогой друг, кем бы ты ни был, ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Христос сказал: «Всякий, просящий, получает». О, мой дорогой друг, любовь Божья беспредельна, она всеобъемлющая. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, говорит Слово Божие. Таково Божье желание. Этого Он хочет. Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот почему Иисус Христос сказал Своим ученикам накануне Своего восхищения: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Благая весть для всех, дорогие мои. Христос не умер только за отдельных личностей. Он не умер только за израильский народ. Хотя израильтянам первым было проповедано Евангелие, Христос умер за грешников. А мы все грешники. Сегодня, да, не отходя, мой дорогой друг, от твоего радиоприемника, ты тоже можешь примириться с Богом благодаря заслугам Иисуса Христа. Ты должен покаяться, исповедовать свой грех, и Он загладит даже и твои грехи. Тогда придут времена отрады от лица Господня и для тебя, и Он пошлет предназначенного тебе Иисуса Христа. Подумай, мой дорогой друг, тебе предназначен Господь Иисус Христос, чтобы благословить тебя и спасти тебя. Можешь ли ты отказаться от такого дара? Те, которые отказались от Него после многих и многих возможностей, настолько ожесточили они сердца свои, что уже не способны были каяться. И Слово Божие предупреждает об этом. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, говорит Господь. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Это Слово Господне обращено к тебе, мой дорогой друг.

Уходят жизни, уходят люди, уходят старенькие, немощные бабули, уходят дедушки с седою головой, а вот ушел совсем уж молодой. Уходят маленькие, даже не родившись, уходят средние, по сути не нажившись, уходят те, кому бы жить и жить. Увы, уходят, все уйдут, так должно ведь быть. Уходят, оставляя только след, след памяти или сделанной работы, и кто бы ни был ты, профессор или поэт, все остановится в звучании прощальной ноты. Жизнь, банально говорить, она кратка, она же пар, она как лист зеленый. Жизнь противоположна смерть. Здесь на земле мы только час определенный, мы только на чуть-чуть, на несколько мгновений, на несколько пределенных этапов, на несколько уроков, а затем проверка, а затем экзамен и оценка, поставленная Богом. Все так просто, мы об этом знали, мы об этом слышали не раз. Но зачем же горни променяли на так скоро проходящие от нас? Уходят жизни, уходят люди. Быть может, завтра и мы уйдем, оставим след, каким он будет и что с собой мы заберем. Мы привыкли, что люди умирают, что некоторых нет уже среди нас, но мы совсем не замечаем, что пусть все наш короче и все ближе час. Ведь стрелки двигаются быстро, и с каждым ходом мы идем вперед. Остановиться нереально, время никого не счет. Так создан мин, из праха взят и в прах вернешься, но ведь душа, она же вечна, когда и гроб закроют, и землей покроют, она живет в пространстве бесконечном. И здесь вопрос, по сути, очень прост, и знаем мы, что каждый дась отчет, свернем налево или направо, переселиться жизнью в жизнь, или осуждение расплата. А может быть, пред нами несколько мгновений, или урока в школе Бога, а затем экзамен, а затем проверка и оценка, нам поставленная Богом. Аминь.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Блаженны все уповающие на Него. Ты не будешь много плакать, Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, а у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца. Исаии, 30 глава. Исаия говорит: если будете надеяться на Господа, покаетесь и начнете опять доверять Ему, Он сделает для вас все, о чем я сейчас сказал, и даже больше. Господь скажет одно слово, и враг пошатнется, ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, жезлом поражаемый. Исаия, 30 глава. Нет ни одной проблемы, которую не смог бы решить наш Отец, ни одной битвы, в которой Он не победит, если только захочет. Дуновение Господа, как поток серы, зажжет его. Исаии 30:33. Однако доверять Господу абсолютно во всем не так-то и просто. Однажды я спрашивал Бога о Его воле касательно приобретения церковного здания в Нью-Йорке. В конце концов я сказал: «Отец, я знаю, что это Твоя воля, и не собираюсь волноваться ни о чем». И Он ответил мне: «Дэвид, я удивлен тем, что ты доверяешь мне в отношении жилых помещений, а также земельных участков, денег и других экономических вопросов. Но по части своего физического здоровья сомневаешься во мне». Что ж, дорогие Божьи святые, Господь хочет, чтобы вы отдали в Его руки все-все — и здоровье, и семью, и свое будущее. Он хочет, чтобы вы жили спокойно, уверенно и беззаботно. Итак, исправьте свой путь с Господом. Он обещал: «Когда тебе нужна будет моя подсказка, ты ее услышишь». Не теряй этой уверенности. Истинный верующий все отдаст в Божьи руки и успокоится в уповании.

«Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» Малахии 1:6.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание к Коринфянам, глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то «да, да», то «нет, нет». Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет». Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас с нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Второе послание к Коринфянам, глава 2. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?
Это самое и писал я вам, дабы пришед не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, которую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других — запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Второе послание к Коринфянам, глава 3. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы — рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно.

И вот однажды к плотнику заехал на своей кляче старенький бедняк. Сказал ему: «Добился ты успеха, но добрым не становишься никак. Смотри на пекаря, он мало получает, но хлеб свой даром людям раздает. Он бедняков по имени всех знает. За это ему слава и почет». А плотник ничего не отвечает, молчит, работает и, знай себе, поет. И этим бедняка он напрягает. Разгневанным и злым уходит тот. Пустил слух по селу, что плотник жадный, богат, но не поделится ни с кем. И стали все судить о нем превратно. В селе, мол, много от него проблем. А плотник заболел, лежит, страдает, но так к нему никто и не пришел. Мол, пусть скупец лежит и умирает, и без него нам будет хорошо. А он и умер. Только от чего-то вдруг пекарь перестал хлеб раздавать. За деньги продает, и вся работа ни одной булки никому не хочет дать. Тогда у пекаря все бедняки спросили: «А почему ты хлеб не раздаешь? Бесплатными ведь раньше булки были, а нынче ты втридорого дерешь». Им улыбнувшись, пекарь отвечает: «Так раньше плотник деньги мне давал, платил за вас. Кто этого не знает? За его деньги хлеб я раздавал». Вот так и мы порой превратно судим, о людях не узнав их в полноте, а говорим, что Господа мы любим, но доброта есть только во Христе. Один Господь сердца людские знает и учит никого не осуждать, что видим мы, не каждый понимает. Лишь Господу дано о нас все знать.

уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Ефесянам 3:19. Любовь Христова во всей своей полноте, великолепии, верности превосходит человеческое понимание. На каком языке и какими словами можно описать Его несравненную, бесподобную любовь к сынам человеческим? Она так велика и безгранична, что подобно глотку с поверхности воды, который не может вобрать в себя всю полноту сосуда, никакими словами нельзя описать всю неизмеримую ее глубину. Поэт мог бы по праву сказать: «О, любовь, твои глубины непостижимы, ибо эта любовь Христова на самом деле бесконечна и неизмерима. Никто не может в полном объеме осознать ее». До того, как мы сможем правильно представить себе любовь Иисуса, нам нужно понять Его предшествующую славу на высотах величия и то уничижение, которое Он испытал, явившись на землю во плоти. Но кто может поведать нам о величии Христа? Когда Он восседал на троне на небесных высотах, Он был Богом по природе Своей. Им были сотворены небеса и все ангелы небесные. Его всемогущая десница поддерживала столпы мироздания. Вокруг Него постоянно звучали хвалебные песнопения ангелов и херувимов. Громогласный хор небесных созданий, не переставая, звучал у подножья Его престола. Он главенствовал над всеми Своими творениями. Всевышний Бог, вечно благословенный. Кто может описать величие Его славы? И кто, с другой стороны, может рассказать о глубине Его страданий? Быть просто человеком нелегко, но быть мужем скорбей во сто крат труднее. Истечь кровью, умереть, страдать – все это было нелегко Ему, Сыну Бога. Но испытать такое неописуемое страдание, вынести смерть в позоре и быть оставленным отцом – вот глубина сострадательной любви, которую не под силу постичь никакому вдохновенному и пытливому уму. Вот она любовь. Любовь воистину превосходящая разумение. Пусть эта любовь наполняет наши сердца чуткой признательностью и поможет нам практически воплотить свое могущество. Чарльз Спёрджен.

Духовные размышления на каждый день. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Притча 14 глава, 13 стих. Невыносимо. Далида была известной певицей и актрисой. В своей карьере она достигла огромного успеха, и тем не менее она покончила с собой в возрасте 54 года, оставив короткую записку. «Жизнь для меня стала невыносимой. Простите меня». Это лишь один из многочисленных примеров, которые показывают, что успех, слава и благосостояние не могут сделать нас счастливыми. Удовольствием и радостям однажды приходит конец, а вместе с ними и самой жизни. Так случилось и с Далидой. Вот почему слова из книги притчи, процитированные выше, привлекают наше внимание. «Без Бога человечество не может быть по-настоящему счастливо». Наша радость зависит от наших с Ним отношений. Если я не знаю Его и не осознаю, что Он любит меня, мое сердце будет болеть, и в нем пребудет печаль, даже если внешне у меня все хорошо. Я могу стремиться к счастью, но это будет суета и томление духа, как метко заметил царь Соломон. С другой стороны, если я познаю Христа как своего Спасителя, а затем как и своего друга, происходит радикальная перемена. Моя жизнь обретает смысл и цель. Я знаю, что Бог любит меня и испытываю радость, которую никто не может отнять. В общении с Ним жизнь становится не только выносимой, но и насыщенной.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2.

эфире передача «Это интересно». В Англии в 1939 году одна женщина рассказала Марцинковскому следующую историю. «Атеистические книги моего мужа стояли рядом с моей Библией. Во время пожара все атеистические книги сгорели, тогда как у Библии не пострадал ни один лист. Этот факт так повлиял на мужа, что вскоре он уверовал в Господа Иисуса Христа». Во время ареста одной из точек издательства «Христианин» в Латвийской ССР 24 октября 1974 года работники, производившие обыск в доме, незаметно для других сотрудников прятали листки Нового Завета себе в карманы. Однажды один неверующий сказал: «Существует одна вещь, которая портит буквально все в моей жизни». «И что же это?» — поинтересовался его друг. На это он ответил: «Я страшусь, что Библия — правда». Знаменитый английский физик Майкл Фарадей сидел за письменным столом и читал Библию. Вошедший друг, увидев Фарадея, обхватившего голову руками, испуганно спросил: «Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» Фарадей ответил: «О нет, не это. Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудную книгу Откровения». К евангельскому миссионеру в Южной Африке однажды поздно вечером прибежал человек из племени Бичуан. Весь запыхавшись от скорого бега с Новым Заветом под мышкою, он сказал: «Я должен спросить тебя об одной вещи, о которой мы спорили в селе. Скажи-ка, вот те святые мужи, которые написали эту книгу, знали ли они, что в мире существуют бичуаны?» «А почему ты так спрашиваешь?» — спросил миссионер. «А вот смотри, мне кажется, что они знали о нас», — продолжал чернокожий, «потому что в этой книге обозначен каждый грех, который существует только в сердце бичуанина. Потому-то люди в селе не хотят слушать нас, когда мы читаем из этой книги. Они говорят, что мы выворачиваем у них внутреннее наружу».

Имя Иисус встречается 700 раз в Евангелиях и в книге «Деяний святых апостолов» и менее 70 раз в апостольских посланиях. Слово «Христос» употребляется 60 раз в Евангелиях, Деяниях и в посланиях апостолов, и в книге «Откровения» оно встречается 240 раз. Некий столяр из Лос-Анджелеса работал ежедневно до самой поздней ночи, ровно 2 года, чтобы сделать Библию из дерева. Каждый ее лист — это тонкая тоска величиною в 1 метр. Буквы на ней вырезаны. Книга имеет 8048 страниц. Толщина ее 2,5 метра и весит 547 килограмм. Есть 2 книги Библии, в которых ни разу не упоминается имя Бога в оригинальных текстах. Это книга «Исфирь» и «Песни песней Соломона». Наиболее часто упоминаемое животное в Библии — овца. Она упоминается в Библии более 400 раз. Книга Исаии — наиболее часто упоминаемая книга Ветхого Завета, на которую 419 раз ссылаются авторы Нового Завета. На 2-м месте находится книга Псалмов, на которую ссылаются 414 раз.

Интересно знать, что экземпляр Библии, отпечатанный Гутенбергом, древним изобретателем книгопечатания, печатавшим Библию на своем первом прессе, на одном аукционе была продана в Америке за невероятную цену – $30 000. Ни за одну книгу никто и никогда не платил таких денег, как за Библию. Все эти данные утверждают и подтверждают ту мысль, что Библия является действительно величайшей и самой важной книгой в мире. В Библии содержится такое богатство литературных жанров, как ни в какой другой книге. И наоборот, в ней не встречаются такие жанры, как сказки, легенды, сказания, основывающиеся на вымысле. Также не встречаются в ней преувеличения и преуменьшения, присущие сатире, эпосу и комедии.

В одно время вся наша семья была в пригороде Ленинграда, в небольшом поселке Гатчино. Сестра в Господе, жившая в этом поселке, была больна сложной формой диабета. Ее неверующая дочь работала в Ленинграде врачом и часто говорила против Бога. Мы узнали, что в другой конец Ленинграда должны были приехать миссионеры из Финляндии и Швеции. Поэтому мы взяли эту больную сестру и поехали электричкой на это служение, где должны были быть миссионеры. Больная сестра была настолько ослабевшей, что муж должен был почти ее нести. Миссионеры имели дар исцеления. Когда мы сели на электричку, вагон был очень переполненный, и мы попросили молодых людей уступить ей место, потому что она не могла долго стоять. Когда мы прибыли туда, дом был полон народа. Узнав, что приезжают миссионеры, люди приехали с разных республик. Милиция тоже узнала об этом, но власти не хотели, чтобы весь мир знал, как по-варварски они обращаются с христианами, так как по всему миру они разглагольствовали, что их граждане наслаждаются полной свободой. Поэтому милиционеры не заходили вовнутрь и не прерывали служение. Они просто ездили взад и вперед вокруг здания, где были собраны верующие. Мы молились, и многие были исцелены и исполнены Святого Духа. Никто не волновался из-за того, что по ближайшим улицам разъезжает милиция. Служение длилось с утра до вечера. Там был 33-летний инвалид, который осиротел в раннем возрасте. Одна рука у него была короткая и без движения. Также он был горбатый. Одинокая женщина-финка, которая жила в Ленинграде с двумя малолетними дочерями, нашла его маленьким на улице и вырастила его. Как только он поднял вверх руки, его сухая рука стала здоровой и нормальной длины. Он стал молиться на иных языках и подошел к миссионерам, ища, кто бы помог ему с переводом, потому что миссионеры совершенно не разговаривали по-русски. Через переводчика миссионеры сказали: «Зачем тебе переводчик? Ты только что все нам рассказал». Оказалось, что когда он молился на языках, они все понимали. В тот же момент Бог его исцелил, и он, подняв руки, начал славить Бога, прыгая вокруг. Я еще никогда такого не видела. Полный радости, он всех обнимал и призывал прославлять Бога. В тот день многие получили исцеление. Я просила Бога исцелить мои глаза, но вместо этого Господь исполнил меня Святым Духом настолько могущественно, что я испытывала неземную радость. Это напомнило мне о жале плоти апостола Павла, которому, по словам Христа, благодати было достаточно, так что Бог не избавлял его от этого жала, хотя Павел трижды молился об этом. Бог не исцелил и меня, но дал мне столько своей благодати, что мне было достаточно. А та женщина, которая болела диабетом, получила исцеление. До этого она ходила с палочкой, но, получив исцеление, выбросила ее. Так что на обратном пути моему мужу уже не пришлось нести ее, так как она сама приехала и пошла домой без никаких проблем. Дома она взяла инсулин и все свои лекарства от диабета, которыми снабжала ее дочь, и выбросила их в печку. Через 3 дня дочь снова привезла ей инсулин и спросила, какое еще лекарство привезти. Она же ответила: «Доченька, Бог меня исцелил. Когда-то я умру, но это будет не от диабета. Я уже 3 дня не принимаю инсулин и выбросила все лекарства». Дочь начала истерически кричать на нее. Она говорила: «Молись своему Богу сколько хочешь, но лекарства ты должна принимать». И вышла, хлопнув дверью. На следующий день дочь приехала на скорой помощи, чтобы забрать мать в больницу и сделать анализы. Лучшие доктора делали ей анализы за анализами, проверяли ее разными способами,
но диабета не обнаружили. С того дня ее дочь никогда больше не выступала против Бога. Через некоторое время мы уехали из Ленинграда, так и не узнав, обратилась ли ее дочь ко Христу. Но Бог определенно засвидетельствовал ей о своем могуществе. Однажды мы были в Вильнюсе, в Литве. Там был в гостях миссионер из Финляндии. Мы собрались вместе в одном доме. Я была с подругой. В собрании была женщина, у которой одна нога была короче другой, примерно на 6 сантиметров. Когда мы начали молиться, миссионер встал на колени, взял ногу женщины в свои руки и начал молиться. Во время молитвы я открыла глаза и увидела, что нога ее вытягивается. Когда эта нога сравнялась с другой, растяжение прекратилось. Подруга, которая была со мною, также наблюдала этот процесс. Исцеленная женщина несколько дней привыкала ходить без хромоты. Хотя я забыла очень много случаев из своей жизни, я помню один, который произошел в Волгограде, в России. Мы прибыли туда в церковь и поехали к одной семье, которая жила за городом, возле реки. Утром я проснулась и вышла на улицу. Проходя, я увидела во дворе женщин, которые чистили рыбу. Они работали со слезами на глазах. Я подошла к ним и спросила, в чем дело. Они сказали, что за многие годы их проживания в этой местности они никогда не видели, чтобы кто-то поймал так много рыбы. Обычно ловили не больше 10 рыб, а на этот раз было поймано столько, что они даже перестали считать. Когда мы узнали, что вы приедете, мы почувствовали побуждение закинуть сети для лова. С вашим прибытием пришло и благословение в такой необычной ловле рыбы. «Бог благословил нас, когда мы приняли вас в свой дом», — говорили они. «У них было предостаточно рыбы, чтобы накормить нас, поделиться с другими верующими, а также еще и продать». Было много и других случаев, когда Бог благословлял людей, которые принимали нас в свои дома. Слава Богу за все, что Он делал. Христос говорил, что все, что вы делаете одному из малых сих, вы делаете мне. И когда люди принимали нас, Бог благословлял их, потому что большинство из них жили небогато. Тем не менее, они готовы были поделиться всем, что у них было, с любым нуждающимся братом или сестрой во Христе. Однажды мы были в Узбекистане и жили в квартире барачного типа. Половина этого здания служила милицейским участком, а в другой половине было несколько однокомнатных квартир с общей кухней. Можете ли вы себе представить, как это в Советском Союзе устраивать собрания в том же здании, где располагается милиция? Тем не менее, мы собрались и начали славить Бога и молиться, совершенно забыв, что с другой стороны милиция. Никто не разгонял нас и вообще не тревожил, хотя собрание длилось всю ночь. Бог сделал так, что милиционеры ничего не слышали. Позже один из наших соседей сказал, что они слышали, как мы пели, и даже специально собрались всей семьей в своей комнате, чтобы слушать, как мы прославляем Бога и молимся. Многие в России рассказывали нам, как Бог защищал их дома, когда они проводили у себя собрания. Однажды во время одного из таких собраний Бог показал мне ангела, который стоял среди собравшихся и охранял нас. Когда мы оставались в тех бараках, одна женщина приходила в нашу квартиру почти каждый день и расспрашивала нас о вере в Бога. Муж у нее был пьяница. Однажды он решил запугать ее и сказал ей, что мы на учете в милиции, и они знают все о каждом из нас. Она была очень напугана и рассказала мне об этом. Я ответила ей, что да, это правда, что за нами следят, но мы на учете в милиции не потому, что мы воры или что-то плохое делаем, а только потому, что мы христиане. И еще я ей сказала, чтобы она сообщила своему мужу, что он тоже в милиции на учете, но по другой причине, потому что он пьет. После этого
Она ободрилась и продолжала беседовать с нами о Боге. Мы жили в Узбекистане, и когда брали наших ребят в армию, я поплакала и заболела. Врачи заставили меня ложиться в больницу. В Ташкенте была очень хорошая больница. Чтобы туда попасть, нужно было ждать очереди. А это было как раз перед Рождеством, и не было очереди. Я спорила с Богом и говорила: «Господи, я очень люблю Рождество. Дети участвуют в служениях. Как я могу отсутствовать в собраниях?» Но небо молчало, потому что Бог это предусмотрел. Я была очень слабой, и мне пришлось ложиться в больницу. В больнице я подружилась с заведующей отделением, которая была женой офицера. Мы с ней закрывались и долго беседовали. Она мне назначала лечение. До этого я просила Бога, чтобы Он дал мне возможность свидетельствовать о Христе евреям. Вечером перед Рождеством медсестра рассадила пациентов из всех палат в коридоре и сказала, что будем все по очереди рассказывать, кто что знает о Рождестве. Я сидела третья. Когда пришла моя очередь, я начала рассказывать библейские истории о Данииле, Иосифе и других мужах веры. Все стали просить: «Расскажите еще, еще». И так на мне и остановились, больше никому не пришлось говорить. Утром я вышла в больничном халате пройтись по двору. В Ташкенте было тепло. Навстречу идет интеллигентная женщина. Она поздоровалась со мной и говорит: «Откуда вы знаете эти библейские истории? Мне в детстве мама с папой рассказывали их, а я оставила их веру и сейчас работаю учительницей. Но вы же не еврейка? Откуда вы эти истории знаете?» И так у нас завязалась беседа. Одна из санитарок была еврейка. Мы с ней подолгу разговаривали о Боге. В 10 часов вечера требовали, чтобы все пациенты спали. Я сворачивала одеяло, как будто сплю, а сама беседую с ней в другом месте. Она очень вкусно готовила и всегда меня угощала. Это действительно была особая пища. Когда мне стало легче, я пошла на кухню и предложила свою помощь в мойке посуды. Мою посуду и во весь голос пою рождественские мелодии на иных языках. В коридоре ко мне подходит высокая интеллигентная женщина и спрашивает: «Откуда вы так хорошо знаете еврейский язык?» Она видела, что я не еврейка. И опять я начала свидетельствовать ей о Христе. Бог ответил на мою молитву и дал мне возможность свидетельствовать евреям, а также многим другим. Прошло Рождество, подошел Новый год. Я начала проситься, чтобы меня отпустили домой. Но медсестра сказала: «С условием, что рано утром, до прибытия врачей, вы будете на месте». Верующие забрали меня на богослужение, а утром привезли обратно. Пришел посетить меня брат-поэт. Он на ходу стихи сочинял. Я сказала медсестре: «Соберите людей, так как придет к нам поэт и будет читать нам стихи». А он: «Стихотворение и проповедь, стихотворение и проповедь». Говорил он пламенно, затем обратился к слушателям и спросил: «Вы спасены?» И снова пошло свидетельство. И так было несколько раз. Вечером, когда нет врачей, люди собрались, и мы им свидетельствовали. Однажды пришло много молодежи из Ташкентской церкви, чтобы меня посетить. Человек, наверное, 20-30. Врачи все в окнах. Одна врач спрашивает: «А кто вы такая? Только к министру приходит столько посетителей». Снова появилась возможность свидетельствовать ей о Христе.

0: приводит меня в большой зал, где тот гипнотизер выступает перед студентами, будущими врачами. Их было человек 30. Гипнотизер посадил меня у стола перед студентами и начал спрашивать: «Какое у вас заболевание?» Я ответила: «Какие медикаменты вам предписаны?» Я сказала, что лекарства хорошо подобраны, и я быстро поддаюсь лечению. «А иглотерапию знаете? Хотели бы лечиться?» «Нет, мне медикаменты помогают». «А слышали про гипноз?»
1: «Слышала».
0: «А хотели бы вылечиться гипнозом?»
1: «У вас зоб. Гипнозом можно вылечить».
0: «Вы знаете, я боюсь операции, но лучше пойду под нож, чем лечиться гипнозом».
1: «Почему?»
0: «Я знала, что если скажу, то отправят в психбольницу. Позвольте мне оставить это при себе».
1: «Почему я не хочу?» — ответила я. «Не хочу и все».
0: «Ну, дайте я вас проверю на зоб. Закройте глаза, вытяните вперед руки». Он слегка покачивал меня. Одной рукой сзади головы, а другой за кончики пальцев. А я внутренне молюсь: «Откройте глаза. Что вы чувствуете?»
1: «Вы раскачивали меня».
0: «А что еще?»
1: «Ничего».
0: «А ну, еще раз закройте глаза и вытяните вперед руки». Я сделала это, но опять-таки мысленно молилась. Когда он потребовал выполнить его команду в третий раз, то я исполнилась Святым Духом. Он отскочил от меня на другую сторону стола. Губы и руки его затряслись, как будто от электрического тока. И он еле выговорил:
1: «Вы свободны!»
0: Я ответила: «До свидания!» и ушла. Пациенты заметили, что он стал избегать меня. Если он идет по коридору, а я иду напротив, то он убегает куда угодно. Даже однажды вскочил в женский туалет. Я думала, что после этого меня начнут вызывать врачи. Но мои опасения не подтвердились. Никто меня не трогал. В конечном итоге он уехал, а гипнотистический кабинет закрыли. Здесь было явное вмешательство духовных сил. Когда в больнице началось свидетельство о Христе, то прибыл дьявольский сосуд, но Бог не дал ему развернуть свою деятельность. В СССР такое свидетельство о больнице, когда приезжает брат и устраивает собрание, было просто чудом. Я пролежала в больнице 6 недель. Меня не хотели отпускать, но выписали. В одном городе милиция всегда преследовала верующих и разгоняла собрания. В тот теплый летний вечер верующие собрались в одном доме в пригороде. Поскольку было очень тепло и дом был наполнен людьми, то служения проводили с открытыми окнами, даже не имея представления, как Бог защитил их в тот вечер. На следующий день соседи сказали им, что милиция искала верующих в других местах, где они обычно собирались. Затем приехали к этому дому. Из-за жары соседи сидели на крыльце и видели подъезжавшую милицейскую машину и очень сожалели, что не успели предупредить своих верующих соседей, так как машина уже остановилась возле дома, где проводилось собрание. Все окна были открыты, и вы пели довольно громко, так что слышно было далеко. Милиционеры открыли калитку, подошли к дому, заглянули внутрь через окна и сказали, что никого в доме нет, хотя вы, как ни в чем не бывало, громко пели. Такую историю рассказали соседи. Происшедшее послужило пробуждением в том селе, так как люди увидели, что Бог ослепил глаза противникам Евангелия. Впоследствии, когда все христиане из того села уехали в Америку, многие неверующие обратились к Богу и восполнили их отсутствие. Когда мы прибыли в другое место, семья, у которой мы жили, начала рассказывать нам, как милиция хотела арестовать их отца за то, что он был пастором небольшой домашней церкви. Поэтому отцу приходилось часто скрываться в домах других людей, чтобы у них было меньше шансов застать его дома.

Зачастую милиция искала одного человека в течение некоторого времени и, если не находила, переключалась на поиски кого-то другого. Однажды он пришел домой поесть и через окно увидел приближающихся милиционеров. Один из них встал за дверью, а другие зашли в дом и стали обыскивать его. Они даже заглядывали в погреб, смотрели на печь и просматривали все, где только человек может спрятаться. Но хозяина не нашли. Выходя, они наткнулись прямо на него и начали его трогать, спрашивая жену, откуда она взяла такой большой мешок пшеницы. Бог затмил их разум, так что они приняли его за мешок пшеницы. Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

Момент творения. Регенерация позвоночника. Современная медицина продолжает изучать чудеса исцеления, совершаемые природой, чтобы использовать полученные знания на благо человечества. Человек с давних пор мечтал научиться восстанавливать поврежденный позвоночник, ведь при повреждении спинного мозга наши конечности ниже места повреждения навечно остаются парализованными. Исследователи установили, что рыба-птеранод, черный нож, обитающий в Южной Америке, умеет восстанавливать свои поврежденные позвонки. Более того, она может регенерировать и спинной мозг, а также прилегающие к позвоночнику мышцы. Ученые выяснили, какой слой клеток отвечает за регенерацию, и узнали потрясающую новость. У человека тоже есть такие клетки. К сожалению, они атрофируются к тому времени, как мы достигаем взрослого возраста. В настоящее время ученые пытаются понять, каким образом можно стимулировать этот слой клеток, обладающий удивительными свойствами, в случае необходимости восстановления поврежденного спинного мозга. Следовательно, когда христиане свидетельствуют о том, что Божья мудрость явлена нам во Вселенной, они вовсе не выдают желаемое за действительное. Даже лучшие ученые-медики признают, что окружающий нас мир создан мудро и стремятся черпать знания из этой мудрости. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2.

Бродерик Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей беседе мы продолжим начатую нами тему «Встречая будущее». Источником, в который мы будем смотреть с целью понимания будущего, есть Библия. Пользуясь различными пророческими местами Священного Писания, Библия представляет полную картину того, как будет выглядеть мир, когда нынешний век придет к своему концу. Она избирает и формирует единый образ из различных важных событий или наклонностей, которые в совокупности творят, создают дни, немедленно предупреждающие конец настоящего века, уникальный и отличительный период человеческой истории. В течение этой недели мы рассмотрим некоторые главные элементы из библейской картины всемирной ситуации в эти последние дни нашего века и поделимся с вами. Я прилагаю все старания к тому, чтобы представить вам эту картину объективно, а для вас я оставлю работу сравнить картину, которую я представляю с теми сценами, которые вы видите в окружающем вас мире сегодня. Нашим начальным пунктом был стих из Евангелия от Луки, 17 главы 26 стиха. Это слова Иисуса: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Дни Сына Человеческого – это период, предшествующий немедленно возвращению на землю Господа Иисуса Христа. Итак, мы имеем прямое сравнение последних дней нашего века с днями Ноя. Я указал также на четыре главных черты дней Ноя, как они представлены в книге Бытие в шестой главе. Во-первых, существовало интенсивное давление и проникновение со стороны оккультивного царства. Духовные существа высшего порядка вступали в половую связь с человеческими женщинами. Фактически было налицо смешение двух миров. Второе. Существовала универсальная коррупция, порча, разложение в сфере мышления людей этих дней. Третье. Земля была переполнена преступлениями. Четвертое. Половая деградация, разложение и превратность были сильно распространенными на земле. Для обозрения другой картины вида нашего мира, в заключительные дни нашего века мы рассмотрим другое параллельное положение, высказанное Иисусом несколькими стихами позже, в Евангелии от Луки, 17 главе 28 стихе. Здесь Иисус Христос говорит: «Так же, как было и во дни Лота». Другими словами, Он не только сравнивает этот заключительный период со днями Ноя, но также и с днями Лота. Для получения картины дней Лота мы откроем первоначальную книгу Бытие, 19 главу. Я буду читать первые 13 стихов этой главы, потому что я считаю очень важным дать вам ту картину, о которой говорил Иисус Христос. Отрывок длинный, но хорошо ориентирующий. Итак, Бытие, 19 глава, начиная со стиха 1, читаю. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь?
выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали: «Пойди сюда», и сказали: «Вот пришелец, и хочет судить? Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Название города Содом было источником фразы «содомский грех», которая означала мужеловство, скотоложство и гомосексуализм. Сегодня эта фраза ушла в забвение, отжила, и вместо нее употребляется слово «гомосексуализм». Времена Лота напоминали времена Ноя, но специальное ударение здесь было поставлено во времена Лота на гомосексуализм. Мужчины, совершающие срам с другими мужчинами. И я думаю, что вы согласитесь с тем, что из этого текста явствует, что гомосексуализм не был чем-то практикуемым втайне, секретно, но открытым, бесстыдным. Он совершался без предлога, без тенденции скрываться. Он не был чем-то пассивным, но агрессивным. Он требовал жертв, он искал их преступными методами, особенно физической преступности. Другой чертой этого порочного явления было то, что оно обнимало как взрослых, так и молодежь. В отрывке сказано: «Все городские жители, молодые и старые». Этот город, все его мужское население было отдано бесстыдному, преступному, агрессивному пороку гомосексуализму. Они игнорировали все принятые стандарты поведения. Ведь в эти дни требовать от человека вывести его гостей и поддать их позору, разложению, было самой омерзительной вещью в мире. Итак, картина эта является картиной культуры или цивилизации, отданной этим неестественным половым взаимоотношениям гомосексуализма, в первую очередь в сфере мужского населения. В данном отрывке ничего не говорится против женщин. Этот грех был бесстыдным, агрессивным, преступным, обнимавшим как молодых, так и старых. Все принятые стандарты поведения были перечеркнуты. А теперь я призываю вас сравнить эту картину со всем тем, что мы видим сегодня, особенно в западном мире. Ведь это явление, этот бесстыдный грех является уделом особенно вот уже двух десятилетий, и тенденция к нему все возрастает. Мы говорили об элементах зла, которые были особенно характерны для дней Ноя и Лота. Мы говорили о разных формах зла, которые были сильно распространенными. Однако было бы неправильно закончить эту картину дней Ноя и Лота без показа положительной стороны этой картины, потому что эта положительная сторона имела два пункта. Прежде всего, прочтем послание к евреям, 11 главу, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Положительным было то,
что Ной не был оставлен в забвении перед надвигающимся несчастьем. Он получил прямое, сверхъестественное откровение о том, что надвигалось на землю и как получить спасение. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Друзья, если и есть что-то, чего мы не любим более высокомерия окружающих, так это, наверное, наши собственные немощи. У нас к ним такое отвращение, что мы всеми правдами и неправдами пытаемся скрыть их. Однако даже апостол Павел нуждался в напоминании, что он слаб. Временами его тело пронзало жало. Он не сказал, что это было за жало, но Джордж Освальд говорит, что бы это ни было, оно причиняло боль, принижало и ограничивало Павла. Трижды Павел взывал Господу удалить это жало, но его просьба не была исполнена. И тогда Павел воспользовался этой ситуацией, чтобы полностью покориться благодати Господней. Господь обещал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. Павел отважно принял эту слабость как свою неотъемлемую часть и полностью доверился благодати Господней, встав на путь, который Сандерс назвал последовательным научением в жизни апостола. Джордж Освальд отметил, что в конце концов Павел воспринимал это жало не как инвалидность, а как небесное преимущество, а состояло это

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

вы попробуйте оправдывать других. Поступкам их найдите веские причины. А вы попробуйте винить себя самих, а не равнять своим кнутом чужие спины. Откуда знаете, что ваш обидчик враг? Быть может, он для вас наждачная бумага. И все, что кажется, он делает не так, это шлифовка, что идет душе во благо. К чему топтать дворы Господни просто так? Нам эта жизнь дана креста преображаться. А мы по шелку, да в грязнющих сапогах, согласны плоти угождать и подчиняться. Вы не судите с колоколен со своих. Пора, пора уже взрослеть и умоляться. Не поддавайтесь игу дьявольских интриг. Примером личным покажите, как смиряться, а вы попробуйте смотреть со стороны. А может, просто

И тут же применяйте. Мечом духовным не машите на своих. Вы тем мечом обиды лучше прогоняйте. Вы перестаньте допридумывать слова и сочинять в своем мышлении укоры. И все торчащие из ваших глаз дрова скорей пускайте на мосты, не на заборы. Да, мы должны друг друга словом обличать, но прежде ближних возлюбить и помолиться. И чтобы нам кого-то истиной поднять, порою стоит очень низко наклониться. Не надо путать обличение и суд, пора не списывать, а выполнять.

ставьте вместо них. Может, тогда прийти захочется на помощь. Проверьте это и поймете, о чем речь. Мы для себя еще какие адвокаты. Себя умеем защитить и уберечь. И доказать, что мы почти не виноваты. А вы найдите 100 причин не для себя. Сознайтесь, всем нам приходилось ошибаться. А вы решите стать помощником Христа и с Ним пред Господом за ближних заступаться. Ведь посмотрите, Он ходатай за людей, Он день и ночь проступки наши покрывает. О, сколько нужно нам еще проповедей, если усилия никто не применяет. А вы попробуйте. Попробуйте спасать от наговоров и упреков чьи-то души. Пора. Пора уже характеры менять. Да слышат те, кто от креста имеет уши.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Впервые я приехал в Антверп в апреле и обнаружил, что в этих краях не проходило никаких богослужений. Поселение принадлежало мистеру П., богатому землевладельцу, проживающему в Агденсбурге. Чтобы привлечь людей в поселок, он построил большой кирпичный дом молитвы. Но люди не хотели посещать собрания, поэтому дом молитвы был закрыт, а ключ хранился у мистера К., хозяина местной гостиницы. Вскоре я узнал, что в Антверпе существовала пресвитерианская церковь, состоявшая из небольшого количества верующих. Несколько лет назад они пытались проводить собрание в воскресенье, но старейшина, который проводил воскресное служение, жил в 5 милях от деревни, и чтобы попасть в церковь, должен был проезжать через поселок универсалистов. А те срывали собрание, не позволяя диакону П. проезжать через их местность. Иногда они даже снимали колеса с его повозки. Ситуация обострилась до такой степени, что он перестал ездить на собрание в Антверп. Поэтому, насколько мне известно, все богослужения там прекратились. Я познакомился с хозяйкой пансиона, которая была очень благочестивой женщиной. В поселке жили еще 2 добрые христианки – миссис Х, жена купца, и миссис Р, жена врача. Если мне не изменяет память, я приехал в пятницу, зашел к тем 2 женщинам и спросил, хотели бы они провести собрание. У них было такое желание, но они не знали, будет ли это возможно. Миссис Х предложила провести собрание у нее в гостиной, если я смогу кого-то привести. Я ходил по улицам и приглашал людей. На собрание пришло 13 человек. Закончив проповедь, я сказал, что если смогу все уладить, то в воскресенье буду проповедовать уже в здании школы. На следующий день было получено согласие от совета попечителей, и среди людей разнеслась новость о том, что в воскресенье утром в здании школы будет проходить богослужение. Во время своих перемещений по поселку я слышал очень много вульгарных слов. Ни в одном другом месте, где приходилось бывать раньше, я не слышал столько бранных выражений. Чем бы люди ни занимались, будь то игра с мячом на траве или хозяйственные дела, они проклинали, порицали друг друга и богохульствовали. Складывалось такое впечатление, что приближаешься к самому аду. Помню, у меня было ужасное чувство, когда в субботу шел по селению, и казалось, что вся атмосфера пропитана ядом. Мною овладел страх. В субботу я молился до тех пор, пока не получил ответ. «Не бойся, но говори и не умолкай, потому что я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Это полностью избавило меня от страха. Я узнал, что христиане были сильно напуганы тем, что может случиться что-то плохое, если вновь возобновятся богослужения. Почти весь субботний день я провел в молитве, а потом прошелся по поселку, чтобы убедиться в том, что люди знают о завтрашнем служении. В воскресенье утром я проснулся, вышел из своего номера в гостинице и пошел в находящийся невдалеке лес, чтобы побыть одному и провести время в молитве. Но там я не получил внутреннего утешения и вернулся туда 2-й раз. И все же груз души не спадал. Я не находил облегчения. Пришлось вернуться в лес 3-й раз, чтобы помолиться. И тогда пришел ответ. Приближалось время начала собрания, и я сразу же направился к зданию школы. Зал был наполнен до предела. У меня в руках была карманная Библия, и я прочитал следующий стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Я не помню точно, о чем тогда проповедовал,
Но суть была в том, что Бог не получил от нас ничего доброго взамен на свою любовь. Эта тема очень тронула меня самого. Я проповедовал и изливал душу. По щекам текли слезы. На служение пришло несколько мужчин, от которых я накануне слышал ужасные бранные слова. Указав на них, я сказал, что они упоминали имя Бога, проклиная друг друга. Я высказал все, что у меня накипело на душе, говоря, что они, подобно адским псам, завывали, изрекая богохульство, и что мне казалось, будто я приближался к границам ада. Присутствующие знали, что все сказанное мной — правда, и, казалось, вздрогнули от этих слов. Они не обиделись, но рыдали так же, как и я. Думаю, едва ли кто там остался с сухими глазами. С утра мистер К., хозяин гостиницы, отказывался открыть молитвенный дом, но в конце собрания поднялся и сказал людям, что откроет его после обеда. Люди разнесли эту новость во всех направлениях. И после обеда здание дома молитвы было так же заполнено, как и здание школы утром. Все были на собрании, и Господь позволил мне говорить к ним чудесным образом. Моя проповедь была для них чем-то новым. Да мне и самому казалось, будто я метал в них молнии и одаривал любовью одновременно. В моей душе, наполненной любовью к Богу, после того, как я услышал всю ту брань, которую они изливали на него, поселилась сильнейшая боль. Я чувствовал, что упреки в их адрес идут от всего сердца, и в то же время проявлялся страдание, которого они не могли не почувствовать. Никто не обвинил меня в излишней жесткости, хотя не помню, чтобы когда-либо говорил с большей строгостью. В тот день покаялось очень много людей. И всякий раз, когда я начинал собрание, люди сбегались, чтобы услышать Слово Божье. Работа сразу же началась и набирала великую силу. Я дважды в воскресенье проповедовал в здании церкви, посещал молитвенные собрания в перерыве между служениями и обычно проповедовал в 5 часов вечера в здании школы. В 3-е воскресенье моего пребывания в Антверпе, когда я поднимался на кафедру, ко мне подошел пожилой мужчина и спросил, смогу ли я поехать и проповедовать в здании школы в его районе, который находился в 3 милях отсюда. Он сказал, что у них никогда не проводились собрания, и просил, чтобы я приехал как можно скорее. Мы договорились провести собрание на следующий день, в понедельник, в 5 часов вечера. Это был теплый день, и я оставил свою лошадь в деревне, думая, что смогу дойти пешком к зданию школы. Однако, после усердного труда в воскресенье во всем теле чувствовалась большая усталость, и по пути пришлось присесть для того, чтобы отдохнуть. Я уже думал, что у меня не хватит сил добраться до места, и винил себя за то, что не взял лошадь. И все же добраться до здания школы удалось, и в назначенное время помещение было заполнено. Я прочитал гимн, не призывая их петь, потому что в той местности никогда не слышали церковной музыки. Но люди хотели петь, и удержать их было невозможно. Звучало это ужасно, потому что каждый выкрикивал, как умел. У меня слух развит, я обучал людей церковному пению. Поэтому эта ужасная какофония вызывала у меня одно желание — немедленно выйти. Наконец, я 2 руками закрыл свои уши, изо всех сил прижимая к ним ладони. Но это не заглушало ужасные звуки. Едва выдержав до конца пения, я упал на колени и почти в отчаянии взмолился Богу. Господь открыл окна небесные, и молитвенный дух был излит на меня.
Я не думал о теме своей проповеди, а ждал, пока не увижу лица людей. Помолившись, поднялся с колен и произнес: «Встань и выйди из сего места, ибо Господь уничтожит этот город». Где точно находится это место Писания, я не помню, но сказал им, где приблизительно можно его найти. А затем продолжил объяснять этот стих. Я рассказал им об Аврааме, кем он был, о Лоте, об их отношениях, о том, как они разошлись по причине ссоры между их пастухами, как Авраам пошел в горную местность, а Лот поселился в долине Содомской. Затем я рассказал, насколько развращенными были жители Содома и какие мерзости творились в этом городе. Я говорил о том, что Господь решил уничтожить Содом, и посетил Авраама, чтобы сообщить ему о своем решении. Авраам молил Бога пощадить этот город, если там найдется много праведников. И Господь пообещал ему это. Затем Авраам умолял его спасти город, даже если там будет меньшее число праведников. И тогда Господь пообещал ради них помиловать Содом. Авраам продолжал просить пощадить город, даже если праведников будет всего 10. Бог согласился и на то, что если найдет даже 10 праведников в городе, то и тогда помилует его. Больше Авраам не просил, и Иегова его оставил. Но обнаружилось, что там был только один праведник, племянник Авраама Лот. Сказали мужики Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Когда я говорил об этом, некоторые люди злились. Многие мужчины закатали рукава и обменивались взглядами, будто собирались наброситься на меня. Я видел их странное поведение и не понимал, что такого я сказал, что их обидело. И их гнев, казалось, увеличивался тем больше, чем дальше я говорил. Как только я закончил, то повернулся к ним и сказал, что понимаю то, что у них никогда не проходили богослужения, и потому вынужден принимать как само собой разумеющееся то, что они люди неверующие. Я говорил это, не скрывая эмоций, исходящих прямо из моего сердца. В таком тоне я говорил не больше четверти часа, и вдруг на них будто что-то снизошло. Они вскакивали со своих мест, падали на колени и взывали о милости. Это случилось очень быстро, и менее чем через 2 минуты почти все собравшиеся либо стояли на коленях, либо пали ниц. Каждый, кто был способен хоть что-то говорить, молился. Если бы у меня в руках был меч, то и тогда, я не думаю, сумел бы сразить их с такой же быстротой, как они сами падали на пол. Конечно, я был вынужден остановить проповедь, потому что никто уже не слушал ее. Я увидел пожилого мужчину, который пригласил меня проповедовать. Он сидел где-то в средних рядах и смотрел на происходящее с полным изумлением. Что было силы, я закричал ему: «Неужели ты не можешь тоже молиться?» Он мгновенно упал на колени и громким голосом воззвал к Богу. Но среди общего шума и плача, царившего там, его голос едва был слышен. Затем я стал говорить так громко, как только мог, чтобы они услышали меня. «Вы еще не в аду, но позвольте мне направить вас ко Христу». В течение нескольких минут я пытался донести до их сознания Евангелие, но вряд ли кто-то из них был способен меня слушать.
Увидев эту сцену, я едва мог сдерживать себя от переполнявшей мое сердце радости. Мне хотелось кричать, воздавая славу Богу. Как только я смог контролировать свои чувства, то повернулся к одному молодому человеку и стал за него молиться, положив ему руку на плечо, таким образом привлекши к себе его внимание. Я ему кратко рассказал об Иисусе. Как только он обратил свой взор на крест Христов, то поверил и успокоился на минуту или две, а потом с огромным усердием начал молиться за других. Затем я повернулся к другому человеку и сделал то же самое, получив такой же результат. И так продолжал делать с остальными. Приблизилось время, когда мне нужно было уезжать от них и ехать на собрание в Антверп. Я сказал им об этом и поручил тому мужчине, который меня пригласил, остаться и быть ответственным за собрание до того момента, как я вернусь. Он так и сделал. Но люди были очень заинтересованы. Там было слишком много раненых душ, поэтому они не могли распустить собрание. Оно продолжалось всю ночь. Утром там все еще находились несколько человек, поэтому их отвели в один частный дом в этом районе, чтобы освободить место для занятий в школе. Вечером они позвали меня прийти к ним опять, потому что все еще не могли завершить собрание. Когда я посетил их во второй раз, мне объяснили причину того гнева, который охватил людей прошлым вечером. Оказалось, что это место прозвали Содомом, о чем мне не было известно. Также там был только один благочестивый человек, которого прозвали Лот, и им оказался тот мужчина, который меня пригласил. Это было поразительное совпадение. После того случая я не был в том месте долгие годы. Много лет спустя я трудился в городе Сирикьюзы в штате Нью-Йорк. Однажды меня навестили два джентльмена. Один был пожилым человеком, а другому было около 50 лет. Человек, который был помоложе, представил мне своего спутника как диакона церкви У, одного из старейшин церкви, и сказал, что тот пришел ко мне, чтобы передать $100 для колледжа Аберлин. Старший мужчина, в свою очередь, представил младшего. «Это мой служитель, преподобный мистер Кросс. Он покаялся благодаря вашему служению». Тогда мистер Кросс сказал: «Помните, как вы проповедовали в Антверпе, в здании школы после обеда?» Я ответил, что помню все очень хорошо. И он продолжил: «Тогда я был молодым человеком, и именно на том собрании покаялся. Многие годы он был успешным служителем. Некоторые из его детей получили образование в нашем колледже в Аберлине. Хотя пробуждение в их местности началось внезапно, но, насколько мне известно, все новообращенные стали хорошими христианами, и духовный труд постоянно совершался в том месте. Я ничего не слышал о каких-либо заблуждениях или отклонениях среди них. Я уже говорил об универсалистах, которые мешали диакону Р. ездить на воскресное богослужение в Антверп, снимая колеса с его повозки. Когда пробуждение достигло высшей точки, диакон Р. попросил меня приехать и попроповедовать в его районе. Служение решили провести в один из вечеров в здании школы. Когда я приехал, здание было переполнено, а диакон Р. сидел возле окна, держа в руках Библию, а также сборник гимнов. Я сел возле него, а затем поднялся и прочитал гимн. Люди тут же пропели его. Затем я в молитве приблизился к престолу благодати,
и прочитал следующий текст. «Змеи порождения Ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Я увидел, что диакону Р. было очень неловко. Он быстро поднялся и отошел к двери. Поскольку там было несколько мальчиков, я подумал, что он пошел, чтобы их успокоить. Но потом выяснилось, что он просто испугался того, что на него могут напасть, потому и расположился возле выхода. Услышав мои слова, он понял, что я буду говорить откровенно. А так как противление, с которым он столкнулся в этом поселке, очень беспокоило его, то он решил держаться вне зоны досягаемости. Я продолжал говорить, ведомый духом, и еще до того, как завершил проповедь, все основы универсализма были полностью опровергнуты. Произошло то же, что и в Содоме, о чем я говорил ранее. Таким образом, пробуждение проникло в каждый уголок этого поселка. И благословение распространилось на соседнее поселение. Духовный труд в той местности был весьма плодотворным. В этом поселке было много интересных примеров покаяния. В процессе пробуждения было два ярких случая мгновенного восстановления от безумия. В воскресенье после обеда, входя в дом молитвы, я увидел нескольких женщин, сидящих на скамейке. Среди них находилась одна в черной одежде. Внешний вид ее говорил о душевной болезни. Окружающие удерживали ее, не давая уйти. Мне объяснили, что эта умственно отсталая дама — методистка, предположительно отпавшая от благодати. Это привело ее к отчаянию, а потом и к безумию. Ее муж был безбожным человеком. Он жил в нескольких милях от поселения. Он привез ее сюда и оставил возле дома молитвы, а сам отправился в таверну. Я сказал ей несколько слов, но она ответила, что должна уходить, так как не может слушать ни молитв, ни проповедей, ни пения. Ее участь — быть в аду. Она не выдержит того, что заставит ее думать о небе. Я попросил женщин постараться удерживать ее на месте и следить за тем, чтобы она не сорвала собрание. Затем поднялся на кафедру и прочитал гимн. Как только началось пение, эта женщина изо всех сил порывалась уйти. Но находившиеся рядом препятствовали этому. Через несколько минут она успокоилась, но, казалось, делала все, чтобы не слышать пение. Я начал молиться. Какое-то время было слышно, что она пыталась подняться и уйти. Но потом притихло, и все люди тоже замолчали. Господь дал мне чудесный молитвенный дух и текст из Писания. У меня не было подготовленной заранее проповеди. Я прочел следующий стих из послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением

Потом вдруг села ровно, и ее лицо приобрело осмысленное выражение. Я продолжал вдохновлять людей, чтобы быть смелыми в вере, с уверенностью приступать к Богу посредством жертвы нашего великого первосвященника. Вдруг она всполошила общину громким пронзительным криком, после чего упала со своего места, низко опустив голову и сильно задрожала. Дамы, которые сидели рядом с нею на скамье, придерживали ее и молились. Когда я продолжил, она поднялась, посмотрела на меня и сразу же села на место. Ее лицо светилось триумфальной радостью, а также покоем. Вряд ли в моей жизни я еще когда-либо видел такое сияние на лице человека. Ее радость была настолько велика, что она едва сдерживала себя. В конце собрания эта женщина дала всем понять, что ее освободил Господь. Она прославляла Бога и ликовала. Спустя 2 года я ее встретил вновь. Она также была полна радости и божественного мира. Другой случай восстановления тоже произошел с женщиной, которая впала в отчаяние, а потом в сумасшествие. Я не присутствовал во время ее исцеления, но, как мне рассказали, она получила мгновенное освобождение. Это произошло во время крещения Святым Духом. Часто говорят, что в периоды пробуждения немало людей доходят до сумасшествия. На самом же деле религия делает людей безумными, а пробуждение восстанавливает их. Во время пробуждения мы часто слышали о противлении в городе Гувернер, который находился в 12 милях севернее Антверпа. Мы слышали, как нечестивцы угрожали прийти и напасть на нас, чтобы сорвать проведение наших собраний. Однако мы на это не обращали внимания. Сейчас я упоминаю об этом, потому что хочу позже рассказать о пробуждении и в этой местности. Приняв новообращенных в члены церкви и до осени потрудившись одновременно в Антверпе и в Эвансмилле, я поручил молодому человеку по имени Деннинг продолжать там духовный труд. Он был избран ими пастырем. И на этом мой труд в Антверпе закончился. Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие друзья, как часто проскальзывают в нашей речи слова «быстрее», «немедли», мы опаздываем, выявляя спешность, в которой мы живем. Если бы мы не проявляли осторожности, то превратились бы в людей, жизнь которых бы состояла из сплошной череды скорых приездов и немедленных результатов. Специалисты по стрессовым ситуациям называют эту проблему нездоровой спешкой. В послании к филиппийцам в 3 главе свидетельство апостола Павла о постоянном возрастании напоминает нам, что укрепление верующих во Христе можно поддержать и поощрить, но никак не ускорить. В своей книге «Преодолевшие крестом» Пауль Бильхаймер говорит, что так же, как Бог предусмотрел время, чтобы вырос дуб, Он предусмотрел время и для того, чтобы вырос святой. Возрастание во Христе требует времени. Бильхаймер пишет: «Незрелое яблоко не годится в пищу, но это не значит, что его нужно выбросить как негодное. Оно не годится в пищу, потому что Бог еще не закончил трудиться над ним. В данный момент и в данном месте происходит его рост и созревание. Вам кажется, что ваше духовное созревание происходит слишком медленно? Помните, что Бог продолжает трудиться над вами до тех пор, пока Он не приведет вас домой. Главное — это познать Христа и уподобляться Ему. И тогда медленно, но уверенно, и под голубым небом, и при штормовом ветре Он приведет вас к зрелости. Это Его дело, как быстро должен идти процесс. В духовном возрастании нет коротких путей.

благодарности склоняюсь пред Тобой. Мой Бог, Творец, Создатель бытия, наполненная радостной хвалой, я слов не нахожу воспеть Тебя. Такой великий и такой могучий Ты, в то же время близкий и родной, всегда доступный, мой советник лучший, помощник в бедах для души больной. Благодарю Тебя за дар прощения, за книгу жизни, за Твою любовь, за то, что посылаешь облегчение, когда совсем нет сил идти на зов, за то, что славу неба Ты оставил и вид раба смиренного принял, чтоб грех наш взять, назвать своих друзьями и послужить всем, кто в беду попал. За милость, что от края и до края, и истину, что выше облаков, за дом молитвы, за живое слово, за силу и свободу от оков. Благодарю за слезы, испытания, за радостные встречи и друзей, за боль разлук, за горькие признания. Все это делает меня сильней. Благодарю Тебя, мой Бог, сердечно, за то, что не оставил Ты меня, за то, что в мире этом быстротечном нашел, омыл и оправдал меня.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Это было недавно, не вымысел, чистая правда. Ее сына убили в каком-то безлюдном дворе. Он единственный был, он был сердцу отрадой. Только выстрел раздался, и нету его на земле.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Мир вам, братья и сестры! Слава Господу! Сколько раз в нашей жизни было, когда так, как мы пропели, и руки опускались, и уста закрывались, и, как автор этой песни говорит, но Господь знал эти дни, наблюдал над нами, и потому мы не сгорели в этом огне. Слава Богу! Господь над нами наблюдает, видит, и об этом я сегодня хотел бы проповедовать. Книга «Бытие», 48 глава, книга «Бытие», 48 глава, 15 стих. И дальше мы еще к некоторым местам Слова Божьего обратимся. «Бытие», 48 глава, 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Братья и сестры, в этом одном стихе Иаков описывает всю свою жизнь, что происходило в его жизни. И я хотел бы наше внимание обратить на это выражение Иакова: «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Бог, пасущий меня. Что поменялось от того времени, как только начал существовать Иаков, и до того времени, как он говорил эти слова? Поменялось очень много. Так как в жизни нашей, когда она идет, меняется очень много. То, что для нас, может быть, было проблемой в 10-12 лет, сегодня мы на это даже не обращаем внимания. Но то, что, о чем думает человек в глубокой старости, и что для него является переживанием, бывает, молодых людей это сильно не тревожит. Много что меняется. Когда-то Иаков родился в необычной семье. Его рождение не было обычным. Писание говорит нам, что его отец, наследник благословения Исаак, женился в 40 лет. Библия описывает, как проходила жизнь этого человека, Исаака, в коротких словах, но сколько там много заложено. «И молился Исаак Богу о Ревеке, потому что она была неплодна». Сколько молился? Если мы смотрим в Писание, то Библия говорит 20 лет. В 40 лет женился Исаак, в 60 лет родились у него дети. 20 долгих лет молился, а потом беременность его матери, Ревеки. Такая была беременность, что она, помните, как сказала: «Если так будет, зачем мне это?» 20 долгих лет ожиданий, а потом так тяжело проходит беременность. Братья и сестры, вы думали, почему у нас в жизни бывает тяжело? Бывало ли вам тяжело? Я думаю, нам всем бывало тяжело. И бывают такие моменты, что кажется, ну уже зачем мне это, если так оно будет? А Бог ее успокаивает и говорит: «Ревека, к пророку Божьему пошла, не бойся, два племени в чреве у тебя, и меньше будет старшим над старшим, два народа от тебя произойдут». Две судьбы, которые отразятся на историю всей земли. И рождается Иаков. Как рождается? Держится за пету брата своего. Его имя Иаков с еврейского означает «держащийся за пету» или «пята». Там ничего общего с обманщиком нет в этом имени. «Держащийся за пету». И дальше характер этих двух братьев-близнецов. Но какой он разный. Один был такой, о котором Библия говорит, что человек полей, человек, который добивался своего, искусный в своем деле. Вы встречали таких людей? о которых говорят, если у него голова в кувшин не пролазит, он разобьет, чтобы залезть туда. Он пробивной, он пойдет по головам, он будет делать, что надо, чтобы достичь своей цели. Не так написано о Иакове. И Исав был таким. Иаков, о нем написано, это человек был кроткий, человек, держащийся шатров, человек, не любящий гонять где-то по полям, на какие-то подвиги его не тянуло. Он старался как-то держаться своего дома, и это качество останется с ним всю его жизнь. Собирать, держаться вместе, держаться с семьей, с детьми своими. Это было качество Иакова. И дальше пошла сложная жизнь. Помните, как досталось ему благословение от отца, как он убежал к родственникам, человек, который принял его, он по-свойски его, ну, сильно так с ним поступал, по-свойски. Пообещал одно, сделал другое, и притеснял, и по-всякому менял награды, крутил, вертел, как хотел. Даже сам Бог сказал: «Я видел, что делал с тобою Лаван». Бог все видел. Бог замечал все. И Иаков собрался силами, поговорил с женами: надо уходить, потому что здесь уже будет тяжело. И дальше уходит от Лавана, тот гонится за ним. Это сложная жизнь. Чего только стоит получить одежду, откровавленную сына своего. И вопрос: не сына ли твоего эта одежда? Что стоит пережить, когда Рувим поступил очень неправильно, нанес рану большую, а там Иуда отделяется. И было время, когда отделился Иуда от Иакова. Все это было на нем. Все это было сложно. И самое интересное, братья и сестры, он находил в себе силы превозмогать все это. Он находил в себе силы переставлять свои шатры. Он находил в себе силы умножать стада. Он находил в себе силы где-то оберегать свою семью от внешних угроз. Но пришло время, где все, на что хватало силы Иакова, знаете, как написано, собрал силы свои и сел на постели. Это уже не был физически такой Иаков, как прежде, который мог побеждать, преодолевать. Сил осталось только собраться силами, чтобы присесть на кровати, потому что сказали: Иосиф идет к тебе. И он начал с ним вести беседу и говорит такие слова, когда уже благословлял Иосифа, его детей, после: «Бог, пасущий меня, от того дня, когда я начал существовать, и до сего дня Бог меня пас, Бог меня вел». Братья и сестры, когда пройдет моя жизнь, я хотел бы такие слова сказать на конце своей жизни своим детям: Бог, пасущий меня, Он пас меня, Он вел меня, Он руководил жизнью моею. В жизни бывают очень сложные моменты. Не все бывает гладко. Не все бывает так, как хотелось бы нам. Не так давно я встретил одного брата, который близкий моему сердцу. Этот брат рукополагал на служение еще меня с братьями 20 лет назад. На то время он был намного моложе. И я помню, как пришло такое тревожное сообщение. Это было, не знаю, может, лет 7 назад, когда сказали, у этого брата начала разлагаться печень. Пастор церкви, большая семья, богобоязненный, любящий Бога, печень разлагаться начала, поражение сильное. И диагноз врачей был только один – надо пересадку печени. Так как донора найти очень тяжело, и донорскую печень найти очень тяжело, то очередь, на которой он стоял, года занимала, а он потихоньку чах, потихоньку хуже и хуже становилось. Я помню, когда мы собирались с братьями-пресвитерами, и по одной причине только брат Веня приедет, надо за него помолиться. Заходит брат Веня, раньше крепкий такой, высокий брат, А потом осталась тень только брата Вени, желтый весь. Жена с ним, дети с ним рядом. Братья, помолитесь, мне еще жить бы надо было бы, детей поднимать, помолитесь. Я помню, как мы молились, плакали, Боже, помилуй его. Искали печень, нашли, сын его. Папа, я тебе дам часть своей. Сложная процедура. Одному операцию делать, другому. Приживется, не приживется. У сына последствия будут. Но он согласился. Папа должен жить. Подготовка к операции. И буквально короткое время, говорят, есть донорская печень. Не надо сына резать. Прижили частицу донорской печени. Думали, переживали, как оно будет. И прошло время, он сейчас полностью здоровый. Бога благодарит. Он плакал, говорит, братья, я благодарю Бога, что я здесь. Слава Иисусу! Бог, пасущий меня. За каждой седовласой головой на этом месте есть целая история сзади. Целую книгу можно написать, как Бог нас спас, как Бог нас вел. Как были те моменты, когда и руки опускались, ничего не хотели, не хотелось. Бог, пасущий меня, Бог, ведущий, этим обращались. Ведь наша цель, не передо мною к детям обращались, ведь наша цель не просто, чтобы Бог нас спас. Мы не рождали своих детей для ада, а чтобы Бог взял моего сына, мою дочь за свою руку и повел их дальше, чтобы Бог их пас. Что Бог с ними был. Ведь в этом смысл семьи. Мы не рождаем детей, чтобы отдать их потом в руки сатаны. Мы будем бороться за наших детей, как Моисей за сыновей и дочерей Израилевых. Не копыта для Египта. Все наше заберем. Наше принадлежит Богу. Слава Ему. Наше потомство Богу. Для Бога мы отдавали наших детей. Богу мы их веряли. И мы просим, чтобы Бог их пас. Но чтобы передать нашим детям, так как Бог ведет нас, как, так как Бог руководит нами, надо научить, чтобы они что-то понимали. Чтобы они понимали, что такое служение Богу. Как Бог пасет нас. 1 Петра, 5 глава, 6 стих говорит так. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Здесь я ясно, очень коротко, но ясно описывается, как Бог пасет человека. Первое действие – смиритесь. Как смиритесь? Под крепкую руку Божию. Значит, рука Божья крепкая где находится? Сверху на нас. И если вы смиритесь в этих обстоятельствах, то что эта рука сделает? Она, та рука, которая прижимала нас, которая где-то, Бог смирял нас, что сделает? Она возьмет нас снизу и вознесет нас. Значит, если ты смирился перед Богом, если в каких-то определенных обстоятельствах жизни ты научился покоряться Богу, когда рука Божья, может, тяготела над тобою, то если ты смиряешься, эта рука возьмет и вознесет тебя. И многие, не понимая этого, бывают, пытаются вырваться из-под Божьего посоха, уйти куда-то, решать по-своему. Смиритесь под крепкую руку Божью. Он вознесет вас. Помните историю Иосифа? Братья родные продали в рабство. В доме Потифара, как с ним лукаво, мерзко поступила та женщина. В доме узников, там, среди этих заключенных находится, и кажется, рука Божья над ним, и так было, братья и сестры, рука Божья была над ним, это был Божий план. А как вы думаете, Иосиф просил, чтобы Бог избавил его от этого? Я думаю, молился, наверное, каждый день. Господи, помилуй, что происходит? Как вы думаете, он знал, что он будет вторым человеком в Египте? В таких обстоятельствах, когда сидишь в тюрьме и ешь эту баланду тюремную, я думаю, там не о царских дворцах мечтал Иосиф, а как бы выжить? Но Бог так его вел. Божий был промысел. И в нужное время, в нужный момент Бог посылает откровение фараону, который мог истолковать только один человек в Египте. И Бог возводит этого узника, меняют его одежду. Божья рука, которая была на нем, она начинает поднимать его. И уже везут его по улицам Египта и говорят, ему должны... Когда-то в одном служении я встретился с одной семьей. Муж был служитель где-то из Воронежа. Жена его помогала ему в служении. И Бог давал ей песни. Она хорошо пела, сама составляла песни. Я помню хорошо одну песню, которую она написала, когда Бог ей дал откровение. В видении она видела свечу, которую рука поставила на подоконнике, где было открыто окно, и дул сильный ветер. И она написала такую песню: «Ты поставил меня, как свечу на ветру. Ветер дует, бури проходят в жизни». Но она видела, как эту свечу рука сберегает от этого ветра, чтобы она не погасла. Да, этот фитиль колебала из стороны в сторону, но Божья рука сберегала, сохраняла. Бог нас поставил. Бог нас поставил, и эти ветры порою дуют, порою нам непонятно что-то, что происходит в нашей жизни, но это Божья забота о нас. Книга пророка Захарии, 11 глава, 7 стих говорит: «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных». Как будет пасти Бог? «И возьму себе два жезла», Бог говорит, «я возьму два жезла и назову один благоволением, а другой узами, и ими буду пасти овец». Я ими, вот этими двумя жезлами, буду пасти их. Братья и сестры, если бы вам дали выбор, каким жезлом вы бы хотели, чтобы Бог вас спас, что бы вы выбрали? Ну, наверное, мы бы выбрали: «Господи, благоволением паси уже нас». Ну, узами не хочется, чтобы вот узы были в нашей жизни, чтобы придавливало нас в жизни, чтобы какие-то такие встряски жизни происходили. Не хочется нам, чтобы так было. Бог говорит: «Я буду пасти вас двумя жезлами. Один будет жезл благоволения, я буду давать устройство, вы будете видеть руку мою в жизни своей. Другой жезл, это жезл будет называться узы». Что такое узы? Узы – это когда руки скованы. Узы – это когда Павел силою руки и ноги забиты, да, не может нам не вытянуться, некомфортно как-то сесть. Узы – это когда тебя поместили в какую-то камеру, где нехороший, неприятный запах, может, крысы где-то бегают, надзиратель над тобою, посадил на голову их человека. Узы. У каждого по-своему свои узы. А может ли быть такое, что через эти узы Бог где-то стесняет и здоровье человека? Бывает такое или нет? Бывает. «Я буду пасти вас, и один жезл будет благоволение. Я буду давать вам избавление, буду давать вам милость. Но другой жезл, это будет жезл уз». Так Бог пас Израиля. Когда начинали они блудить перед Ним, отходить от Него, что делал Бог? Бог допускал, приходили разные враги, мадианитяне, амаликитяне, начинали поля их топтать, шатры расстилать на земле Авраама, начинали унижать их. И когда они в смирении своем начинали взывать к Богу, Бог их избавлял. Он брал в свои руки жезл благоволения и спасал Израиль, народ свой. С церковью что происходит? «Я буду пасти вас узами и благоволением». Посмотрите на историю церкви, как церковь проходила. Наша, тем более, славянская церковь на постсоветском пространстве. Сколько было братьев, которые были стесненные, которые в тюрьмах сидели, а их семьи Жены были вдовами при живых мужьях. Дети росли, как сироты. Бог проводил так узким путем церковь, и эта церковь не уничтожила, а сделала ее сильнее. Слава Богу! Бог лично нас проводит, бывает, узами. Бог проводит нас благоволением. И это рука Господня, Бог, пасущий меня –

Встретил я одного брата недавно. Он немножко младше меня, лет, может, на 5. Я его хорошо знаю. Он сын одного пресвитера церкви, такой богобоязненный, хороший брат. Да, ему было лет 17, по-моему. Моя жена хорошо знает эту семью. Он поехал с друзьями на, как катаются на лыжах, знаете, с горы вниз. И на большой скорости, он на большой скорости ударился в столб. Так, что была открытая травма черепа. Когда прилетел вертолет его с Невады забирать с этого места, то медик, который обследовал его, говорят, он сказал такое заключение: он же мертвый. Но давайте заберем, может быть, у него есть донорская карточка уже так. Когда летели назад, там в вертолете, он начал дышать. Начал дышать, и Бог потихоньку начал работу свою производить. Доктора много операций сделали на голову, много там было с ним переживаний, но Бог его поднял. Сегодня это руководитель молодежи в одной из церквей. Благословенный брат, проповедует, жена у него, Бог благословил его. И с виду никогда не скажешь, что он такое пережил. И он не раз вспоминая говорит: я видел, как я отходил от Бога. Я видел, как меня влек этот мир. Как меня отец просил, говорил. Я говорил то, что отец слышать хотел, а сам отходил от Бога. Я, говорит, благодарю Бога, что Бог меня остановил. Если бы не эта остановка, братья и сестры, может быть, конец был в аду, откуда выхода уже нету. Может быть, покалеченная судьба. Может быть, была бы такая жизнь, от которой он бы мучился, и все вокруг него бы мучились. Бог, пасущий меня. Помните, как Бог говорил Давиду: я благословлю твое потомство. Если они будут отступать от меня, что я сделаю? Жезлом железным накажу их, но милости не лишу. Я буду с ними, я буду руководить их советом. Почему? Бог знает нас, направлять нас туда, куда Он хочет нас видеть. И последнее место я читаю перед нашей молитвой, книга Плача Иеремии. Третья глава говорит такие слова выборочно, несколько стихов, 15 и 19. «Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи». Это пророк Божий, через которого Бог говорил, и он говорит за свою жизнь: «Бог наполнил жизнь мою полынью и желчью». А какую функцию желчь выполняет в организме человека? Когда повышается желчь, то у человека привкус горечи на устах появляется, ему неприятно. Но желчь, она делает большую работу, она расщепляет жиры, она расщепляет, она то, что пищу принимает человек в свое тело, оно помогает перерабатывать эту пищу, чтобы эта пища не вредила, а приносила пользу. Сегодня в наше время огромный поток пищи преподается, и проповедники проповедуют, псалмы поются, сколько христианских разных книг, а сколько проповедей слушают так. Бывает, целый день бывает, говорит, я проповеди слушаю и молюсь. Бывает, даже человек может поехать в библейский институт или колледж какой-то, чтобы как-то пополнить свои знания. Братья и сестры, знание – это хорошо или плохо? Знание само по себе – это неплохо. Но что делать, если пищу кушать, кушать, кушать, а она не перерабатывается? Знаете, что случается с такими христианами? Это те люди, которые знают все, но при малейшем испытании у них начинает колебаться вера. Они могут объяснить все, но в их словах нету силы, нету присутствия Духа Святого. Почему? Потому что от желчи они отказались в своей жизни. Они строили свою жизнь на учении процветания, на одном благоволении. Они никогда не знали посоха Бога.

а просто служить Богу. Бывают такие обстоятельства в жизни. Бывает, есть то, что мы просим: «Боже, избавь меня от этого, оно меня сильно ранит». Помните апостола Павла, который говорил: «Трижды молил я Бога, убери это от меня». А Господь говорит: «Довольно для тебя благодати моей, сила моя в немощи проявляется». Так ведет нас Господь. Это Его посох над нами. Но наше в этом поведение, мы должны смириться перед волей Божьей, призванным Божьим. Все содействует ко благу. И даже пасхальный агнец, когда ели его народ израильский, он всегда елся с горькими травами. Американцы любят, может, да, cranberry jam или еще что-то с мясом, но евреям Бог предписал другое: с горькими травами есть. Оно будет помогать вам переваривать эту пищу. Пасхальный агнец хорошо. Благодать Божья, сила Божья, дары Духа Святого – это хорошо. Но в испытаниях мы должны научиться не роптать, за все Бога благодарить, не винить окружающих, а быть Господу за всем, за все благодарными и кроткими, как учит нас Писание. Помоги нам, Господи. Давайте в этой молитве мы попросим: Господи, паси нас, не отпускай нас из руки Твоей. Мы не знаем, почему бывают в нашей жизни какие-то сложности случаются, но мы в Твою волю доверяемся. Самое главное, дай нам бояться Тебя, любить Тебя, трепетать перед Тобою. А то, что Ты допускаешь нам, помоги это терпеливо проходить, и чтобы все трудности содействовали нам ко благу. Помолимся об этом. Аминь.

благодарю, Господь, за что, дитя мое? За милосердие Твое, за то, что терпелив чрезменно, за веру, которую Ты, Боже, подарил, за то, что мне открыл слепые очи в час полночный. Спасибо, мой Отец, за тот венец, что сыну Твоему на голову надел, за то, что на его пречистом теле остались раны навсегда. Я никогда не видела тот крест кровавый, но верю, что он дал мне право Твоею быть и вечно жить. Я дорого Тебе досталась, но мне не показалось. Нет, я действительно дитя Твое, и сердце песнь поет. Спасибо, Господи, за ласку, живу, как в сказке, и в Твоих руках меня не мучит страх, и знаю, что бы ни случилось, Твоя Господня милость все сделает во благо мне. Я наяву или во сне Тебе принадлежу, навеки и благодати реки текут из сердца моего. Я жажду одного — домой, на небеса, к Тебе подняться, расстаться с грешной землей и быть с Тобой всегда. За все, что Ты мне дал, благодарю, Господь.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам 5:1-2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея 7:12.
1: Уроки Иисуса. Я в песочнике с сережкой очень радостно играл. Он на каменной дорожке мой подъемный кран сломал. И обидчився на друга, побежал домой я в зал. Своей маме, как подруге, все обиды рассказал. Мама ласково сказала: «Сын, напомни, я опять от обиды пользы мало. Учит нас Иисус прощать». Я подумал, ведь случайно кран сережка мне сломал. И с прощением чудно тайно к другу снова побежал. Мне навстречу шел сережка, он свой новый кран отдал. Погодя еще немножко, он мне радостно сказал: «Мама мне открыла дивно тайну Божьих слов благих. Относюсь к другу так, сын мой, как ты ждешь к себе от них?» В сердце было умиление, дружбу смог Иисус спасти. Мы ему благодарение поспешили вознести.

Иосиф – управитель всего Египта. Фараон был очень доволен тем, как Иосиф истолковал сны. Он сказал своим слугам: «Найдем ли мы другого такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий?» Потом он обратился к Иосифу со словами: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова будет держаться весь народ мой. Я поставлю тебя над всей землей египетской, и только престолом я буду выше тебя». Затем фараон снял со своей руки перстень и надел его на руку Иосифа. Он возложил ему на шею золотую цепь и одел его в драгоценные вессонные одежды. Фараон повелел провести Иосифа по всему Египту на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» Так превознесен был Иосиф. Сразу же он приступил к своим обязанностям. Пока шли годы изобилия, он собирал в закрома запасы зерна, чтобы, когда наступят голодные годы, народ Египта не погиб от голода. Семь лет голода. Через 7 лет по всей земле наступил голод. Из всех стран стали приходить люди в Египет, чтобы купить хлеба у Иосифа, так как он сделал во всех городах Египта большие запасы зерна. Когда Иаков узнал, что в Египте есть хлеб, то он послал 10 своих сыновей туда купить хлеба, оставив при себе младшего сына Вениамина. Иосиф был начальником в земле египетской, и он продавал хлеб всему народу. Братья его пришли и поклонились ему до земли, прося продать им хлеб. Иосиф узнал своих братьев, но они не узнали его. С тех пор, как они продали своего брата, они ничего не слышали о нем и не знали, как он возвысился. Иосиф же сделал вид, что не узнал их, и сказал им, что они шпионы, и что они пришли высмотреть слабые стороны Египта. Братья же говорили, что они люди честные, дети одного отца, и их младший брат остался дома. Иосиф приказал отдать их под стражу. На 3-й день он сказал братьям: «Если вы люди честные, то пусть один из вас останется здесь, а остальные пусть отвезут домой хлеб ради голода ваших семейств. Затем приведите ко мне вашего младшего брата, чтобы оправдать свои слова, и чтобы я поверил, что вы без злого умысла пришли в эту страну». Братья, услышав это, сказали друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Они не знали, что Иосиф понимает их речь, потому что между ними был переводчик. Иосиф же, услышав эти их слова, вышел от них и заплакал. Вернувшись, он приказал задержать одного из них, Симеона, а остальным наполнить мешки хлебом и отпустить их домой.

Плачет маленький Вадим, не играют дети с ним. Одного ударил он, а другого выгнал вон. Третьего обидным словом оскорбил сегодня снова. У четвертого забрал он машину, самосвал. А Маринке просто так посадил на лбу синяк. Завладел песочницей, что в ней играть, как хочется. Отчего же наш герой слезы льет теперь рекой? Он нарушил слово Божье и счастливым быть не может. Не придется слезы лить, если будет всех любить.

Катріна. Как только яркое солнце скрылось за высокой горой, в домике бабушки Катерины стемнело. Она отодвинула прялку и принялась задумчиво растирать свои скрюченные от ревматизма пальцы. «Ах, если бы я могла работать, как раньше!» С сожалением вздохнула она, вспоминая нелегкое прошлое. Катерина всю жизнь проработала прачкой, стирала богатым людям. А теперь постаревшая и больная могла только прясть. Последние годы она совсем мало получала за свою работу, и ей с внучкой Тринелли жилось нелегко. Старушку уже несколько дней беспокоили тревожные мысли. Как быть с Триной? Веселой, жизнерадостной девочке пошел 12-й год. Она уже вот-вот закончит школу, и ей нужно будет искать работу. На днях к Катерине заезжал двоюродный брат, Теодор, и просил отдать ему Трину. Он хотел, чтобы девочка работала на фабрике, а в свободное время помогала ему по хозяйству. Жена Теодора часто болела, а нанять служанку они были не в состоянии. Теодор рассчитывал на Трину, крепкую, проворную девочку, и настаивал на том, чтобы осенью она переехала к нему. Он считал, что девочка уже в состоянии зарабатывать на жизнь. Катерина сказала, что до осени еще далеко, и ей нужно вначале обдумать и поговорить об этом с Триной. Теодор недовольно возразил. Он не считал нужным советоваться с ребенком. Однако бабушка осталась непреклонной и отложила решение вопроса до осени. Поняв, что уговаривать сестру бесполезно, Теодор напомнил, что в городе Трина сможет хорошо зарабатывать и помогать ей деньгами, и ушел. Весь день мысли о будущем внучке не давали бабушке Катерине покоя. Она часто останавливала прялку и обдумывала предложение Теодора. Вот и теперь, сидя в сумерках, она вспоминала разговор с братом и тяжело вздыхала. С одной стороны, Теодор был прав. Было бы неплохо Трине жить в городе, работать на фабрике и получать хорошую плату. Но бабушка никак не могла согласиться с тем, что ей придется отправить любимую внучку к неверующим родственникам. Она хорошо знала грубого, неприветливого Теодора и его жену, которая не очень-то старалась поддерживать в доме чистоту и порядок. Бабушка Катерина переживала, что Теодор сделает из Трины домработницу, и ей придется делать все по дому самой. А фабрика – это только повод, чтобы забрать девочку. С одной стороны, бабушка не представляла, чем будет заниматься Трина после школы. В их селе служанок брали редко. Хозяева обычно сами справлялись с работой в своих небольших поместьях. Даже у фрау Кромер, хозяйки большого яблоневого сада, всегда была только одна служанка. Бабушка Катерина понимала, что к осени Трине обязательно нужно найти работу. Но где? Неужели и правда придется расстаться с внучкой? В памяти старушки в один миг ожили трогательные, незабываемые картины. Она рано осталась вдовой с двумя малолетними сыновьями и дочерью. Ей пришлось много работать, чтобы вырастить детей. По всей округе Катерину знали как старательную, аккуратную и добросовестную женщину. И многие состоятельные люди звали ее к себе на работу. Когда сыновья повзрослели и обзавелись семьями, они уехали далеко из родной деревни. Дочь тоже вышла замуж и переехала в город. Но через год случилось несчастье. Она умерла. Ее муж принес трехмесячную Трину бабушке, а сам уехал неизвестно куда. Так появилась в доме Катерины крохотная девочка. Она принесла с собой не только заботу, но и утешение. Подрастая, Трина все больше привязывалась к бабушке, и теперь они уже не представляли жизни без друг друга. Мысль о разлуке вселяла в сердце старушки страх. Бабушка Катерина с юности любила Бога,
и все свои переживания доверяла Небесному Отцу. Она часто преклоняла колени и рассказывала ему о своих трудностях и тревогах. Переживания за Трину бабушка тоже принесла Господу в молитве и верила, что Божья рука всегда и везде будет над ними. Когда она думала об этом, то расставание не казалось уже таким страшным. Пришла весна, а за ней и лето. Трина закончила школу и теперь целыми днями могла помогать бабушке. А когда солнце хорошо обогрело землю и в лесу начали созревать ягоды, Трина вместе с другими детьми стала ходить за земляникой. Среди девочек, с которыми ходила Трина, была Мариана, худенькая и стеснительная, старшая дочь многодетной семьи дровосека. Рядом с краснощекой и подвижной Триной она выглядела бледной и медлительной. Ее застенчивость подчеркивала бедная и большая, видно с чужого плеча, одежда. Мать Марианы часто болела, а скудного заработка отца не хватало, чтобы прокормить шестерых детей. Мариана старалась изо всех сил, чтобы хоть немного помочь родителям, но, несмотря на усердие, каждый раз с трудом набирала только пол корзины ягод. Однажды Мариана нашла поляну, усыпанную крупной земляникой. Счастливая, она стала быстро собирать ягоды. Но тут подбежала Трина. Увидев крупную землянику, она присела возле Марианы и стала выбирать самые хорошие ягоды. И скоро обогнала ее. Обежав всю поляну, Трина торжествующе выкрикнула: «У меня уже полная корзинка! Пойдемте домой!» Дети стали торопливо закрывать свои корзинки листьями и травой, чтобы ягоды по дороге не рассыпались. Трина тоже положила поверх ягод большой лист лопуха и аккуратно закрепила его тоненькими прутиками. И только Мариане не нужно было прикрывать ягоды, потому что их было чуть больше полкорзины. Весело переговариваясь и обгоняя друг друга, дети спешили домой. Печальной была только Мариана. Она снова не успела собрать ягод столько, чтобы можно было продать. Возле яблоневого сада Трина услышала голос фрау Кромер. «Тринелли, иди сюда!» Трина подошла к изгороди. «Покажи-ка свою землянику!» — попросила она, приподнимая лопух. «У меня растет ягода намного крупнее, но говорят, что варенье из лесной земляники ароматнее и полезнее. Сколько тебе платят за такую корзинку?» «Один франк». «Думаю, она не стоит дороже», — добродушно подметила фрау Кромер. «Но ради твоей бабушки я заплачу больше. Ты отдаешь ей деньги или сама тратишь куда хочешь?» Трине показалось, что ее подозревают в нечестности, и она обиженно ответила: «Я все отдаю бабушке!» «Ну не сердись, не сердись!» — засмеялась фрау Кромер. «Вот франк за ягоду, а это лично тебе!» — отчитала она 50 сантимов. «Спасибо!» — поблагодарила Трина и, размахивая пустой корзинкой, побежала домой. Когда она заскочила в дом, уже стемнело. Крепко обняв бабушку, Трина положила ей в руку заработанные деньги и весело защебетала: «Бабушка, я быстрее всех собираю землянику, а Мариана за целый день даже пол корзинки не набрала. Знаешь, она так медленно работает, если даже она найдет хорошую полянку, все равно не может быстро собирать. Пока она наберет горсть, я успеваю обижать всю поляну». «Надеюсь, ты не обижаешь Марианну?» «А, ее все прогоняют!» — вспыхнула Трина. «Каждый старается быстрее наполнить свою корзинку и ищет ягоды покрупнее. Марианна тоже пусть не зевает». «Ты не должна поступать, как все!» — покачала головой бабушка. «Иисус учит нас заботиться о наших ближних, любить их. А если ты презираешь Марианну, ты делаешь грех. Ты же знаешь, что для их семьи корзинка ягод – большая помощь. Ее мама часто не знает, где взять денег на хлеб.
«В следующий раз помоги Мариане», – посоветовала бабушка и показала на стул. «Тринелли, присядь-ка возле меня. Я хочу поговорить с тобой». Трина с любопытством заглянула бабушке в глаза. «Мы с тобой должны подумать, куда ты пойдешь работать», – серьезно сказала бабушка Катерина. «Недавно приезжал дядя Теодор. Он хочет, чтобы ты переехала к нему в город и работала на фабрике». «Нет, я лучше умру, чем пойду к ним», – перебила бабушку Трина. «Не торопись. Я думаю, нам нужно все хорошо обдумать, помолиться Богу. Если не согласиться с дядей Теодором, то не знаю, где еще можно найти тебе работу». У Трины из глаз брызнули слезы. «Бабушка, я так люблю тебя и хочу всегда жить с тобой. И не хочу ехать к дяде Теодору. Как ты будешь без меня? Кто будет носить тебе зимой дрова и воду? А если ты заболеешь, кто затопит печку и сварит еду? Ты будешь совсем одна и не сможешь даже кого-нибудь позвать». «Нет, я не поеду», – зарыдала Трина, уткнувшись в бабушкины руки. «Успокойся, Трина», – бабушка Катерина прижала внучку к себе. «Будем молиться, и Господь укажет нам, что делать». Проходили дни. Бабушка с Триной каждое утро молились о том, чтобы для Трины нашлась работа в их селении. Они больше не говорили о предстоящем расставании, и Трина думала, что ей никуда не придется ехать. Она по-прежнему была веселой и охотно ходила с детьми за ягодами. Была середина лета. Дети уже обошли все известные им ягодные места и не были только на поляне у мельницы, что стояла за пшеничным полем. Там, на солнцепёке, всегда росла крупная земляника. Но собирать ее осмеливались не все, потому что хозяин

0: марш отсюда! Чтоб вашей ноги здесь больше не было!» Дети пустились наутек, и только Трина не тронулась с места. «Так вот, кто топчет мое поле! Уходи сейчас же!» Еще сильнее закричал фермер. «Я не наступила ни на один колосок!» Поднялась Трина. «Смотрите, я только землянику собираю!» «Знаю я вас! Уходи сейчас же, а то...» Сжав кулаки, фермер угрожающе поднял руку. Подхватив корзинку, Трина бросилась бежать. Она пулей влетела в дом и сквозь слезы пожаловалась бабушке. «Я ничего плохого ему не сделала, ни на один колосок не наступила. Я рвала только ягоды». «Что случилось, Трина?» – спросила бабушка, остановив прялку. «Почему ты плачешь?» Ее добрый голос немного успокоил Трину, и она рассказала, как фермер прогнал ее с поляны. «Я же ему ничего плохого не сделала!» – повторила она обиженно. Бабушка Катерина долго молчала. «Здесь ты не права, внученька», – наконец сказала она. «Вам нужно было спросить у фермера разрешение. Не обижайся на него. Давай-ка лучше подумаем, чему Бог хотел научить тебя через этот случай. Когда мы с тобой хотим, чтобы в доме было чисто, то берем веник и подметаем пол, вытираем пыль, правда? Бог, как хозяин нашего сердца, тоже хочет, чтобы оно было чистым, и тоже наводит в нем порядок. Только веником в сердце ничего не сделаешь. А вот через разные трудности Бог часто достигает в нас чистоты. Например, фермер поступил с тобой несправедливо, и тебе стало обидно. Но если ты прислушаешься к своему сердцу, оно подскажет тебе, что ты тоже обижала кого-то. Значит, кому-то ты сделала больно, и за это должна попросить прощения. Если ты сделаешь это, твое сердечко станет чище. Вот таким образом, через трудности Бог очищает нас. Он хочет обитать в нашем сердце, и для этого освобождает нас от гордости, себялюбия, зависти и многих других грехов, которые живут в нас. Трина вспомнила про Мариану, но бабушке ничего не сказала. Стыдно было. В сердце она решила больше никогда не обижать ее. Июль подходил к концу. Земляника уже отошла. И только у самого леса на северном склоне горы еще можно было найти позднюю ягоду. Дети знали, что за нее всегда платят дороже. Но собрать там полную корзинку удавалось не всем. Только трудолюбивая Трина, Мариана, да еще 3-4 девочки продолжали ходить за ягодами. Как-то вечером Трина торопливо спускалась с горы, довольная, что набрала полную корзинку земляники. Она надеялась продать ягоды хозяйке яблоневого сада. Уже у самой изгороди Трина услышала, что фрау Кромер бронит за что-то свою служанку. Трина хотела было пройти мимо, но потом остановилась. «Добрый вечер!» – поздоровалась она. «Вы купите у меня землянику?» «Нет!» – сердито ответила фрау Кромер. «Мне сегодня ничего не нужно!» «Вы только посмотрите, какая она красивая!» Вошла Трина в сад. «Я же сказала, что мне ничего не надо! Иди домой!» Повторила хозяйка. Но Трина подумала, что фрау Кромер, увидев ягоды, обязательно купит их. И стала торопливо открывать корзинку.
1: «У тебя что, на пятках смола?»
0: Раздраженно спросила фрау Кромер. «Или ты высматриваешь спелые яблоки, чтобы потом оборвать их?»
1: «Знаю я вас, шалунов!»
2: «Я никогда не воровала яблоки!» Трина чуть не задохнулась от несправедливого обвинения.
1: «Не хочу разговаривать с тобой, уходи!» оборвала ее хозяйка.
0: Глотая слезы, Трина выскочила из сада. Слова фрау Кромер больно ранили ее. Присев на траву у дороги, Трина дала волю обиде. «Я никогда этого не делала! Никогда!» – возмущалась она. Долго плакала Трина, пока не вспомнила последний разговор с бабушкой. «Может, через фрау Кромер Бог хочет очистить мое сердце?» – спросила она вслух. –

0: и, положив голову на колени, задумалась. В памяти промелькнули события дня. Сегодня она несколько раз забегала вперед Марианны и собирала самую лучшую землянику. Марианна, как всегда, ничего не говорила. «Я снова обидела Марианну», — с сожалением подумала Трина. «Это нечестно, несправедливо. Я же обещала больше не делать так». Вдруг Трина вскочила и стремглав побежала вниз по тропинке. Вот и дом Марианны, маленький и убогий. В вечерних сумерках тускло светилось единственное окно. Трина подошла ближе к дому и в нескольких шагах от себя увидела сидящую на бревне Марианну. «Что случилось?» Присела она на корточки возле нее. «Почему ты здесь сидишь?» «Не хочется заходить домой», ответила Марианна сквозь слезы. «Мама болеет, и у нас нечего есть. Я думала продать землянику в гостинице и купить хлеба, но так мало насобирала ягод, что и продавать нечего». Трина почувствовала, как тяжела ее корзинка. Ей казалось, что она становится все тяжелее и тяжелее, и не только оттягивает руку, но давит на сердце. Недолго думая, Трина одним движением сняла лопух со своей корзинки и пересыпала ягоды в корзинку Марианны. «Марианна, прости меня!» Сдавленно проговорила она, присаживаясь на бревно. «Я нечестно поступала, когда забегала вперед тебя и выбирала лучшие ягоды. Возьми, это тебе». Трина поставила корзинку Марианны у ее ног и, подхватив свою, побежала домой. Марианна сначала ничего не поняла, а потом спохватилась и крикнула вслед. «Трина! Трина! Спасибо тебе!» Добежав до яблоневого сада, Трина перевела дух и медленно пошла, думая о том, что произошло в этот вечер. Ей было приятно от того, что попросила прощения у Марианны, что отдала ей свои ягоды. Трина дала себе слово помогать Марианне, когда поспеет черника и ежевика. «Бабушка, я сегодня ничего не принесла». Трина поставила пустую корзинку под стол. «Я отдала землянику Марианне. Ты не сердишься на меня?» Она подсела к бабушке и рассказала все, как было. «Я рада, что ты поняла голос Божий и осознала свою вину перед Марианной», — сказала бабушка, выслушав внучку. «Конечно же, я не сержусь. Ты правильно поступила». Пришел август. Спелые краснобокие яблоки напоминали о приближающейся осени. За все лето Теодор ни разу не появился в доме сестры. Бабушка Катерина стала думать, что у него поменялись планы, и он больше не приедет. А Трина решила, что ей не нужно будет уезжать из дома, потому что бабушка ничего не говорит об этом. Однажды на рассвете к ним постучал незнакомец. Он сказал, что зашел по поручению дяди Теодора, который просил приготовить вещи Трины. Он приедет в село по делам и возьмет девочку с собой. У бабушки Катерины потемнело в глазах. Наступил момент, которого она больше всего боялась. Проводив гостя, бабушка задумалась. «Как сказать об этом Трине?» «Сейчас не буду ничего говорить. А если Теодор все-таки приедет, то разлука будет для нее неожиданной, и нам легче будет перенести ее», — решила она. На лицо бабушки Катерины легла тень озабоченности и тревоги. Заметив это, Трина спросила. «Бабушка, почему ты такая грустная? У нас кончились деньги? Не переживай, я каждый день буду собирать ягоды, и у нас будут деньги. Мне совсем не нужно отдыхать. Посмотри, какая я сильная!» Протянула она крепкие загорелые руки. Да, бабушка видела, что Трина выросла, окрепла и могла бы не только собирать ягоды. Но где найти работу в селе? Бабушка каждый день думала об этом, но придумать ничего не могла. И тогда она стала вспоминать, Сколько раз Бог милостиво помогал ей в нелегкой жизни и говорила себе: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Надежда на Господа была ее единственным утешением. Как-то вечером, ожидая внучку, бабушка Катерина услышала незнакомые шаги на улице. «Неужели Теодор?» — ёкнуло ее сердце. Через минуту дверь отворилась, и в комнату уверенно вошла хозяйка яблоневого сада с огромной корзиной в руках. «Добрый вечер, Катерина!» Остановилась она у порога и поставила корзинку на пол. Старушка подошла к фрау Кромер, поздоровалась и пригласила сесть. «У меня в этом году хороший урожай, и я принесла вам немного яблок», сказала фрау Кромер, присаживаясь. «А где Трина?»
1: «Ушла за черникой, вот-вот придет», ответила бабушка Катерина и, тяжело вздохнув, добавила: «Скоро мне некого будет ждать».
0: «Хорошо, что ее нет», быстро заговорила гостья, словно не расслышала последних слов. «Мне нужно поговорить с вами. Знаете, Катерина, у меня недавно был неприятный разговор с вашей внучкой. Она, наверное, рассказывала вам. В тот момент я была очень расстроена и сорвала на ней свое негодование».
1: Фрау Кромер виновато закашляла.
0: «Но знаете, то, что сказала Трина, сидя за изгородью, заставило меня задуматься. Я поняла, что она хорошая, честная девочка, что вы научили ее страху Божьему, и с таким человеком легко жить и работать. У меня появилась одна идея, которой я и хочу поделиться с вами». Гостья понизила голос. «Правда, Трина еще маленькая, но она крепкая, и к тому же разумная девочка. Если вы не против, я возьму ее себе в служанки. Зимой у меня будет время, я подучу ее, а летом она уже сможет мне помогать. Вы только не переживайте, Катерина. По-моему, она уже может зарабатывать на жизнь. Я буду платить ей, как обычной служанке. Кроме того, каждый день она будет получать буханку хлеба. Воскресенье у нее будет выходной. Думаю, вас это устроит».
1: Фрау Кромер запнулась и, взяв старушку за руку, взволнованно спросила:
0: «Катерина, почему вы плачете? Трине будет хорошо у меня. Каждую субботу она будет приносить домой муку, банку молока и еще что-нибудь».
1: «Я плачу от радости, только от радости», — сквозь слезы проговорила бабушка Катерина. «Ты даже не представляешь, от какого горя избавила меня. Как милостив к нам Господь!»
0: Бабушка Катерина рассказала фрау Кромер, как она все лето переживала о том, что придется отпустить Трину в город. В это время, скрипнув дверью, в избу торопливо вошла Трина и, увидев гостью, поздоровалась.
2: «Добрый вечер!»
0: – приветливо отозвалась фрау Кромер и поднялась.
2: «Я пришла пригласить тебя на работу».
0: Трина удивленно глянула на фрау Кромер, а потом на бабушку.
1: «О, слава Богу!» – вытирая слезы, сказала бабушка. «Как он милостив к нам! Внученька, теперь тебе не надо ехать к дяде Теодору. Ты останешься со мной. Каждый день будешь ходить на работу к этой доброй женщине, а вечером возвращаться домой».
3: «Спасибо вам, фрау Кромер!» – подпрыгнула от радости Трина. «Я с удовольствием буду на вас работать».
2: «Вот и хорошо», – мягко сказала фрау Кромер. «Ягодная пора уже закончилась, а фруктовая только началась. В понедельник я жду тебя, хорошо? Ну а пока до свидания».
0: Как только за фрау Кромер закрылась дверь, бабушка с Триной склонились на колени. Предложение хозяйки яблоневого сада было для них Божьим ответом на молитвы. Несомненно, это он позаботился о том, чтобы Трина осталась с бабушкой и могла зарабатывать на хлеб. В понедельник Трина первый раз в жизни пошла на работу. Она помогала фрау Кромер собирать яблоки и не знала, что к ним пришел дядя Теодор. Конечно, он сильно рассердился на бабушку за то,
1: что она не захотела отпустить Трину, но изменить уже ничего не мог. Всю свою жизнь бабушка молилась о Трине и заботилась о том, чтобы она научилась видеть милости Божьей, научилась доверять ему, потому что он любит ее и хочет отвечать на ее молитвы. Трина полюбила Господа и была счастлива с ним.

хочу рассказать вам одну историю. Хотите послушать? Да. Она будет про цветочки. Я думаю, что вы никогда такого не слышали. Вы когда-нибудь видели, когда растут цветочки, и потом их долго-долго не поливаешь, и они такие становятся вялые, да, некрасивые. И вот у цветочков просто нету выбора. Это таким образом они говорят, что они хотят пить, ужасно хотят пить. Они же не могут кричать «Полейте нас!» Они просто вот такие становятся. И листики скручиваются, и потрогаешь, они такие вялые-вялые, да? Так вот, бывает такое и с нашими личиками. Посмотришь на девочку, она такая хорошенькая, только вот так нагулилась и что-то делает, и даже не замечаешь. Или мальчик что-то там мастерит, и вот такой вот весь нахмурится. И такой некрасивый становится. Ага, вот так. А потом одна тетенька смотрит, там девочка решала задачку, уроки делала, и никак у нее не получалось. Она так сосредоточилась, нахмурилась и думает, как же это все сделать? А тетя проходила мимо и говорит, какая девочка злая, какая-то неприятная. А я же знаю, что она хорошая девочка. Она просто очень не обращала внимания на свое личико. Или мальчик на велосипеде едет, тоже такой вот, как будто он хочет перепрыгнуть через высокую гору. И тетя проходила мимо, ой-ой, я боюсь этого мальчишку, он такой сердитый. А на самом деле он не сердитый, просто личико такое сделал. А вот бабушка, у нее морщинки, видели у бабушки морщинки? Особенно вот как у меня, видите? И вот если все время хмуриться, то получится все лицо в морщинках. И потом, хотя бабушка и становится доброй, интересной, веселой, а морщинки остаются. Они показывают, что когда были маленькими, сильно часто хмурились. А знаете, что в Слове Божьем написано? Всегда радуйтесь. И поэтому, когда личико радостное, тогда как солнышко выходит. И всем в доме весело. А представьте себе, если вы пришли в гости, и все такие. Сердитый. Как будет неприятно, правда? А когда заходишь, улыбаешься, и все сразу заулыбались. Так вот запомните, что Господь хочет, чтобы мы всегда-всегда были радостными, чтобы лица у нас были веселыми, приятными, и чтобы мы любили всех и несли всем радость.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Книга Второзакония, 32 глава, 39 стих. «Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю, и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Очень сильное указание здесь, сильное пророческое изречение, которое нас направляет к словам «Слушай, Израиль, ибо Господь Бог твой есть Бог единый, един есть». То есть все исходит от Него. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание. И всякий дуализм в природе, который мы часто пытаемся определить, к сожалению, каким-то образом мы подчерпнули вот такое различие, что есть что-то, что может быть недопущено Богом. Это даже слышится во многих проповедях. То есть исцеление от Бога, а болезни – это только лишь от дьявола. Страдания – только дьявол, а Бог дает только радость человеку. Но сама фраза, которая определяла единство Бога, она обозначала единство мира в том значении, что все исходит из одного начала. Нет ничего, чтобы исходило из какого-то другого источника. Второй стих, который мы прочтем, Исаия, 45 глава, 7 стих, уже пророческое слово. «Дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня». «Я Господь, и нет иного». То есть «Я Господин». В данном случае, конечно же, там стоит тетраграмматон, четырехбуквенное имя Бога. И дальше написано следующее. «Я образую свет и творю тьму». Друзья мои, очень сильно сказано, правда? «Делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Когда я читаю о том, что делает Господь, моя душа приходит в трепет. Когда-то я прочел некую историю, сегодня используют ее как притчу, когда один из лекторов в каком-то из университетов задал коварный вопрос. Он говорил так: если все, что создал Бог, создано им, если Бог творит добро и, как мы читаем, производит бедствия, тот человек сказал, если он все сотворил, то значит и зло он сотворил. И логика была следующая. Если он сотворил зло по аналогии, что Бог есть любовь, значит, по своей аналогии он, этот человек, сказал, значит, Бог есть зло, раз Бог творит зло. Творит, то есть сотворяет. Или творит в плане делает. Мы знаем, что слово «творить» иногда переводится одинаково, но имеет два оттенка. Творить из ничего, бара и оса, когда что-то переформировывается из имеющегося материала. То есть творить это можно делать, а можно творить как из несуществующего существующее. Но я вернусь к той мысли, которая прозвучала. То есть если все создал Бог, то и зло создал он. Если он создал зло, значит он есть зло. Ответ был таким. Ответ был вопросом на вопрос. «Что такое холод?» – ответил некто из зала. По логике было можно сказать, что холод есть в плане отрицания – это отсутствие тепла.